открытое сердце. Родные хотели меня зарезать. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя, мой любимый Спаситель, за то, что я проклятый и потерянный грешник, нашел милость в очах Твоих. И это свидетельство должно быть для Твоего прославления. Благослови каждое слово, каждого читателя, и чтобы мое свидетельство стало путеводителем для тех, кто Тебя еще не знает. А тем, кто Тебя знает, которых Ты так дорого искупил, которым Ты открыл глаза, которые, благодаря Твоей милости, поняли, что без Тебя они потерянные и проклятые грешники, стало бы благословением. Также и я, дорогие читатели, более 20 лет тому назад понял, что без Христа я потерянный и проклятый грешник. Перед тем, как я об этом расскажу, приведу некоторые стихи из Священного Писания. В книге «Псалтирь» написано: «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Это очень важно, чтобы мы боялись Бога, имели страх Господень, ведь Он свят, а через наши грехи мы потеряли общение с великим Богом, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я был приверженцем религии, и слава моему всемогущему Богу за то, что Он мне показал, что религии не могут спасти мою душу. На моей родине, в Турции, я был главным в мечети, то есть имамом. 7 лет по 5 раз в день молился Аллаху. Это религия. Она говорит нам: делай это, и, может быть, ты спасешься. Но однажды я понял то, что мы все люди попадем в ад. Так написано в Коране, в суре 19, стихи 69-74. Так оно объясняется в мусульманстве. Каждая душа сначала попадает в ад, а потом, кого Аллах захочет, того возьмет оттуда. Тогда меня, человека, который был имамом, объял страх. Я начал искать своего Творца. Когда в 1979 году я приехал в Германию, то думал, что нахожусь в христианской стране, и мне расскажут о христианском Боге, и я, наконец, все о нем узнаю. Однако этого не случилось. До 1986 года никто мне не рассказал о Спасителе. Как это страшно! Никто из христианской среды не сказал мне, что Бог меня любит, что Он возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Однажды я пошел к своему шефу и спросил его: «Шеф, верите ли вы в Бога?» Он ответил: «Бога нет, деньги мой Бог». Если сердце привязано к богатству, то так оно и есть. Деньги стали Богом. Тогда я пошел к коллеге по работе: «Дитер, веришь ли ты в Бога?» Он сказал мне с насмешкой: «Пойдем пить спиртное. Бог спит. Бог ничего не видит». Я тогда подумал, что мусульмане все-таки правы, что христиане исказили Слово Божие, Писание. Именно так говорится у мусульман. Однако эти люди, с которыми я имел дело, не были детьми Божьими. Они не были христианами, они только назывались ими. Настоящего, живого Бога они никогда не знали. И не знали они, что без Христа они погибшие. Тогда я пошел к пастору. «Господин пастор, я хочу стать христианином. Как это сделать?» Он ответил, что это очень длительный процесс. «Дорогая душа, стать христианином – это вовсе не долго.
В Библии написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему? Да потому что кровь Христа очищает нас от всякого греха. Но об этом может рассказать только тот, кто это испытал. Как говорит Давид: «Вкусите и увидите, как благ Господь». А Иисус Христос сам говорит людям, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус зовет уже 2000 лет всех людей, все народы: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Этот покой я искал и нигде не мог найти, пока не пришел на Голгофу и не сложил все бремя своих грехов к ногам Спасителя Иисуса Христа. Ему слава во веки! Я уже более 20 лет христианин и ни разу не пожалел об этом. Когда я попал в тюрьму, то просил Бога, чтобы Он указал мне путь к Нему. Кто ищет Бога, тому Он открывается. Я приехал из Турции в Германию. Обращался к шефу, коллеге, к пастору, и никто не рассказал мне о Спасителе. Но Иисус Христос пришел в мою камеру через свое святое слово: «Благослови, душа моя, Бога». Он пришел ко мне в мою камеру через чтение Нового Завета. Я читал Новый Завет от Евангелия от Матфея до Откровения и многого не понимал, но как-то читал 1 Иоанна 4:18. А там написано: «Бог есть любовь». Какая милость знать, что Бог есть любовь, и что эта любовь открылась нам в личности Иисуса Христа. Бог есть любовь. Что Бог возлюбил меня, грешника, и отдал своего Сына на смерть, чтобы я не попал в ад, я понял в камере через Божье Слово. После этого у меня появились другие проблемы. Как бывший мусульманин, я рассуждал: как Бог может иметь сына? Это же богохульство. У Бога же нет жены. Откуда у него сын? Дорогая душа, может быть, ты тоже мусульманин или мусульманка, и у тебя эти же проблемы. Но я могу вам сказать, вы правы, у Бога нет и не было жены. Иисус Христос есть Слово Божие, ставшее человеком. В 1 главе Евангелия от Иоанна, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, Бог свое Слово, свою благодать вложил в личность Иисуса Христа, и Он стал Словом Бога и любовью Божьей, и Сыном Божьим. Так действовал Бог во мне через послание к римлянам, где написано: «Ибо нет различия, ибо все согрешили, и возмездие за грех – смерть», то есть ад, вечная разлука с Богом. Но дальше там написано: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Когда я в тюремной камере узнал эту истину, то хотел, подобно темничному стражу в Филиппах, покончить с собой. Но всемогущий Бог, который есть любовь и всех нас любит, сказал мне через апостола Павла: «Не делай себе зла». Тогда темничный страж пал на колени: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И он услышал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Нет, не только я один спасусь, но и мой дом. Какое блаженство!
Мы спасаемся, когда мы открываем свои грязные сердца пред Христом. Тогда на небесах ликование. Бог радуется о каждом грешнике, который кается. Не хотите ли и вы покаяться, чтобы небо и о вас радовалось, чтобы распятый Спаситель, который победил смерть и сатану, радовался бы вашему спасению? Сделайте этот шаг, если вы его еще не сделали. Скажите живому Богу Иисусу Христу: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Я без Тебя потерян. Я всем сердцем верю в Тебя. Я прошу Тебя о прощении всех моих грехов. Приди в мое сердце и будь господином моей жизни». Да, это обетование стоит в Божьем Слове. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это я испытал более 20 лет назад. В тюремной камере я много раз перечитывал Новый Завет. Однажды вечером читал Иоанна 14:16, что Иисус есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Иисус есть путь к небесам, другого пути просто нет. Он не только говорил и проповедовал об истине, Он Сам есть истина во плоти и вечная жизнь, которая никогда не может быть побеждена смертью, потому что Он победил сатану. После того, как я прочитал этот стих, я встал на колени перед Иисусом Христом, прося прощения за все свои грехи, которые были большими, как горные вершины. 9 ноября 1987 года я отдал Ему свою грязную жизнь, просил о прощении и принял Его своим личным Спасителем, веруя в то, что Он заплатил на Голгофе за все мои грехи. Я благодарю Его за то, что Он открыл мне глаза. И сейчас могу сказать словами из Евангелия от Иоанна: «Одно я знаю, что был слеп, а теперь вижу». Многие люди говорят: «Моя религия самая правильная». К сожалению, и многие мои земляки так рассуждают. Однако это сатанинский трюк. У меня нет религии. У меня раньше была религия. Всегда повторяю: религия – это не спасение, это погибель и катастрофа. У всех религий есть одна общая цель – увести людей от Иисуса Христа в вечную погибель. Религии – это пути не в небо, а дороги – вечное проклятие. Итак, 9 ноября 1987 года я отдал свою жизнь своему Искупителю. Находился я еще в тюрьме, но Иисус освободил меня от более страшной тюрьмы, тюрьмы греха, от ада. Я был еще в тюрьме, но был свободным человеком. Я мог благодарить Бога и петь псалмы в камере, прославляя Иисуса Христа за то, что Он искал меня и нашел. И Он подарил мне милость. Я отсидел только половину срока и был освобожден. Для иностранца, который был в тюрьме, практически невозможно найти работу в Германии. Для меня начался трудный путь. Кто примет на работу бандита-иностранца? Но тогда я прочитал в книге Иеремии, что Богу все возможно. Через короткое время я получил работу в стране, в которой, кажется, так много христиан, но которые живут без Христа. Когда я начал служить Богу, то терпел нападки от так называемых христиан. Сейчас, когда я рассказываю мусульманам о моем Спасителе, они становятся агрессивными. Некоторые угрожают мне смертью. Мы живем в такое время,
когда правда принимается за ложь, а ложь за правду. Не только простые люди, но и ученые, богословы не хотят иметь со мной ничего общего. Говорят мне, что я не христианин, а фанатик. Говорят, что и они проповедуют и поклоняются Богу, как бы его ни называли. Это большая ложь. В 30 главе книги Исаии с 9 по 11 стихи написано следующее. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые приводящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, отклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Понимаете, здесь речь идет о святом Израилеве, Иисусе Христе. Если убрать Иисуса, тогда все одинаковые – Будда, Магомед, Конфуций и другие. Тогда мы действительно молимся одному Богу – Антихристу. Несмотря на все трудности, я хочу воздать хвалу Иисусу Христу. После того, как Он подарил мне работу, я стал молиться о верующей жене. Могу засвидетельствовать, что Он дал мне верующую жену, которая вместе со мной служит Господу, проходя через все жизненные передряги. После этого я начал переводить Библию на свой родной язык. Через 9 лет впервые был напечатан Новый Завет на курдском языке. На моем родном языке также был впервые напечатан сборник с 226 песнями. Большую часть этих песен сочинил я с Божьей помощью. Мои родители, братья и сестры не знали, что я уверовал. Нужно и им рассказать о благой вести. У меня появился страх. Если мои родители узнают, что я стал христианином, то я для них умер. В 1988 году я взял кассету и поехал к моим родителям. На кассету я записал, почему стал христианином. Мои родные братья хотели убить меня. Другие родственники грозились меня зарезать. Через 13 лет я мог сказать словами апостола Павла: «Слава Богу, который даровал мне победу Иисусом Христом! Те, кто хотели меня убить, сами стали христианами. Первым уверовал мой отец, затем старший брат, старшая сестра. Короче говоря, все мои 5 братьев и 2 сестры пришли ко Христу. Кроме 2 сестер, вся моя семья верует в Иисуса Христа. Моя мать слышала Евангелие, но отдала ли она свою жизнь Христу, я не знаю. Она уже в вечности. Господь даровал милость моему отцу покаяться и уверовать до того, как он умер. На могиле отца первый на нашем кладбище памятник со Словом Божьим. Более 10 раз я побывал в Турции с благовестием. Образовались церкви. После моего освобождения я стал добровольно посещать тюрьму, как миссионер, часто читая заключенными из книги «Деяний апостолов» из 16 главы. Многие немцы и некоторые иностранцы обратились ко Христу. В 2001 году там, где я живу, принимали крещение 13 человек из моего народа. Среди них был 67-летний брат, который в таком возрасте нашел милость Божью. При крещении он указывал пальцем на небо, повторяя: «Иисус есть мой Бог». Это прекрасно, что Бог открывает глаза слепым грешникам, и они, как и я, не могут больше молчать. Брат Резуль Ха,
Перевод с немецкого Андреаса Масс.

Последнее письмо. Дорогие наши читатели, она, наша Таня, наша неутомимая труженица, уже не может говорить. У нее рак крови. Она стоит перед вечностью, но еще пишет. Вот ее письмо. Оно адресовано особенно вам, дорогие, неверующие в Бога души. Вы не всегда слышите нас, своих родных. Вы не придаете большого значения словам проповедников и миссионеров. Тогда, может быть, этот голос, голос едва слышный из-за тяжелых телесных мук, вы услышите. Она еще и еще раз хочет вам сказать о любви Христа, о Его жертве за вас на кресте. Она, бывшая врач-педиатр, знает, что ее земные дни сочтены, но она христианка, дитя Божие, также твердо знает, что никто не отнимет у нее бесконечную, счастливую вечность рядом со Христом. Возблагодарим Бога за такое щедрое, любвеобильное сердце, которое Он дал сестре Татьяне Жембровской. И по ее просьбе помолимся о том, чтобы Господь по милости Своей облегчил ей ее страдания. Галина Вольф. Что я собою представляю? Ведь мое авторство — ничто. Спасибо, Бог, что управляешь моим ты разумом, пером. Я рада, Господи, так рада, что ты ко мне благоволишь и лучше знаешь, что мне надо. У изголовья сам стоишь, по-человечески устала, хочу домой, на небеса. Но твоя воля лишь сказала — страдание, скорбь или гроза, а то и сразу это вместе придется испытать еще, и я хочу прославить песней за это поприще мое. Татьяна Жембровская, Россия.

Я разожгу в душе огонь. Меня зовут Валентина. Я никогда в своей жизни не писала писем в газеты. Но речь здесь совсем не обо мне. Недавно я была в гостях у своей сестры во Христе Полины, и она мне стала читать стихи своего сына, который приезжал к ней в гости из России в прошлом году. Здесь, в Германии, он покаялся. Мне пришла мысль послать его стихи в газету, чтобы больше людей могли их прочесть. Может, какой души коснутся эти слова, и будет человек искать Бога, а кто ищет, тот и найдет. Я вспомнила, что мне одна сестра во Христе давала читать «Забытый алтарь». Взяла у нее ваш адрес и высылаю вам несколько стихотворений из многих написанных. Если вы решите напечатать, то у меня просьба, вышлите, пожалуйста, экземпляр газеты для мамы автора. Валентина Вильямовна.

Иван Ивченко, Россия. Подкину хворост в тлеющие угли и разожгу в душе огонь. Хочу гореть я ярче солнца, как, уходя, повелел нам он. Хочу, чтоб семя, что упало, все проросло, давая плод, не терниями зарастало, а возрастало каждый год. В душе исправив все кривизны, хочу полезным быть ему, одеть священничество ризы, молитвами рассеяв тьму, и свет, что Божий воссиял над мраком грязи и порока, чтоб люд измотанный узнал, что есть награда для пророка. Награде той здесь нет цены, она оценена у Бога, за каждой новою душой с любовью ходит по дорогам, чтоб в лоно Божие вернуть всех тех, кого похитил дьявол. Он каждый день уходит в путь, чтоб человек свой грех оставил.

молитва, благодарение. Отстрою храм в душе своей и призову Отца вселиться, войти с любовью в сердце мне, чтоб во Христе мне вновь родиться. Открыть духовные глаза я попрошу в молитве Бога, чтоб мне увидеть небеса, куда ведет моя дорога. Еще хочу, чтоб Дух Святой наполнил сердце мне любовью, чтобы Христос грехи простил, омыл меня святою кровью. Хочу в молитве побеждать все то, что служит сатане, чтоб каждый сразу мог узнать, что Дух Святой живет во мне. Хочу прославить имя Божье и призывать к Нему людей, и рассказать хочу им все же, как мало нам осталось дней, про то, как Бог меня очистил, про то, что Он зовет всех нас, про то, что все мы слышать можем в душе Его зовущий глас, про то, что дверь в Его обитель в душе есть каждого из нас. О, люди, слушайте, поймите, Он к вам стучится в этот час. А значит, это час спасения, лишь двери сердца приоткрой, оставь напрасные сомнения и обрети душе покой.

Олег Тёпфер. Божьи дети. На мир глядел стеклянными глазами. Свое мировоззрение я не спешил менять. Подобно ежику плутал в густом тумане, и что хожу по кругу, я не мог понять. Я часто видел, как предают друзей, бросая их в неравной драке. И чем я больше узнавал людей, тем больше нравились собаки. Я жил, как волк, зализывая раны, что получал от близких и врагов, но повстречал людей довольно странных, которых я понять совсем не мог. Общением с ними я был озадачен, как будто бы забрался к овцам в хлев. Я видел, что они живут иначе, иначе, чем весь этот грешный свет. Собравшись вместе, не дерутся и не пьют, стихи из Библии без споров разбирают, а песни так они духовные поют, что мою душу плакать заставляют. И я сидел, сжимая кулаки, внутри все словно расплавляется. Хотелось плакать, но я знал, что мужики не плачут, только огорчаются. И я спросил: «Ну кто же вы? Ответьте, что мою жизнь сумели изменить?» И был ответ: «Мы просто Божьи дети, хотим таким, как ты, путь к Господу открыть».

ждет душа. Когда смотрю я в небо синее, все чаще думаю о том, подняться б стаей журавлиною навстречу с Господом Христом, оставить здесь земное, бренное, в чем мы нуждаемся, пока Создатель наш, Творец Вселенной, покажется на облаках. Душа давно истосковалась, немилым стал ей белый свет. Бог знает, сколько ей осталось из ветхой хижины глядеть на зависть и несправедливость, как люди стонут от оков и все же топчут Божью милость, надежду, веру и любовь. Когда смотрю я в небо синее, вся в

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
2: Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему человеку одиноко, даже если у него есть прекрасная семья и хорошие друзья? Почему в мире вообще так много одиночества? Мы поговорим об этом в нашей передаче в ходе изучения первого послания Иоанна. Постарайтесь ничего не пропустить из сегодняшнего урока. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну. Надеюсь, послание Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Мы все еще находимся во второй главе и продолжим сегодня чтение с 8 стиха, так что откройте, пожалуйста, ваши Библии на этом месте. Но перед началом давайте обратимся к Господу Иисусу со словом молитвы. Господь, когда мы будем говорить сегодня о том, что так близко Твоему сердцу, я молюсь, пусть Твое слово будет кристально ясным для всех, кто слушает это изучение. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твоего Сына. Аминь. Итак, 8 стих. Я сначала прочту этот стих, а затем мы поговорим о нем более подробно. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Давайте остановимся на этом. Иоанн говорит, что хочет рассказать нам о новой заповеди. Что же это за заповедь? Это та заповедь, которую апостол слышал во время Тайной вечери в ночь накануне распятия Христа, когда он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Конечно, повеление любить не было новой заповедью. Новым было то, как Иисус заповедал любить. В Ветхом Завете Бог сказал своему народу, что нужно любить ближнего, как самого себя. Слово, которым была названа любовь, не описывало божественную, жертвенную любовь. Тогда речь шла только о человеческой любви. В Ветхом Завете Бог сказал людям любить друг друга с нежностью и теплотой, если можно так выразиться. Но на Тайной вечере Иисус потребовал, чтобы ученики любили друг друга так сильно, чтобы были готовы умереть друг за друга. Другими словами, Иисус сказал: «Я хочу, чтобы вы любили друг друга так, как я вас люблю». А насколько сильно Иисус любит нас? Он умер за нас на кресте. Вот глубина Его любви к нам. И Он желает, чтобы мы с вами также любили друг друга. Это божественная, жертвенная любовь. Может быть, мне кто-то скажет, что это слишком сложно. И будет прав. Это слишком сложно. Более того, такая любовь просто невозможна без Бога. В этом весь секрет. Когда Иисус Христос становится Спасителем для вас лично, Его Святой Дух наполняет вас. Только Он, живя в вашем теле, может любить людей через вас. Вы сами не можете сделать этого. Как бы сильно вы ни пытались, вы никогда не сможете любить людей настолько, чтобы отдать за них свою жизнь. Только Бог может сделать это. Иисус повелел Своим ученикам любить друг друга. А затем, в день Пятидесятницы, Он возвратился как Святой Дух, чтобы жить в их сердцах. И вот эти 12 эгоистичных, занятых лишь собой учеников, действительно стали любить людей вокруг себя той любовью, о которой говорил Иисус. Разве это не чудо? И, кстати, это небольшое послание Иоанна ясно говорит нам, как мы можем узнать, кто в действительности ученик Христа, а кто нет. У истинного ученика есть любовь. Тот же, кто не знает истины, не имеет и любви. Он в рабстве у ненависти и злости. У такого человека нет способности любить людей настоящей любовью. Именно такое различие Иоанн проводит между Божьим народом и теми, кто к нему не принадлежит. Мне хотелось бы прочесть этот стих еще раз. В нем заключено так много. Вот еще есть одна замечательная мысль. Итак, 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что...» Смотрите, какую яркую картину рисует нам здесь Иоанн. тьма проходит, и истинный свет уже светит. Тьма проходит? Да, ненависть и злоба — вот та тьма, о которой говорит Иоанн. Позвольте мне задать вам один вопрос. Каким были вы до того, как обрели спасение в Иисусе Христе? Или какой вы сейчас? Может быть, это будет более уместно спросить, если вы еще не имеете спасения. Я могу определить ваше внутреннее состояние следующими словами. Исполненный ненависти человек. «Ну, это неправда, наверняка, — скажут мне. Я хороший человек, у меня милая жена и прекрасная семья. И все же я уверен, в вашем сердце живет чуточка ненависти к людям. Я хочу, чтобы мы просто были сейчас откровенны. Тот, кто не знает Бога лично, постоянно носит внутри себя боль. Конечно же, у всех это проявляется по-разному. Некоторые люди более злы, чем другие. Но я никогда не встречал и думаю, что не встречу человека, который, живя без Христа, не был бы исполнен горечи. Бог называет это тьмой. Такой человек пребывает во тьме. Но когда вы открываете свою жизнь для Иисуса Христа, этого света миру, Он начинает освобождать вас от горечи и темноты. Он искореняет вашу ненависть и заменяет ее любовью. Именно в этом состоит жизнь христианина – изгнание тьмы светом. Если хотите, я могу предложить вам еще одно сравнение. Знаете, часто описывая человеческое тело, Бог называет его домом. До того, как вы обрели спасение, в этом доме жил только один человек, то есть ваш человеческий дух. Может быть, раньше вы никогда не слышали об этом. Ваше тело, ваше физическое тело, похоже на дом, а тот, кто живет в этом доме, ваше истинное «я». Ваше истинное «я» не является телом, ведь даже если вы лишитесь руки или ноги, вы все равно останетесь собой. Еще до того, как вы обрели спасение, в вас жил ваш дух. И я продолжу эту аналогию дальше, если вы позволите мне. Тело — это дом, в котором живете только вы. Именно поэтому люди в этом мире постоянно в той или иной мере чувствуют одиночество. Им ничем не удается его скрасить. Люди вступают в брак, они могут иметь друзей, но все равно им чего-то не хватает. Они как будто живут в полном одиночестве в пустынном особняке. Но помимо того, что мы живем там совершенно одни, дом этот, к тому же, погружен в темноту. Вы можете себе представить жизнь в доме, где все окна заколочены, двери закрыты и нет ни луча света? Сейчас я говорю о жизни человека, который не был рожден свыше. Он не только одинок, но еще и пребывает во тьме. Ситуация довольно безрадостная. Человек живет в страхе. Он раб страха. Он боится будущего, боится настоящего. Но кроме этого, он еще и раб горечи и ненависти. А это приводит к ужасным последствиям. Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Это станет очевидным, если посмотреть на статистические данные о насилии родителей над детьми. Большинство тех, кто бьет своих детей, были воспитаны в семьях, где их самих избивали родители. Почему так? Ответ прост, друзья мои. Ребенок, который воспитывался в семье, где его били, начинает ненавидеть того, кто его бил. Он наполняется затаенной обидой и ненавистью. «Каково сердце человека, таков он сам», — говорит нам Библия. Чем больше вы думаете о том, кого ненавидите, тем больше вы становитесь похожим на этого человека. Именно поэтому так часто алкоголиками становятся дети алкоголиков. Они ненавидят своего алкоголика отца или мать, которые мучили их в детстве. Они могут даже ненавидеть алкоголь. Но чем больше они ненавидят, тем больше они становятся на них похожи. Ужасная картина, не правда ли? Относится ли сказанное мной к вам? Может быть, сейчас вы хотите воскликнуть: «Джек, я так одинок! Во мне действительно очень много обиды и горечи. Я боюсь. Мне так близок рассказ о человеке, живущем одиноко в огромном доме с заколоченными окнами. Я живу в темноте. Как же мне избавиться от всего этого?» Я обязательно отвечу вам на такой вопрос. Представьте, что вы живете в своем доме, и в одно прекрасное утро обнаруживаете, что все окна закрыты ставнями и не пропускают ни одного луча света. Как бы вы избавились от темноты? Я не думаю, что вам помогли бы ругательства, потрясание кулаками или крики «Темнота, уходи!». Рассеять темноту может только одно — свет. Чтобы избавиться от темноты, необходимо просто открыть ставни, распахнуть двери и впустить в дом потоки солнечного света. То же самое и с жизненным светом. Иисус — это свет миру. Кроме Него нет другого света. Если все сказанное мной относилось к вам, если вы полны боли, то обратитесь ко Христу и попросите Его войти в вашу жизнь. Когда свет мира, Господь Иисус, наполнит вас, ваш дом, вы больше никогда не будете одиноки. Иисус хочет поселиться в вашем сердце, как в собственном доме. Он сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду к нему». Люди живут в темноте, потому что не хотят, чтобы свет мира, Христос, осветил их жизнь. Но я надеюсь, что вы поступите по-другому и откроете свое сердце навстречу Христу. Он любит вас так сильно. Ему причиняет несказанную боль видеть то, как вы живете во тьме. Он скорбит о вашем одиночестве. Что же удерживает вас от принятия Его спасения? Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Вам, если вы уже являетесь рожденным свыше чадом Божьим, мне тоже есть что сказать. Темнота не исчезает в первый же день после того, как вы обрели спасение. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Но Бог до сих пор продолжает очищать мою жизнь от тьмы, хотя я христианин вот уже более 20 лет. Освящение — это длительный процесс. Никогда не настанет момента, не считая вечности, когда оно прекратится. Господь продолжает удалять из нашей жизни тьму. Это напоминает мне историю о том, как Иисус Навин вел народ израильский в обетованную землю. Бог сказал ему: «Возьми 12 колен Израилевых, переведи их через реку Иордан и завоюй эту землю». В то время в земле обетованной жило примерно 10 языческих народов. Но Бог сказал: «Я предам их в ваши руки и изгоню их с земли, на которой вы будете жить». Однако это произошло не в один день. Иисус Навин перевел народ израильский через реку Иордан и медленно, невероятно медленно, стал освобождать землю от языческих племен. То же самое делает Иисус Христос, когда Он входит в нашу жизнь. Он начинает постепенно избавлять нас от тьмы, чтобы больше и больше царствовать в нашей жизни. Этот процесс называется продолжающимся освящением. А теперь послушайте, что сказано в 11 стихе. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Здесь мы тоже можем вспомнить аналогию с домом. Представляете себе жизнь в доме, где нет никакого света, то есть в буквальном смысле никакого? Мы бы постоянно натыкались на мебель и стены, спотыкались и падали. Так живет человек, не имеющий спасения, наполненный ненавистью. Он не знает, куда идет. И, конечно же, он не знает, где окажется после смерти. Он даже не имеет представления, в чем заключается смысл его существования. Ненависть ослепляет людей, не правда ли? Не могу не вспомнить по этому поводу свидетельство одного известного американского проповедника Джоша Макдауэлла. В свое время он был агностиком, то есть утверждал, что не знает, право христианство или нет. Он был очень образованным человеком, закончил один из самых лучших университетов в Америке. И вот однажды кто-то рассказал ему о Христе, его любви и о том, как обрести спасение. Джош только посмеялся над тем человеком и решил провести небольшое исследование, чтобы окончательно доказать несостоятельность христианства. Он хотел просто взглянуть на него с интеллектуальной точки зрения. И так он начал искать в библиотеках различных университетов книги о христианстве, доказательствах воскресения Христа и тому подобных вещах. После месяцев исследований он, наконец, пришел к заключению, что Иисус действительно воскрес из мертвых и был Сыном Бога. По его собственным словам, отрицание этого факта было бы для него равносильно интеллектуальному самоубийству. Христианство оказалось основанным на реально произошедших событиях – воскресении Иисуса Христа, о котором свидетельствовало множество очевидцев. В конечном итоге Джош Макдауэлл поверил в Иисуса как своего Спасителя. И знаете, что произошло с ним в тот день, когда он доверился Христу? Какой была самая первая перемена в его жизни? Джош Макдауэлл вырос в семье, где отец был алкоголиком. Он постоянно напивался и избивал жену и детей. По словам Макдауэлла, в его сердце постоянно жила горькая ненависть по отношению к отцу. Но в тот самый день, когда он принял спасение, и Бог любви наполнил его жизнь, он поднял телефонную трубку и позвонил своему отцу. Он сказал ему: «Папа, я хочу кое-что сказать тебе. Я прощаю тебя. Я прощаю тебе то, что ты бил маму и меня. Я поверил в Иисуса Христа как в моего Спасителя, и я люблю тебя». Отец Джоша Макдауэлла стал христианином за несколько недель до своей смерти, и я уверен, на него не последнее влияние оказало свидетельство его сына. Как мог отец объяснить перемену, произошедшую в жизни сына? Свидетельство истинного спасения — искренняя любовь. Я не хочу оставить по этому поводу никаких сомнений. Вы можете сказать, что доверили свою жизнь Христу, но если вы продолжаете ненавидеть людей, вы обманываете сами себя. Вы не спасены. Вы похожи на человека, живущего в темном доме. Вам необходимо рождение свыше. Помню, как однажды за советом ко мне обратилась молодая женщина. Она сказала, что приняла Христа в свое сердце около 15 лет назад. Но когда я спросил ее, что же произошло в ее жизни после этого, она ответила, что ничего особенного, просто она перестала ходить по барам и напиваться. «Вы обратились за советом, — заметил я, — потому что испытываете трудности во взаимоотношениях с людьми. Скажите, вы были раздражены и злы на людей все эти 15 лет, после того, как доверили свою жизнь Христу?» И она сказала, что да. Я спросил ее, кого же вы ненавидите? И она сказала, что ненавидит свою мать. Я тогда ее спросил: «Так что же, вы хотите сказать, что после того, как вы обрели спасение во Христе, вы не получили благодати, чтобы прощать?» И она ответила: «Нет». «Почему же вы тогда считаете, что получили спасение?» Ее ответ был таков: «Но я всегда исполняла все обряды». «Это, конечно, хорошо», — ответил я, — «но это еще не все. Если вы действительно принимаете в своем сердце Иисуса Христа, первое, что Он делает, избавляет вас от тьмы, от ненависти. Вы должны любить свою мать, а вы, будучи христианкой 15 лет, все еще ненавидите ее». Знаете, эта молодая женщина слушала меня с открытым сердцем. Она поняла, что, видимо, все это время не была в действительности христианкой, и приняла решение посвятить свою жизнь Богу. После этого Господь действительно избавил ее от ненависти. Если вы ненавидите людей, вы не пребываете с Богом, ведь это убийство. Библия говорит нам, что ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а никакой убийца не имеет жизни вечной. Вы не можете продолжать ненавидеть и при этом говорить, что рождены свыше и являетесь чадом Божьим. У вас нет света. Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Я надеюсь, что в вашей жизни это так, мои дорогие радиослушатели. Если же нет, обратитесь к Господу Иисусу Христу и попросите Его войти в вашу жизнь и дать вам прощение грехов. Пребывать в рабстве греха — это действительно ужасное состояние. Иоанн пишет: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит». А теперь посмотрите на 12 стих. Здесь Иоанн несколько изменяет тему своей проповеди. Он говорит нам, что такое духовный рост. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Мне хотелось бы сейчас остановиться на этом. Иоанн как бы говорит: «В первую очередь я обращаюсь к детям, которые только начали расти». То есть те, кто только что приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и начинают идти в вере. Но также я пишу вам, отцы, кто уже возрос в вере и давно идет с Богом, кто умеет любить людей любовью свыше. Я также обращаюсь и к молодым людям, которые уже вышли из младенчества во Христе, но еще не стали отцами. Слово Божие сильно в вас, вы растете, вы взрослеете в духе. Когда вы рождаетесь заново в семье Божьей, начинается процесс вашего духовного роста. Сначала вы младенец, но постепенно вы учитесь ходить с Богом. Вы становитесь отцом, как называет это Иоанн. Я никогда не забуду, как один мой знакомый рассказал мне, как развивается его духовная жизнь. Он сказал: «Знаешь, когда я только стал христианином, то постоянно говорил: „Я и Иисус, я и Иисус“. Но, став взрослее в Боге, я поменял слова местами. Это уже было не «я и Иисус», но «Иисус и я». В Впоследствии же я понял, что это даже не Иисус и я, но только Иисус. Вот описание духовного роста. Апостол Павел сказал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус должен быть для нас все во всем. Нам же просто следует стараться не препятствовать Ему жить в нас. В семье Бога очень много младенцев. Нам необходимо дать Богу возможность растить нас. Я помню, как однажды повел своих детей в цирк. Там были клоуны, которые возили по арене детскую коляску, где сидел клоун-карлик. Это был уже взрослый мужчина, но ростом с ребенка. На нем был детский чепчик и в зубах сигара. Тогда я подумал, что может быть нелепее взрослого человека, ведущего себя как младенец? Он мне напомнил многих христиан, которых я знаю. Они являются христианами уже многие годы, но все еще младенцы во Христе, питающиеся духовным молоком. Если им дать мясо, они не смогут его разжевать так же, как и маленький ребенок. Вы начинаете расти, друзья мои, когда отдаете свою жизнь Христу и учитесь ходить с Ним. Это духовный рост. Сам Бог взращивает вас. Я надеюсь, что сегодня вы доверили свою жизнь Христу и теперь живете для Него. Если также меня сейчас слушают люди, которые никогда не обращались к Иисусу Христу как к своему Спасителю, то мне хотелось бы призвать вас прийти к Нему прямо сейчас. Вы не можете спасти себя сами, будучи просто хорошими людьми. Примите Его как своего Спасителя. Он умер за ваши грехи на кресте, был погребен и воскрес на третий день. Он живой Спаситель, и Он дает спасение каждому, кто призывает Его имя. Однако время нашей передачи подошло к концу. Помните, что вы всегда можете услышать нас раз в неделю, в это же время и на этой же волне. До новых встреч, и пусть Бог благословит вас, мои уважаемые радиослушатели.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: Мне нравится, когда человек говорит сам о себе. И знаете почему? Потому что в этом случае я не слышу ничего, кроме хорошего.
1: В этом есть доля истины. Когда мы видим ошибки других, поведение или поступках, нам кажется, что этот человек поступает так преднамеренно. Но когда сами ошибаемся...
0: Да-да-да, это невинная ошибка.
1: Еще мудрый Соломон подметил этот недостаток и сказал: «Все пути человека чисты в глазах его». Но потом добавляет: «Но Господь взвешивает души».
0: Да, книга притч – кладезь мудрости. Есть чему поучиться.
1: Отец разговаривает с сыном: «Сынок, есть две вещи, которые необходимы, чтобы преуспеть в жизни. Это честность и мудрость. Честность – это умение всегда держать свое слово». «Ну а мудрость?» – поинтересовался сын. «Это значит никогда не давать слова».
0: Сложная задача, особенно век прагматизма, который учит, что цель оправдывает средства, и мы потеряли из вида вечные нравственные принципы, а эта болезнь заражает наше общество.
1: Один чиновник как-то сказал о своем знакомом: «Он страшный человек, потому что не отличает плохого от хорошего».
0: Но если человек и отличает плохое от хорошего, но выбирает все-таки плохое, то ничего хорошего из этого не выходит?
1: Думаю, что только человек, живущий праведно в мире с праведным Богом, может с легкостью сказать: «Я все сделал правильно». И неважно, признают это другие или нет. Необходимо две вещи – мудрость и целостность. Это часть успеха в вере в Господа.
0: О мудрости и целостности стоит у него и просить.
1: Как это советовал апостол Иаков в своем письме к евреям: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь».
0: Испытайте совет апостола на практике, исполняя все его условия. Увидите, результат будет поразительным.
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Меня всегда изумляет, например, идея женского движения в целом. Меня изумляет, как много женщин-христианок уходят от истины, доверяясь этим людям, которые называют себя христианами, а сами в действительности заблуждаются. Есть и такие, которые даже и не называют себя христианами, но в действительности руководят парадом, а женщины-христианки присоединяются к этому шествию. Например, недавно вышла новая книга «Изменение богов». Автор книги – Наоми Голденберг. В ней есть глава «Феминизм и конец традиционной религии». Послушайте, о чем там говорится. Я цитирую слова Наоми, которая является одним из лидеров движения. «Феминистская революция не оставит религию незатронутой. Я представляю себе женщин, которые будут служить раввинами, священниками и проповедниками. Женщины будут носить одежды священников и выполнять их обязанности. И неожиданно я увидела проблему. Как могут женщины представлять мужского бога? Все, что я знала об иудаизме и христианстве, предполагало принятие бога как полную мужскую власть». Церкви должны будут перестать смотреть на Бога, как на мужчину. И что смогут эти женщины-священники, проповедники, раввины читать в своей пастве? Уж, конечно, не Библию. Общество, которое примет множество женщин как религиозных наставников, должно будет сильно отличаться от библейского мира, чтобы находить Библию пригодной и тем более обращаться к ней в поисках вдохновения. «Бог изменится», — подумала я. «Мы, женщины, положим конец Богу. По мере того, как мы занимаем положение в правительстве, медицине, юриспруденции, бизнесе, искусстве и, наконец, в религии, мы положим конец Божьему влиянию. Мы так изменим мир, что Бог ему больше не будет подходить». Я нашла эту мысль очень занятной. С Богом у меня никогда не было тесной связи. Идея Бога никогда не казалась мне уместной. Я чувствовала себя частью движения, которое бросает вызов религиям, насаждавшимся в течение тысячелетий. Что произойдет с Богом в его последние годы? Конец Бога и трансформация религий будут иметь огромное значение для человеческой жизни, поэтому я вернулась в аспирантуру, чтобы изучать конец Бога. Феминистское движение в западной культуре занято медленной казнью Христа и Бога. Традиционные роли мужчины и женщины, которые нас учили рассматривать как данные от Бога, будут пересмотрены. Все феминистки, прислушайтесь к этим словам, делают мир все менее и менее похожим на тот, что описан в Библии, и помогает уменьшить влияние Христа и Бога на человечество. По крайней мере, Наоми Голденберг честно это признает. И в церкви есть феминистки, которые говорят, что это истина от Бога, в то время как факты говорят, что это отрицание всего, чему учит Библия. Позвольте прочитать вам еще несколько цитат. «Иисус Христос не может символизировать освобождение женщин. Для того, чтобы развить доктрину женского освобождения, феминисткам необходимо оставить Христа и Библию. Мы должны отречься от подчинения одного пола другому, которое лежит в основе иудаизма и христианства. Очень вероятно, когда мы увидим Христа и Бога сброшенными на землю, мы перестанем нуждаться во внешнем Боге». Затем она говорит: «Мы должны видеть внутреннюю богиню как нашу психологическую силу. В новом веке перемены отношения к нашим богам, Христос и Бог перестанут быть эгоистичными, испорченными детьми в нашем сознании». В книге также есть раздел о женском колдовстве. Корни, связывающие феминистское движение с колдовством, уходят далеко в прошлое, и мы не будем тратить на это время. 23 апреля 1976 года была проведена первая общенациональная женская конференция на тему женской духовности. Вот как Наоми Голденберг описывает конференцию. «Женщины воспевали: богиня жива, волшебство в движении». Они закончили гимн живой богини танцами, топанием, хлопанием, криками. Они стояли на скамьях, танцевали в полуобнаженном виде и на трибуне, и на столах прямо среди песенников. И все это происходило в церкви. В главе о колдовстве говорится: «Женское движение в Америке потребует священства природы, превосходства человеческой воли, отрицания первого греха, отрицания добра и зла, отсутствия священного писания и отрицания закона дисциплины.
женское движение будет требовать свободной любви и присутствия игры во всем, что делают женщины. Я уверен, что многие из христиан, поддерживающих это движение, попросту не знают о том, что руководит этим движением. И это часть обмана. Если вы спорите с Писанием или извращаете его, если вы манипулируете Писанием, заставляя его говорить то, что вам хочется, то вы не исполняете воли Отца, а навязываете свою волю Слову Божьему. Вам, возможно, не удалось войти узкими вратами, потому что вы идете со многими, а не в числе немногих. Если вы входите узкими вратами, то знаете, что есть требование совершенства, которого вы не можете достичь. Вы не приходите с гордыней и эгоизмом. Вы приходите с покаянием, исповеданием, смирением, самоуничижением, сокрушенным сердцем и подчинением господству Иисуса Христа. Возлюбленные, очень многие сегодня обманываются. В церкви, как мне кажется, обманутые бывают двух типов. Я не говорю сейчас о лицемерах, которые знают, что они лживы, но стараются жить по своим жизненным меркам или хотят казаться религиозными по каким-либо другим причинам. Помимо лицемеров, существуют еще две категории обманутых людей – легкомысленные и вовлеченные. Легкомысленные – это те, кто называет себя христианами, потому что с детства ходили в церковь или воскресную школу. Часто слышишь, когда такие люди, принимая водное крещение, говорят: «Я принял Христа, когда мне было 12 лет, но после этого моя жизнь была сплошным клубком проблем, и теперь я хочу вернуться». Правда, вероятно, в том, что эти люди, когда им было 12 лет, вовсе не принимали Христа, а просто прошли через некую религиозную процедуру. Это легкомысленные. Теперь они приходят в церковь. Они воспитывались в религии и обычно находятся где-то на заднем плане. В церкви они бывают на Рождество и Пасху, приходят на свадьбы и похороны и думают, что они христиане. Они легкомысленны и обманывают сами себя. Есть также и вовлеченные, которые тоже обманываются. Они представляют собой гораздо более дееспособную и серьезную группу. Они полностью вовлечены в жизнь церкви. Они знают Евангелие, знают богословие, но не повинуются Слову Божьему. Они живут в постоянном грехе. А как обманутый может узнать, что он обманывается? Как мы можем разглядеть такого человека? Позвольте дать вам несколько советов. Не всякий, о ком пойдет речь в моих примерах, действительно обманывается, но все упомянутое может служить хорошим критерием для того, чтобы определять таких людей. Во-первых, если хотите разглядеть того, кто обманывается, обратите внимание на тех, кто ищет чувств, благословений, ощущений, исцелений, ангелов, чудес. Почему? Есть вероятность того, что эти люди больше заинтересованы в побочных проявлениях веры, чем в самой вере. Они больше заинтересованы в славе, которую могут получить сами, а не Бог. Во-вторых, если хотите разглядеть того, кто обманывается, которые привязаны к конфессии, церкви или организации больше, чем к Слову Божьему. Этот тип христианства может быть чисто социальным. Я пресвитерианин, я был баптистом всю свою жизнь, я лютеранин и так далее. Такие люди больше преданы организации, чем Господу и Его Слову. В-третьих, это люди, которые просто увлекаются богословием и академическими знаниями. Таких вы найдете во многих семинариях. Это люди, изучающие богословие, пишущие книги о богословии, но абсолютно лишенные праведности Христовой. Богословие и доктрина для них – это интеллектуальное занятие. В-четвертых, это люди, которые, кажется, зациклились на одном каком-либо утверждении или пункте доктрины. Это пример человека, бьющего словесный барабан в своем небольшом пространстве. Зачастую это не какое-то великое божественное откровение, хотя такие люди хотят, чтобы вы думали, что они так близки к Богу, что Он дает им откровение, которого никто больше не получает. Истина заключается в том, что они ищут фундамент для своего большого «я». Берегитесь людей, которым не хватает равновесия. И еще одна мысль. Когда ищете того, кто обманывается, ищите того, кто сверхпрощен по благодати, сверхпрощен во имя благодати. В таком человеке нет покаяния и сокрушенного сердца. Все эти люди могут обманываться и пребывать на широком пути к смерти, полагая, что идут на небеса. Господь предупреждает этих людей в стихах с 21 по 27.
Он говорит в этом отрывке, что такие люди обманывают себя. Они думают, что находятся на верном пути, но они находятся на ложном. Отметьте еще раз 21 стих. «Не всякий говорящий» и 22 стих. «Многие скажут». Заявления убедительные, красивые, но они не совершают то, о чем заявляют. Элтон Трублад сказал: «Наше главное поле миссионерской деятельности в Америке сегодня находится среди членов церкви». Карл Барт, которого никак нельзя назвать христианином, изрек несколько истинных утверждений. Он сказал: «Истинная обязанность церкви состоит прежде всего в ее перерождении. Мы должны начать совершать это вместе. Церкви переполнены пустословами. Они говорят, говорят, говорят и не исполняют Божью волю. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить. Если устами твоими исповедуешь Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Исповедание необходимо, но исповедание без повиновения – ложь и лицемерие». Теперь обратитесь со мной к их исповеди в 21 стихе. Они говорят: «Господи, Господи!» И мы слышали, как говорили девы: «Господи, Господи!» в Матфея 25 главе. Очень интересные слова. Когда в первый раз они сказали «Господи», это могло быть выражением уважения. Само слово означает «господин», «хозяин», «учитель». Это слово для выражения уважения и признания. Они говорят «Господи», говоря тем самым «мы уважаем тебя». Во второй раз они говорят «Господи, Господи», чтобы показать ортодоксальность своего обращения, так как слово «Бог» – «кюриес» является переводом имени Иегова в Септуагинте.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. 2. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление, были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос, также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе, и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал.
0: Христос — истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым, как признался Давид в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе. И не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама.

Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою».

0: пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
2: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
1: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
0: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
3: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
3: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
1: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
4: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
1: Но Иисус запретил ему, говоря:
3: «Замолчи и выйди из него».
1: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
5: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
1: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывший с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
6: «Все ищут тебя».
1: Он говорит им:
3: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
1: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
7: «Если хочешь, можешь меня очистить».
1: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
3: «Хочу, очистись».
1: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
3: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
1: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
8: Глава вторая.
1: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
3: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
9: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
3: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Говорит расслабленному:
3: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
10: «Никогда ничего такого мы не видали».
1: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
3: «Следуй за мною».
1: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
11: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Услышав сие, Иисус говорит им:
3: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
12: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
1: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
9: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
8: Глава третья.
1: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
3: «Встань на середину».
1: А им говорит:
3: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
1: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
3: «Протяни руку твою».
1: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
4: «Ты Сын Божий!»
1: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
3: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
1: Сие сказал он, потому что говорили:
11: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
13: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
3: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
3: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
8: Глава четвертая.
1: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
3: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100».
1: И сказал им:
3: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
3: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
3: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
1: И сказал им:
3: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И сказал им:
3: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: И сказал:
3: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: И сказал:
3: «Чему уподобим царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
3: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
14: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
3: «Умолкни, перестань!»
1: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
3: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
15: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
8: Глава 5.
1: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
14: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
1: Ибо Иисус сказал ему:
3: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
1: И спросил его:
3: «Как тебе имя?»
1: И он сказал в ответ:
14: «Легион имя мне!
4: потому что нас много!»
1: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
4: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
1: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
3: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
1: И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
16: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
17: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
3: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
15: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
3: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
18: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
3: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
3: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
3: «Талифа куми»,
1: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
8: Глава 6.
1: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
4: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его?
5: Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
17: Не здесь ли между нами его сестры?
1: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
3: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем.
1: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
3: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.
1: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. По Талмуду еврей, поступивший на службу в качестве мытаря, считался отлученным от общества израильского. Дело в том, что мытарями в евангельские времена называли чиновников, которые служили на таможенных заставах и занимались сбором пошлин для Рима. Их деятельность часто была незаконной и поэтому презираемой среди народа израильского. К таким людям относился и Матфей, которого Иисус призвал следовать за ним. Получивший прощение и милость Божью, он стал одним из первых учеников Иисуса Христа и автором Евангелия от Матфея. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, как это произошло. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение второй главы Евангелия от Марка. Эта глава, по сути дела, является продолжением первой главы, потому что в ней продолжается развитие событий, о которых мы говорили в наших прошлых передачах. Если вы помните, в первой главе Марк рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя и о крещении самого Господа Иисуса. Мы также узнали об искушении Иисуса в пустыне, о начале его служения и о призвании учеников. Завершилась первая глава описанием чудес, сотворенных нашим Господом в субботу. Вторая глава также насыщена событиями. Итак, прочтем первый стих. «Через несколько дней он опять пришел в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Мы видим, что Иисус возвращается в Капернаум через несколько дней. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Иисус перенес центр своего служения из своего родного Назарета в город Капернаум. Насколько нам известно, именно в Капернауме и находился центр деятельности нашего Господа в течение всех 3 лет его земного служения. В нашей прошлой передаче мы узнали, почему Иисусу пришлось покинуть Капернаум на какое-то время. В первой главе мы читали, что Иисус исцелил прокаженного и велел ему не говорить никому, кто именно это сделал. Но этот человек, вместо того, чтобы молчать о происшедшем, пошел и рассказал об этом чуде всем людям. При этом он ослушался повеления нашего Господа. И в результате к Иисусу начала собираться толпа. Именно потому ему и пришлось удалиться из Капернаума на какое-то время. Собственно, в этом и состояла одна из причин, почему Господь Иисус не желал публичной известности. Он не хотел, чтобы его знали только как чудотворца и целителя. Именно поэтому он не хотел, чтобы этот человек рассказал всем о том, кто совершил это исцеление. Дело в том, что Иисус пришел ради духовного служения людям. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи этого мира. А иное служение могло бы затмить Евангелие. Но через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, и нам сказано в первом стихе, что люди узнали, что он в доме. Спрашивается, чей дом здесь имеется в виду? В первой главе мы читали, что в то утро он был в синагоге, а затем пошел в дом Симона и Андрея. Именно об этом доме и идет здесь речь. А также именно в этом доме произошло чудо исцеления человека, которого товарищи опустили в дом через кровлю, о чем мы будем читать далее. И вот весть о том, что Иисус вернулся в Капернаум и что он находится в доме у Симона Петра, быстро разошлась вокруг. Прочтем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Служение нашего Господа состояло в проповеди Слова Божьего. И именно на это мы должны сделать акценты в наши дни. Мы должны опереться и утвердиться в Слове Бога. мы должны обрести уверенность в безошибочности Его Слова. И лично я часто молюсь о себе: «Боже, дай мне уверенность в Твоем Слове». Ведь я вижу, что делает Его Слово в наши дни в сердцах людей, а также я знаю, что оно сделало для меня лично. И в результате я должен обретать еще большую уверенность в Нем. Однако я буду совершенно откровенен с вами. Иногда ко мне приходят сомнения. Приносит ли Его Слово какие-нибудь перемены в сердца и жизни людей? Я должен признаться, что порой у меня нет этой уверенности, которая должна быть. Но тем не менее, мы должны помнить, что это Слово Бога. И оно никогда не возвратится к Нему тщетным, как сказал пророк Исаия в 55 главе в 11 стихе. Поэтому и радуюсь, друзья мои, читая о том, как наш Господь проповедовал им Слово. В следующих стихах мы видим одну очень любопытную группу людей из пяти человек. Прочтем 3 и 4 стихи. «И пришли к нему с расслабленным, которого принесли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный». Марк обращает наше внимание на эту группу из пяти человек. И вот как они выглядят. Один из них – больной человек, который лежит, как написано здесь. Он расслабленный, парализованный. Остальные четверо несут его носилки. Эти люди принесли своего парализованного товарища к Господу. Но здесь их подстерегает трудность. Они не могут приблизиться к Иисусу. Они даже не могут попасть внутрь дома, потому что собравшаяся толпа народа занимает и дверной проем, и окна. Но их желание пробиться к Иисусу настолько велико, что они находят решение. Они решают опустить своего немощного товарища через кровлю и начинают разбирать крышу. Я не сомневаюсь, что в тот момент, когда они наконец опустили его внутрь дома, им пришлось пережить несколько неловких минут. Дело в том, что своим экстравагантным появлением они прервали Господа. Ведь в этот момент Он учил собравшихся там людей. Нет сомнений, что сыпящийся с потолка мусор, а затем опускающиеся вниз носилки вызвали замешательство собравшихся. Но наверняка Господь с улыбкой взглянул на них. Я просто не сомневаюсь, что это было именно так. Читаем далее 5 стих. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: „Чада, прощаются тебе грехи твои“». Здесь сказано «видя веру их». Чью веру? Здесь, конечно, имеется в виду вера этих людей. Когда-то давно меня сильно озадачили эти строки. Дело в том, что когда читаешь этот стих, создается впечатление, будто именно вера этих людей помогла спастись этому несчастному человеку. Ведь именно это и означают слова «прощаются тебе грехи твои». Но когда я стал внимательно изучать этот стих, я осознал, что вовсе не вера друзей несчастного спасла его. И это, друзья, преподает нам один чудесный урок всем нам. Прекрасно, если вы выросли в семье верующих. Замечательно, что все ваши родственники, вплоть до какого угодно поколения, были христианами. Но нужно понять, что вы не сможете попасть на небеса, держась за фартук вашей мамы. Нужно понять, что каким бы хорошим христианином ни был ваш отец, он не сможет спасти вас. Дело в том, что каждый человек в своей жизни должен поверить сам. Так что после тщательного осмысления этой ситуации мы поймем, что вовсе не вера этих четырех спасла расслабленного. Благодаря вере своих четверых друзей несчастный смог попасть к Иисусу, где он смог услышать Господа и где Господь смог помочь ему лично. Слова «Иисус, видя веру их», относятся к их вере, которая выразилась в том, что они принесли парализованного к Господу. И когда он увидел это, он уже обратился к калеке лично и сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». В наши дни нам в церкви очень нужны именно такие люди, как эти четверо. Люди, которые обладают достаточной верой, чтобы пойти и привести неспасенных туда, где те смогут услышать благую весть. В наши дни немало людей больны болезнью страха, парализованы безразличием или недугом предрассудков. Множество людей сами никогда не придут в церковь, где проповедуется Евангелие, если вы лично не приведете их туда, точно так же, как те четверо принесли носилки со своим больным товарищем. У них была вера, чтобы принести несчастного к Господу, чтобы тот мог сказать ему: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот как прореагировали на это собравшиеся. Читаем 6 и 7 стихи. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Мы видим, что враги нашего Господа даже не произнесли эти слова вслух, а лишь подумали про себя. Однако при этом они совершили ошибку. Слова Иисуса не были богохульством, хотя эти люди были совершенно правы в том, что только Бог может прощать грехи. Ни один судья не вправе отпускать преступника на свободу. Задача любого судьи – блюсти закон. Точно так же и Бог является судьей всей вселенной, и Он обязан защищать и отстаивать установленные им самим законы. Бог не может мириться с беззаконием. Не может, потому что Он праведен. Создав законы, Он следует этим законам. Его законы непоколебимы, эти законы непреложны, и согласно им мы все виновны перед Богом. Мы нуждаемся в прощении наших грехов, и Бог дает нам это прощение. Поэтому давайте не будем совершать ошибку, думая, что Бог прощает нас только потому, что Он великодушен. Он прощает людей, потому что Христос оплатил цену наших грехов. Вот почему слова Господа вовсе не являлись богохульством. Ведь Он и есть Бог. Иисус был вправе прощать грех, потому что именно Он пришел на эту землю, чтобы дать спасение нам с вами. Равно как и этому несчастному, расслабленному человеку. Читаем 8 стих. «Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» Эти люди ничего не сказали вслух, они лишь подумали все это про себя. И мы видим, что Иисус как бы бросает им вызов своими словами: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Однако его враги на прошлом опыте уже убедились, что в единоборстве с Иисусом они всегда потерпят поражение. Поэтому здесь они разумно предпочитают хранить молчание. И тогда Господь, видя их молчание, продолжает говорить в 9 стихе. Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи»? Кстати сказать, они не собираются отвечать и на этот вопрос. Они уже твердо усвоили, что когда он говорит, лучше молча слушать. Они молчат. И поэтому Иисус решает преподать им урок. Ведь он знает все их мысли. В Евангелии от Иоанна во 2 главе в 25 стихе сказано, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Сейчас Иисус действительно загоняет их в угол. Что легче, простить грехи этого человека или вернуть ему здоровье? И несмотря на то, что книжники ничего не отвечают, я не сомневаюсь, что они ответили бы, что и то, и другое одинаково невозможно. Лишь Бог способен на такие вещи, и это был бы совершенно правильный ответ. Вот почему Господь велит этому человеку встать, взять свою постель и идти. Читаем стихи с 10 по 11. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Следующий отрывок описывает событие, известное как призвание Левия, или как его еще называли Матфея, стихи 13 и 14. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним». Нам известно, что Матфей принадлежал к колену Левия. Только представьте себе, этот человек принадлежал к колену священников и стал мытарем, то есть сборщиком пошлин. А мытари представляли собой наиболее презираемый класс израильского общества. Но мы видим здесь, что этот человек становится учеником Иисуса после того, как Господь призывает его к себе. Если вы помните, Матфей в своем Евангелии ничего не рассказывает нам об этом факте. Но однажды он устроил обед и пригласил своих друзей. Причем нужно понимать, что там были его единственные друзья, такие же грешники, как и он, на что указывается в 15 и 16 стихах. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Обратили ли вы внимание на то, что здесь три раза повторяется, что гостями там были мытари и грешники? То есть подчеркивается, что среди тех людей не было ни одного почтенного или достойного человека. Там не было никого из городской элиты. И теперь 17 стих. «Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это чудесный ответ. Никто не обращается к врачу, когда все здоровы. Лишь только, когда человек заболевает, возникает нужда пригласить доктора. Так и Господь говорит, что Он пришел призвать не праведников, а грешников. Причина, по которой Он сказал эти слова, состояла в том, что там находились только грешники. Только грешники были там в тот день. Да и вообще праведных людей там не было, хотя фарисеи считали себя таковыми. Следующий отрывок затрагивает один важный вопрос. Прочтем стихи с 18 по 20. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Эти люди жили по закону. Однако закон не дает никаких наставлений относительно поста. Бог дал своему народу 7 праздников, но нигде он не назначил им специальных постов. И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Здесь Господь говорит им, что иметь отношение с Ним гораздо важнее, нежели соблюдать пост. То же самое справедливо, друзья, и в наши дни. Одно дело иметь религиозность и выпячивать ее, и совершенно иное – наслаждаться взаимоотношениями с Господом Иисусом и любить Его. В следующем отрывке Господь дает 2 иллюстрации относительно новой жизни, основанной на общении с Ним, жизни полной любви. Прочтем 21 и 22 стихи. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Иисус говорит, что Он пришел вовсе не для того, чтобы усовершенствовать закон. Он пришел не для того, чтобы добавить что-то к закону Моисея, не для того, чтобы очистить или расширить этот закон. Он пришел сделать что-то совершенно новое. Если использовать здесь данный образ, Он пришел не для того, чтобы залатать старые одежды, а для того, чтобы дать людям совершенно новые одежды. Под властью закона люди должны были творить добрые дела, но их дела были словно старая изношенная одежда. Наш Господь пришел, чтобы дать людям новые одежды праведности. Праведности, которая приходит к грешнику после того, как он доверяется Христу. Это дает ему возможность предстать перед всемогущим Богом. И то, что Иисус говорит здесь, это чудесные, замечательные слова. Наш Господь пришел не для того, чтобы расширить ветхозаветную систему закона. Он пришел, чтобы установить нечто совершенно новое. И это новое состояло в том, что Он должен был умереть за грехи этого мира. Новое вино вливают в новые мехи, новые одежды надевают на обновленного человека. Эта одежда праведности надевается на того, кто посредством веры становится сыном Бога. И это чудесно, друзья мои. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы продолжим разговор о 2 главе Евангелия от Марка.

Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Добрый день, дорогие друзья! В рамках программы «Выбор» мы отвечаем сегодня на ваши вопросы. Буду отвечать на ваши вопросы я, Михаил Логачев, второй пресвитер Церкви Евангельских Христиан «Ковчег», город Москва. За режиссерским пультом Сергей Швецов. И сперва я прошу записать наш адрес, потому что нам нужны ваши письма, ваши вопросы, чтобы мы могли ответить на них и одновременно узнать, о чем вы думаете, о чем

размышляете, что волнует, что беспокоит вас. Итак, запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. 125-047. Абонентский ящик 141. 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». И первое письмо сегодня от Антона Морозова из города Амурска. Антон спрашивает, как Бог может слушать и помогать стольким людям? Да, действительно, Господь может слышать одновременно всех людей. И нам может показаться это очень странным, но нам вообще очень трудно понять Божье всемогущество. Почему? Потому что мы ограничены, а Бог не ограничен ничем. И нужно привыкнуть к тому, чтобы перестать сравнивать свои возможности с Божьими возможностями. Наши возможности ограничены, возможности Бога не ограничены. Надо сказать, что это можно сказать про очень многие качества святого Бога. Милосердие человеческое имеет предел, увы. Милость Божья предела не имеет. И умственные возможности, интеллектуальные возможности, о которых в данном случае идет речь, что Бог может одновременно быть в контакте со многими людьми, со всеми даже людьми, со всеми, кто обращается к нему, в то время как человек обычно может общаться одновременно с одним, двумя, а когда трое говорят одновременно, то кажется, что уже ничего нельзя понять. Для Бога таких проблем просто не существует. И вот об этой безграничной возможности для Бога, возможности физической, возможности интеллектуальной, возможности милосердия и любви очень много сказано в Слове Божьем. И вот, например, как пишет об этом пророк Исаия. Это 40-я глава книги пророка Исаия. Я с удовольствием прочитаю эти удивительные, чудесные, поэтические строки. 40-я глава пророка Исаии, с 12 по 18 стихи прочитаем. «Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него, и учил его?» Прервем здесь чтение. Конечно, это риторические вопросы, и ответ, который имеет в виду пророк, никто, потому что никто не может сравниться с Богом. Читаем дальше с 14 стиха. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» У Бога нет подобий, но Он сотворил человека по образу и подобию своему, и однажды ради нас воплотился, стал человеком, подобным нам во всем, кроме греха. Ливан, который упоминается в 16 стихе, мы прочитали, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, это не то, как мы сейчас думаем, страна, страна такая есть, конечно, но тогда Ливаном называли лес в этой стране, на ливанских хребтах, хребет горный тоже называется Ливан, и вот все кедры, которыми обильно порос этот горный хребет, их бы не хватило для жертвенного огня, а всех животных в этом поросшем лесом горном хребте, горной стране, их бы не хватило для всесожжения в жертву Господу, если бы действительно захотели принести жертву, которая соответствует могуществу и величию Его. Богу на самом деле не нужны наши жертвы, потому что Он отдал Сына Своего Единородного в жертву за грехи всех нас. И перекликаются со словами пророка Исаии о безграничности Божьих возможностей, в том числе и возможности слышать и помогать людям, любому числу людей, слова апостола Павла из послания к римлянам, я тоже хочу их прочитать, 8 глава с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». Аминь, хочется сказать вместе с апостолом Павлом. И, конечно, тут возникает такой вопрос, которым, возможно, продиктован и вопрос Антона, а не может ли случиться так, что я говорю, а Бог не слышит, именно потому, что вот он слишком занят? Нет, с Богом, как мы уже поняли, такого не бывает. Но почему же тогда бывает, что я о чем-то прошу, и ничего в ответ? И как будто небеса молчат. Иногда Господь на самом деле дает понять, дает уразуметь, что Он услышал, и нужно просто подождать. Иногда мы не в состоянии услышать этот Его тихий голос. Подождать же приходится иногда потому, что так лучше для нас, и так лучше в вечных планах Божьих. Вспомним историю Иосифа, которая записана в книге «Бытия» в последних главах, начиная с 36-37, с небольшими отступлениями, может быть. Я советую всем прочесть этот конец книги «Бытия» с 36 главы тем, кто еще не читал. И там Иосиф прошел через многие страдания. Сначала его братья продали в рабство, затем в рабстве в Египте он попал в тюрьму без вины. И вот, конечно, он мог бы вопрошать Бога. Мы не читаем, что он действительно задавал Богу такой вопрос: почему все это со мной? Для чего все это со мной? Но прошло немало времени, прежде чем оказалось, что это было нужно для того, чтобы спасти от голодной смерти множество людей. И опять я не буду пересказывать подробно эту историю. Кто не читал, очень советую, прочитайте ее, найдите такую возможность в конце книги «Бытия». Спасти от голодной смерти множество людей – вот была задача Иосифа, и переселить всю свою многочисленную родню в Египет. И второе, в Божьих планах даже более было важно, чем первое. Господь, в конце концов, мог сделать так, чтобы не было никакого неурожая, из-за которого случился голод. Но очень важно было в планах Божьих переселить начаток народа Израилева. Пока еще это не народ никакой, это семья, только разросшаяся, большая семья. Там было со всеми детьми и внуками 70 с лишним человек. И нужно было уже переселять их в Египет из ханаанского окружения, которое очень вредно влияло на эту большую семью, семью, которой предстояло стать народом, народом Божьим. И вот Господь переселил их в Египет, где они были в полной изоляции. И эта изоляция была им во благо. Во благо для того, чтобы они могли умножиться числом и подготовиться к тому, чтобы стать при исходе из Египта действительно народом Божьим, и не смешаться с язычниками, не стать просто еще одной каплей в этом языческом море народов. А все, в конце концов, нужно было для того, чтобы однажды в народе Божьем Сын Божий родился как человек от Девы Марии. Вот так действительно неисследимы пути его. И пусть Господь поможет нам всегда твердо верить, что если нам кажется, что на нашу молитву нет ответа, то это потому, что так лучше для нас, а не потому, что Бог слишком занят и не обращает на нас внимания. Такого просто не может случиться. Давайте послушаем песню о величии нашего Господа. Песня так и называется «Мой Господь».

Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Другой вопрос также от Антона Морозова. Можно ли любить природу и животных, когда Бог говорит «не любите мира, ни того, что в мире»? Тут в ответ на этот вопрос сразу хочется вспомнить самый, наверное, известный, чаще всего цитируемый стих из Библии, Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Начинается этот стих с того, что Бог возлюбил мир. Бог не запрещает нам того, что делает Сам. Ну и как же тогда понимать действительно этот стих из первого послания Иоанна, 2 глава, 15 стих, который вспоминает и Антон Морозов? Дело в том, что тут слово «мир» имеет другой смысл. Давайте прочитаем этот стих в контексте 1 Иоанна, 2 глава, стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Итак, мир в этом отрывке – это не Божье творение, которое Бог любит, а система, которую создают люди, отвернувшись от Бога. То есть этот мир, в этом смысле мир сей, касается людей и их дел. Как жить людям, отвернувшись от Бога, чтобы они не убили, не съели, не сгрызли друг друга? Ну вот люди себя стимулируют, друг друга стимулируют чем? Различными желаниями, различными побуждениями и принцип кнута и пряника. И на этом принципе построен мир сей, который есть проект людей, отвернувшихся от Бога, не желающих знать любовь Бога Отца и пытающихся создать мир, где нет настоящей любви. Этот мир держится на похотях, то есть на желаниях. И желания эти отвратительные для Бога. Не всякое желание отвратительно для Бога, а вот это похоть плоти. Это просто желание всяческого комфорта. Ну, в том числе здесь может речь идти о сексуальных желаниях, но не только. Это мы сейчас привыкли в нашем современном языке. Тоже слово «похоть» ассоциируется, как правило, с сексуальными желаниями. На библейском языке это не так. Любое сильное желание может быть названо похотью. Похоть очей – желание иметь все, что видишь, желание все грести под себя. И, наконец, гордость житейская, желание возвыситься над остальными людьми, желание быть самым крутым, как можно сказать на современном языке. И вот это все не есть от Отца, это от мира сего, от мирской системы, которая поощряет эти желания с тем, чтобы ими закабалить человека и заставить каждого исполнять свою роль в системе. И этот мир пройдет. Однажды ему наступит конец. При втором пришествии Иисуса Христа эта система полностью изживет себя, потерпит крах, который будет сопровождаться катастрофами. Да, потому что когда какая-то большая система терпит крах, то происходят катастрофы. Они описаны в книге Откровения, описаны довольно подробно. И если они не вполне понятны нам сейчас, то это потому, что эти времена еще не пришли. Когда они придут, то все будет понятно. И мир проходит, проходят и те похоти, которые он взращивает, но пребывает вовек тот, кто с Богом, кто исполняет волю Божию, а это невозможно сделать, если прежде не прийти к Иисусу Христу, не стать Детем Божьим по вере в Иисуса Христа. Возвращаясь к теме о природе и животных, итак, мы видим, что эти слова в первом послании Иоанна не имеют отношения прямого к природе и к животным. Любили ли праведные животных? Ну, надо сказать, что в книге притчей прямо так и написано. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Надо понимать, жестоко по отношению к животным, коль скоро сказано, что «праведный печется и о жизни скота своего». Итак, жестокость к животным отнюдь не добродетель, это свойство нечестивых, а свойство праведных – заботиться и о людях, и о животных. Ну и пример Давида. Давида, который прежде чем стать воином и царем, был пастухом.
можно даже сказать, пастушком, он был еще очень юн, и заботился он об овцах своего стада и даже рисковал жизнью, чтобы отбить овцу у хищника. Давайте об этом прочитаем в первой книге царств, в 17 главе, где говорится о том, как Давид победил великана Голиафа. Там вот есть такие примечательные стихи, 34 и 35. Давид говорит с Саулом, который тогда был царем Израиля. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Господь, конечно, давал особую силу в этот момент Давиду, но Давид не мог знать, что так оно будет. Он проявлял и доверие Господу, но, конечно, это была и забота об овцах своего стада. Важно, конечно, чтобы забота о животном не заслоняла заботу о человеке, потому что человек сотворен по образу и подобию Божьему, а про овец это не сказано. И в Библии также сказано, что тот, кто любит Бога, должен любить и ближнего своего, и ближние – это, конечно, люди, а не животные. Поэтому любовь к животным – это нормально, это хорошо, если только животные не становятся таким идолом, который заслоняют от нас людей, если не оказывается, что собаку мы кормим, а ближнего своего в нужде не кормим. Ну, с этой поправкой можно так ответить на вопрос Антона. А теперь давайте послушаем песню, которую как раз поет пастух, который любит природу, любит своих овец и любит Бога. «Повысим снегами увенчанных гор» называется песня.

следующий вопрос, который прислал нам Владимир Хомутов из города Губаха, Пермский край. Нас волнует вопрос. Юмор, смех, шутки, веселье – что это, грех? Или можно обратить юмор в благое русло? Что говорит об этом Библия? Давайте поразмышляем об этом, но я сразу скажу Владимиру, если он слушает нас, что здесь перечислены разные понятия, поэтому поговорим о каждом в отдельности. Об одном можно сказать сразу – веселье – это не грех. Прежде всего потому, что оно нам в некоторых случаях заповедано Господом. Прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Конечно, это особое веселье. И веселье необычное. Обычно не приходит нам в голову веселиться, когда нас гонят и поносят, и злословят, да еще и неправедно, то есть без нашей вины, как здесь сказано, за меня, то есть за Иисуса Христа. Но, тем не менее, Господь дает в этих случаях и радость, и веселье, и это, конечно, от Него. Это не от нашего человеческого «я», это от Господа, когда это бывает. Бывает это с теми, кто благовествует о Христе, и тот, кто благовествует, наверное, вспомнит такие случаи, когда благовестие было не принято, встречено с руганью, с проклятиями, может быть, с насмешками, а Господь давал радость и веселье. Если Господь может давать веселье, значит, это не грех. Другое дело, по какому поводу веселье. Но еще хороший пример веселья правильного, по правильному поводу, это последний стих притчи, которая известна как притча о блудном сыне, но я чаще называю ее притчей об отце и двух его сыновьях, потому что кроме блудного сына там есть отец и есть еще старший брат. И вот в конце притчи говорится как раз о старшем брате, который не хотел войти на пир и веселиться, и отец говорит ему, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это Евангелие от Луки, последний стих 15 главы, 32 стих. «Надобно было радоваться и веселиться», говорит отец. И тут есть, конечно, упрек старшему брату, который не желал веселиться, потому что не видел никакого веселья в том, что вот пришел этот сын твой, он даже не хочет называть его братом, который потратил все состояние с блудницами. У него много претензий и к отцу, как выясняется, и к младшему брату. Он не веселится. И отец говорит ему, а надобно веселиться. Ну, раз так, то совершенно очевидно, что веселье не может быть грехом само по себе. Может ли оно быть грехом в каких-то случаях? Да, конечно. И надо сказать, что редко найдется хорошая вещь, которую бы человек не мог извратить и не сделать грехом. Она неплоха сама по себе, веселье неплохо само по себе, но, конечно, иногда веселье может быть грехом. Веселье может быть грехом, если греховны его причины. Так, например, согрешает тот, кто радуется чужому несчастью и веселится по этому поводу, и устраивает по этому поводу пиры, или смеется над тем, кто несчастен. Книга притчей «Сокровищница мудрости» Ветхого Завета говорит это очень ясно, показывает, это глава 24 книги притчей, и мы прочитаем 17 и 18 стихи. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Удивительные слова, удивительное даже обещание здесь. Человек даже заслужил гнев Божий, и гнев уже созрел. Но Господь видит, что кто-то другой радуется и веселится о том, что вот этот человек, его враг, споткнулся, упал. И это настолько отвратительно в глазах Бога, что он готов даже прекратить, отложить, может быть, до времени, или вовсе оставить свой справедливый гнев, потому что настолько отвратительно для него злорадство,
настолько отвратительно для Господа веселье, когда веселятся о чужой беде. Так что тут даже могут быть совершенно практические последствия. У тех, кто радуется и веселится о несчастье своих врагов, вдруг оказывается, что несчастья кончились. Почему? Да потому что Богу не угодно, чтобы кто-то радовался и веселился о чужом несчастье. Вот разве что в этом случае веселье может быть грехом. Само по себе оно, конечно, не грех. Больше того, веселье все время через запятую с радостью упоминается в Писании, а радость нам просто даже заповедана, сказано апостолом Павлом: «Всегда радуйтесь». Это очень трудно, это заповедь, которая может показаться нам невыполнимой, но с Богом все возможно, и Господь дает нам радоваться. Радоваться прежде всего о Его любви и о Его милости, о том, как многообразно она проявляется в мире. Тут перечислены еще такие понятия – юмор, смех, шутки. Они очень близки. Хотя, с другой стороны, веселье без смеха трудно себе представить. Вот веселится человек, но при этом не смеется. По крайней мере, если веселье само по себе скорее благо, то, наверное, и смех не грех. По крайней мере, как таковой Писание смех не осуждает. Иначе не было бы написано, что праведники посмеются над самонадеянным человеком. И здесь сразу хочется предупредить, что это не злорадство. Самонадеянный человек, который возвышает себя, превозносит себя, надеется только на себя и потом вдруг садится в калошу, такой человек вызывает смех, и это смех заслуженный. И это не то, что радуемся мы, если это мы, его беде, нет. Радуемся мы тому, что он получил урок, который, возможно, ему послужит к исправлению, умудрению, вразумлению. В конце концов, и с нами это может быть, если мы вдруг станем самонадеянными. Но вот о таком человеке в Псалме говорится, 51-й Псалом, 8 и 9 стихи прочитаем. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою». То есть иногда смех над самонадеянным человеком бывает ему к вразумлению, то есть в конечном счете для его блага. Впрочем, и о самом Боге сказано, что Господь посмеется. Давайте откроем этот стих, он в книге также Псалтирь, во втором псалме, 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Посмеется живущий на небесах, то есть Господь, он же и поругается, то есть обличит и скажет свое веское слово в отношении тех, кто восстает против него, если посмотреть весь второй псалом. Итак, если даже Господь может посмеяться на небесах, а Господь несовместим с грехом, и если праведники в некоторых случаях могут смеяться, то сам по себе смех как таковой не осуждается. И сам по себе смех, как таковой, не греховен. Ну, где смех, там и шутки, там и юмор – это уже просто понятие одного ряда. И, конечно, бывает и развязный смех. Бывает, наконец, высмеивание добродетели, что уже вовсе никуда не годится. Бывают злобные насмешки. Вот это грех. Ну, также понятно, что бывают шутки откровенно непристойные, которые не тем плохи, что шутки, а самим содержанием своим. Они греховны. Надо думать, именно их имеет в виду апостол Павел, когда говорит «против смехотворства». Против смехотворства это слово записано в послании к Ефесянам, 5 глава, 4 стих, и прочитаем мы его. «Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Понятно, что здесь уже речь идет не о радости и не о веселье. А вот через запятую со сквернословием и пустословием перечислено это самое смехотворство, и сказано, что оно противоречит, противостоит благодарению. То есть такой смехотворец не будет благодарить Бога. Почему? Да потому что он высмеивает все на свете, и Бога тоже высмеивает. Итак, речь здесь идет не о всяких вообще шутках или юморе, а о пустых шутках, бывают такие, бессодержательные, которые просто служат для того, чтобы только как-нибудь развлечься. И плохи уже тем, что приводят к пустой трате времени, которая драгоценна. И на самом деле никак не
назидают душу. Ну, наконец, речь может здесь идти о непристойных шутках, которые вот через запятую со сквернословием. Увы, к сожалению, в последнее время в средствах массовой информации, на радио, на телевидении, именно такой юмор, который иногда называют юмором ниже пояса, встречается чаще всего. То есть буквально ничего другого и не встретишь. И, конечно, такое греховно, но греховно не потому, что смешно, а потому, что содержание уж больно или отвратительно, или просто пусто, глупо. Можно задать еще такой вопрос, иногда его задают, а когда-нибудь шутил или смеялся Иисус Христос? Мы можем не увидеть его юмора. Почему? Потому что юмор вообще такая вещь, которую трудно понять, если не вполне понимаешь всю обстановку того времени, всю культуру того времени. Известно, что иностранцы не понимают наших русских шуток, а русские, даже знающие иностранные языки, не понимают шуток иностранных. За редким исключением. Есть, конечно, международные анекдоты, которые понятны всем. Я думаю, что некоторые притчи Иисуса Христа не кажутся нам смешными, потому что мы читаем их в переводе и не вполне способны понять реакцию слушателей. Они вполне могли бы и посмеяться. Ну вот, например, притча о неправедном судье, которую многие толкователи сравнивали с юмористическим рассказом Чехова. Прочитаем сперва эту притчу. Она, конечно, поучительна и сама по себе. Притча из Евангелия от Луки, 18 глава. Притча о том, как должно молиться. Читаем с первого стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Ну, тем самым это о том, как нужно молиться. Удивительно в этой притче то, что Бог, конечно, не подобен неправедному судье. И вот такая настойчивая молитва, настойчивая, подобно настойчивости той вдовы, которая надоела судье настолько, что он выполнил то, что она просила, хотя и не хотел, конечно, она не потому, что вот Бог неправедный судья, которому нужно надоедать. Настойчивая молитва на самом деле нужна нам, чтобы наше сознание изменилось, когда мы обращаемся к Богу и одновременно задумываемся о том, а почему же вот нет контакта, если не сразу бывает ответ. А ведь очень часто Господь и сразу отвечает. Но вот если не сразу, значит, нужно молитву усиливать, и это нужно не для того, чтобы заставить измениться Бога. Бог не изменен. Это нужно, чтобы мы изменились, может быть, поняли, что не о том молимся. А может быть, что-то изменилось в нас, и тогда мы будем готовы принять ответ от Господа. Но если вернуться к самому этому образу, образу этой настойчивой вдовы, то вполне можно себе представить, как эта вдова могла выглядеть очень смешно для слушателей Иисуса Христа. Они ведь могли себе представить ее. Ну и спустя многие века русский писатель Антон Павлович Чехов тоже написал о подобной женщине. Рассказ его называется «Беззащитное существо», и это юмор, да. И юмор, я думаю, в чем-то перекликающийся с этой притчей. Буквально несколько цитат из этого рассказа. «Женщина пришла и требует денег совершенно не от тех людей, которые реально, может быть, были ей должны, и в конце концов ей таки заплатили просто потому, что она всем надоела, и никто не знал, что с ней делать». «Я женщина слабая, беззащитная, я женщина болезненная», — говорила Щукина. «На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетита решилась. Кофе сегодня пила, и без всякого удовольствия». Но это начало разговора, а когда с ней пытаются говорить более строго, тут совсем другой разговор. «Что?» – взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю. Мой муж – коллежский асессор, скважина этакая. Скажу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься». Вот такое беззащитное существо, оно
естественно, вызывает у нас смех с разными, может быть, чувствами, а ведь похоже на эту вдову. Так что возможно, что и над притчами Иисуса смеялись слушатели, хотя нам бывает трудно над ними посмеяться. Почему? Да может быть, потому что мы все-таки не до конца их понимаем. Да поможет нам Господь вполне понимать Его слово, Его характер. Давайте сейчас мы выслушаем еще одну песню.

Сейчас прозвучала песня «О сердце, громко воспевай». Ну, это песня хвалы Господу, и на самом деле эта тема пройдет через всю нашу передачу. Тема хвалы и благодарения. Дорогие друзья, мы переходим к последнему письму, на которое ответим в этой передаче. Это письмо от Александра Нагорного из Донецкой области, Украина. Он задает такой вопрос: может ли дьявол наделить иным языком верующего человека? Но надо сразу сказать, что прямого ответа в Библии мы на такой вопрос не находим. А когда нет прямого ответа, то стоит задуматься, а нужен ли вообще такой вопрос? Корректен ли вопрос? Или стоит ли нам это знать? Далеко не все, что приходит нам в голову, требует ответа и нужен ответ. Если речь идет о том, чтобы нам знать, как нам, собственно, дальше жить и как поступать, на эти вопросы в Библии можно найти ответ. Хотя иногда ответ будет такой: молитесь, и пусть Дух Святой вас умудрит. Или просите у Бога мудрости, если вам ее не достает. Но это тоже ответ. А вопросы, которые не связаны с тем, как нам жить и как действовать, такие вопросы могут быть просто суетными, то есть пустыми. Ну, вроде бы этот вопрос так сразу не выглядит, но чтобы на него ответить, давайте задумаемся и поразмышляем вообще о возможностях сатаны. Нужно помнить, что сатана действует лишь в тех пределах, в которых всемогущий Бог дозволяет ему действовать. Если бы было иначе, то Бог не был бы всемогущим. Иллюстрация этому – книга Иова. Начало книги Иова. Сейчас мы откроем, прочитаем эту книгу. Читаем с 6 стиха 1 главы сперва. Там происходит встреча Бога и сатаны. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Далее описывается, какие бедствия обрушились на Иова, но сатана действует в тех пределах, которые определил ему Бог. И когда сатана хочет расширить эти пределы, то он вынужден снова предстать перед Богом. И начало 2 главы книги Иова об этом. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Душа в данном случае – жизнь, то есть сатана может поражать здоровье Иова, но не убивать его. И я хотел бы обратить внимание на то, что в первой главе сам разговор об Иове и называет Иова Господь. Итак, это его инициатива. Сатана оказывается всего лишь орудием в руке всемогущего Бога, хотя сам сатана так не считает, он противник Бога, и ему не легче от того, что он становится орудием всемогущего Бога, и конечная участь его в озере огненном, о чем мы еще скажем. Но важно, что границы сатане ставит Бог. Для Бога цель
конечно, благая. Цель, чтобы приблизить Иова к себе и устранить все преграды между Богом и Иовом, позволить ему сделать еще один шаг на пути к Богу, и Господь восстанавливает Иова в самом конце книги. Мы уже не будем читать об этом, это могло бы быть темой отдельной передачи. Кто не читал книгу Иова, очень советую прочитать ее целиком, но, может быть, особое внимание обращая на начало и конец. Возможно, книга покажется трудной, особенно в середине, а вот начало и конец, обратите на него внимание, прочитайте начало и конец, даже, может быть, так, а потом еще раз всю книгу целиком. Итак, если бы сатана действовал независимо от Бога, то получилось бы, что Бог не всемогущ, то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. И в Библии немало других примеров подобных же. Ну, например, во второй книге царств сказано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди исчисли Израиля и Иуду“». Это во второй книге царств, 24 глава, 1 стих. Подобный же рассказ в первой книге про Липоменон, который повествует о тех же событиях, звучит иначе: «Восстал сатана на Израиля и побудил Давида сделать исчисление израильтян». Вопрос возникает: могут ли участвовать в одном и том же событии оба, и Господь, и сатана? И в конце концов, кто же возбудил Давида, побудил его сделать исчисление, то есть перепись израильтян? Да, это может быть, и очевидно, в данном случае так оно и есть. Другой пример из Писания. Апостол Павел говорит, что ему был послан ангел сатаны. Для чего? Чтобы он, апостол Павел, не превозносился. Об этом он пишет во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Кто послал ангела сатаны? Поразмыслив над этим, мы неизбежно приходим к выводу, что это Господь. Итак, за этим кажущимся противоречием, я сейчас говорю о кажущемся противоречии между второй книгой царств и первой книгой про Липоменон в вопросе о переписи Давида, за этим кажущимся противоречием стоит глубокая богословская истина: Господь контролирует все, все, что им сотворено, в том числе и сатану. Сатана действует лишь постольку, поскольку Бог дозволяет ему, и лишь в тех пределах, которые определяет Бог. И Бог дает сатане свободу действовать до определенного времени, имея в виду свои цели. Ну и одна из них – это в полной мере доказать, что тот путь мятежа, который был однажды избран сатаной, что этот путь ведет в тупик, и что это путь, который не имеет никакой перспективы. То есть Бог видит свою задачу не в том, чтобы сатану уничтожить, а в том, чтобы его идею опровергнуть. Опровергнуть на практике, а не в теории. Может показаться, что это слишком сурово, слишком много страданий, но в вечности, когда все это пройдет, когда это время страданий минет, мы все поймем, мы все правильно оценим, потому что блаженство вечности многократно перевесит все страдания, и Бог сотрет всякую слезу с очей. Ну а сатана будет сперва связан на 1000 лет, затем на краткое время освобожден, а затем уже его жребий определится окончательно, он будет брошен в озеро огненное. Ну а теперь вернемся к теме языков, кратко об этом я скажу. Апостол Павел, написавший об использовании дара языков в церкви, целых две главы написаны об этом, это главы 12 и 14 в первом послании к Коринфянам, совершенно не задается вопросом о том, откуда произошли эти самые языки. Откуда бы они ни произошли, нам не сказано испытывать, допытываться, как язык, от кого язык, от Бога или не от Бога, а есть простые правила, что делать. А делать нужно следующее. Во-первых, не запрещать говорить языками, это 39 стих, я прочитал 14 главы. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте и говорить и языками. Апостол пишет о том, что дар пророчества выше, но в эту тему не будем мы уже уходить по нехватке времени. Не запрещайте, первая практическая рекомендация, а вторая, тем не менее, ограничивающая использование языков, которая говорит о том, 27 стих прочитаем и 28, 14 главы 1 послания к Коринфянам: «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Так, если нет истолкователя, то должно молчать. А даже если истолкователи есть, то говорить по очереди, чтобы можно было понять,
И вот тогда-то, понимая содержание того, что сказано, можно будет и сделать вывод. Если содержание противоречит Библии, то оно не от Бога. Вот. Если согласуется со Священным Писанием, то можно принимать его как исходящее от Бога, пока не выяснится какое-то противоречие. Если это пророчество, пророчество должно в том числе и исполняться, если речь идет о предсказании будущих событий. Если не исполняется, то опять не от Бога. Так что нам даны определенные принципы, определенный подход, как, собственно, поступать. И имея это, можно даже вовсе не задаваться вопросом о том, может ли дьявол наделить иным языком верующего человека. Дьявол делает то, что разрешает ему Бог. Дьявол, конечно, хочет подсунуть ложь вместо истины и использует для этого самые разные способы и приемы. Но нам нет нужды вот так пытаться проникнуть в его планы, особенно если нам это не заповедано. Потому что, пытаясь проникнуть в его планы, мы невольно можем так ими проникнуться сами, что окажемся, по сути дела, людьми, которые больше думают о дьяволе, чем о Боге. Наша же задача – прославлять Господа всегда и во всем, и следовать Его Слову так, как написано. Не испытывать, у кого язык и от кого реальной возможности у нас такой нет, а просто следовать правилам апостола Павла. Еще одно правило, кстати, которое более ясно звучит в 12 главе, что не у всех должен быть дар языков, потому что это всего лишь один из даров. И не все говорят языками, о чем довольно ясно сказано в конце 12 главы. Ну, я прочитаю эти стихи. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы?» Тут очевидный ответ – нет. «Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» Это все риторические вопросы, ответ на которые – нет, нет и нет. Давайте сейчас мы в конце нашей передачи выслушаем еще одну песню о царстве Бога на земле.

Дорогие друзья, мне осталось повторить наш адрес и попрощаться с вами. Город Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств, глава 18. «Я смотрел, Давид, людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительство Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея, гифянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один, то же, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и тысячам. И приказал царь Иоаву, и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день.

поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми, он был на муле. Когда мул бежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей. А мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем, и называется он «Памятник Авессалома до сего дня».

Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя, и сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так: «Сын мой, Авессалом, сын мой, Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Глава 19.

и сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авесаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя, израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысячи человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова,
чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий галаадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый, и сказал царь Верзелию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан, за что же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем,
что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян». Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди и Аававы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. И Аав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал и Аав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. И Аав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амисай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену.
Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали: кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело: «Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида: «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иодаев, над халифеями и над филифеями, Адарам над сбором податей, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Цуса писцом, Садок и Авиафар священниками. Также и Ира, и аритянин, был священником у Давида. Глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» И сказали ему гаванитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите, я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфисфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ним, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей, Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфисфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем
и зверем полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иисвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, кушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе, тогда убил Елханан, сын Ягары Аргима Вифлеемского, Голиафа Гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его.

Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространственное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня.
Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь! И благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки.

0: Здравствуйте! Настало время обратиться к мудрой книге Библии. В эфире программа «Вечная истина». В студии пастор Геннадий Строков.
1: В 7 главе книги «Первое послание к Коринфянам» с 12 по 16 стихи описываются принципы развода. В этой главе описывается то, что я называю смешанным браком. Я цитирую эту книгу. «Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Эти строки можно по-разному интерпретировать. Я хотел бы поделиться своей интерпретацией, а затем вы определитесь со своей собственной. По моему мнению, это является справедливым посланием Господа. Если человек, вступая в брак, является неверующим, а затем, уже находясь в браке, принимает Господа в свое сердце, то получается, что этот человек женат или замужем за неверующим. И в данном случае выбор остается за неверующим, а не за верующим. Верующий не имеет права выбора. Выбор предстоит неверующему человеку. Если неверующий в этой ситуации посмотрит на верующего и скажет: «Ты стал не тем человеком, с которым я вступал или вступала в брак. Меня это не устраивает, я хочу избавиться от этого». Тогда Господь скажет: «Он или она прав. Вы стали совсем другим человеком, дайте развод. Позвольте ему уйти, потому что иначе было бы несправедливо. Сейчас вы стали новым человеком, пусть он уходит». Но если бы этот человек сказал: «Ты уже не та, на которой я женился, но я все равно люблю тебя и хочу всегда оставаться с тобой», тогда оставайтесь с этим человеком, у вас нет выбора. В данной ситуации выбор принадлежит неверующему. Но поймите, мы должны с вами кое-что осознать. Что означает слово «уйти»? Что означает выражение «мне приятно жить с тобой»? Я встречал людей, которые считают, что эти слова могут принадлежать мужу, который будет оскорблять и избивать жену 3 раза в неделю, но из-за того, что он хочет получать почту на тот же самый адрес, он не уйдет от нее. Я не интерпретировал бы эти слова таким образом. Я считаю, что уход означает, когда человек разрывает брачные узы, описанные в Святом Писании. Затем в Писании сказано, что если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Что же это означает? Означает ли это свободу позволить этому человеку уйти? Означает ли это свободу снова жениться? Эти строки должны быть расшифрованы. В 7 главе 1 послания к Коринфянам заключен другой отрывок на эту тему. Этот отрывок начинается с 17 стиха и заканчивается на 24. В этом отрывке Павел отвечает на другой вопрос. Этот отрывок мог бы быть ответом на слова того человека, который говорит: «Я уже был женат 5 раз, а моя жена была замужем 4 раза, но сейчас мы вместе. Наши дети разбросаны по всей стране. Как мы должны поступить в этой ситуации?» Думаю, коринфяне могли тоже задать подобный вопрос Павлу. Потому что если вы слышали что-то о коринфянах, то вы должны знать, что перед тем, как они стали христианами, они имели очень низкие моральные принципы, и поэтому, должно быть, их взгляды относительно брака были далеки от идеала. Я считаю, что стихи с 12 по 16 относятся к смешанному браку. А вот стихи с 17 по 24 адресуются смешанному браку с низкими моральными принципами. Поэтому именно эти строки тот пастор процитировал этой паре, и с тех пор он стал их названным сыном. Они полюбили его просто из-за того, что он сказал им те слова, которые записаны в этой главе. Павел, отвечая на этот вопрос, сказал: «Только каждый поступает так, как ему Бог определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Другими словами, попросите Господа благословить ваш брак. Если вы хотите, пойдите к пастору и осуществите другую брачную церемонию. Но просите Господа благословить ваш брак. Павел говорит, что если вы одиноки, не ищите себе никого. По настоящей нужде за лучшее признает он оставаться человеку так. В этой главе о замужестве заключен принцип безбрачия. «По настоящей нужде», пишет апостол Павел, это упоминается относительно безбрачия. Однажды я читал об одном католическом священнике. Он был приглашен на телевизионную передачу, и там ему задали некоторые вопросы. У него спросили: «Что вы думаете насчет безбрачия? Этот вопрос является актуальным сегодня». И он сказал: «Я верю в это и ценю это. Ведущая спросила: «Почему? Почему вы верите в это и почему вы цените это?» И он ответил: «Я считаю, что в этом мире должен быть кто-то, кто сказал бы: для меня достаточно Иисуса, я женат на Иисусе. Вот почему я верю в безбрачие и почему я ценю его». Это звучит благородно, я восхищаюсь такими словами. И если люди не замужем или не женаты, не смотрите на них так, как будто с ними происходит что-то ненормальное. Однажды я встретил пастора из Шотландии. Ему тогда было 45 лет, и во время обеда я спросил его, есть ли у него семья. И он ответил: «Я не женат». Я посмотрел на него удивленным и шокированным взглядом и спросил: «Не женат?» На что он ответил: «Я бы сказал, что я полностью посвятил себя Богу, и ничто не отвлекает меня от Него». Именно это и говорит Павел в этой главе. Если у человека нет семьи, то его ничто не отвлекает от Господа. Посвятите всю свою жизнь Богу. Конечно же, меня упрекнули в том, что я так повел себя с этим пастором. Мы должны быть готовы к тому, что в нашей церкви будут одинокие люди, и кто-то должен поддерживать их и даже восхищаться ими. Итак, если мы внимательно посмотрим на это послание, мы увидим, что оно адресуется людям, которые состояли в браке уже не первый раз к тому времени, как они пришли ко Христу. Я помню, как один священник как-то говорил: «Однажды в наш город, — говорил он, — приехал проповедник, который прочитал целый ряд замечательных проповедей. Но в последний вечер он проповедовал о грехе развода. На том собрании присутствовало много разведенных пар. Я думаю, где-то половина из присутствующих людей были разведены. Этот проповедник написал книгу о разводе, осуждая его даже строже, чем это делалось в римско-католической церкви. В тот вечер после проповеди телефон этого священника просто разрывался, и он понял, что если он не примет никаких мер, то ему предстоит около 100 встреч, где люди будут просить его ответить им на волнующие их вопросы, вызванные этой проповедью. Поэтому в воскресенье утром он сказал: «Меня попросили высказать свое мнение относительно проповеди того пастора. И сейчас я хотел бы рассказать вам то, что он сказал им в то утро». «Прежде всего, — сказал он, обращаясь к церкви, — я хотел бы заставить вас поразмыслить. Задумайтесь над этими словами и попытайтесь применить их к людям, состоящим в браке и разведенным, а также к тем, кто развелся, а затем снова вступил в брак. Главное, не забывайте о том, что закон Божий исходил от любящего Божьего сердца. И помните, что все то, что завещал нам Господь, совершалось для нашего же блага». В этой главе Павел говорит, что он завещает нам эти принципы не для того, чтобы возложить ярмо на нас, а для нашего добра. Все Божьи заповеди были посланы во имя блага всего человечества, для добра мужчины и женщины. Другим принципом, который вы не должны забывать, является то, что брак берет свое начало со слов Господа, когда Он сказал, что нехорошо человеку оставаться одному. Здесь имеется в виду человек в общем, то есть мужчины и женщины. Господь не хочет, чтобы человек оставался в одиночестве. Господь любит людей. Господь хочет, чтобы у каждого человека был счастливый христианский дом. На вопрос, каково отличие между духом закона и письмом закона, ответ будет следующим. Фарисеи толковали закон таким образом, что они как бы бросали в людей этой книгой. Различием же Иисуса и фарисеев было то, что Иисус перед тем, как применить закон к жизням людей, Он пропускал Божье Слово через призму Божьей любви. Потому что для этого закона всегда существовала цель, принцип закона или дух закона. Никогда не упускайте из виду, что духом закона о браке и семье является то, что Господь хочет, чтобы люди имели счастливый христианский дом. Вот в чем заключается закон о браке и семье. Господь не хочет, чтобы люди были одинокими, поэтому Он сводит их друг с другом. Именно в этом заключается дух и закон брака. Я думаю, законом любви, духом Божьего закона, является Божья любовь. И мы должны всегда интересоваться тем, что является целью закона, например, закона о браке и семье. Когда вы понимаете, что является целью, не совершайте ошибку, которая может заключаться в словах, обращенных к человеку, который недавно стал христианином. Этот человек может уже в третий раз состоять в браке, иметь детей в этих трех браках, но затем стать христианином. Вашей ошибкой было бы то, если бы вы сказали, что ему не следовало оказаться в такой ситуации. Не используйте Божий закон так, чтобы он помешал этим людям иметь счастливую христианскую семью. Я уверен в том, что когда брак заключен между двумя христианами, он неразрывен. Он должен быть таким, и это так по многим причинам. Первое является то, что мы обнаруживаем, что мы пересекаем порог половины нашей жизни, и мы видим, что эта половина может быть самой счастливой. Это может проявляться по-разному. Как говорил один благочестивый пожилой человек: «Трое из наших детей имеют семьи. Таким образом, у меня 5 внуков, которые живут недалеко от меня. И когда мы собираемся вместе, это лучшие моменты в моей жизни». Один из писателей сказал: «Живи и старей вместе со мной. Самое лучшее нам только предстоит пережить». «И это то, как я себя сейчас чувствую», — говорил тот пожилой человек. Далее он продолжал: «Я хотел бы, чтобы каждый переживал то, что я сейчас переживаю в своей жизни. Я никогда не знал своих бабушку и дедушку, поэтому никогда не имел представления о таких взаимоотношениях. Но самой большой радостью в жизни и самым большим сюрпризом для меня являлось то, что я стал дедушкой. Это настолько замечательно быть дедушкой. Я и моя жена осознали, что наши дети нуждаются в нас даже после того, как сами вступили в брак. Конечно, уже не в той мере, но мы все еще нужны им. Мы служим для них как бы маяком. Мы не можем осознать того, насколько наша жизнь дорога нашим детям, насколько важным является для них поддержание отношений с нами. Мы до сих пор служим для них маяком и пристанищем». В книге Псалмы одним из благословений человека было то, что он увидит своих внуков. Поймите, это действительно является благословением, и это то, что мы сейчас испытываем. В нашей жизни было много и тяжелых времен. Нет необходимости объяснять вам, что мы понимаем все трудности, которые вы, должно быть, испытываете в вашей жизни. Хотя вы, вероятно, думаете, что мы вас не поймем. Я могу рассказать вам вещи, которые убедят вас в противном. Мы пережили много стрессов, и были времена, когда наша семья могла распасться. Но я рад, что этого не случилось. Я благодарю Бога, что, когда было тяжело, мы не сдались, потому что лучшее все еще впереди. Позвольте мне обратиться к молодым парам, которые переживают трудное время. Да, это действительно трудно. Но никто не говорил, что это будет легко. Обратите внимание, что 3 из 5 браков заканчиваются разводом, а остальные 2 основаны на постоянной борьбе. Вы знаете, это тяжело. Совсем нелегко для 2 стать одним целым. Это не может быть легким только потому, что основной причиной этому является постоянное самопожертвование. Оба должны жертвовать чем-то в данной ситуации. Это является причиной основных трудностей, и нет сомнений, что это тяжело. Но не сдавайтесь. Сознайте то, что Иисус сказал, что брак является неразрывным только потому, что Он желает вам лучшего. Он хочет, чтобы остаток вашей жизни был наиболее счастливым временем, которое вы когда-либо переживали. Я думаю, это прекрасное свидетельство. Здесь есть чему научиться, и думаю, к этому стоит прислушаться. Дорогой радиослушатель, повторяя слова из рассказа этого пожилого человека, хочу напомнить: в семейной жизни будут трудности, и никто не говорил, что это будет легко. Очень часто, когда люди приходят к кризису в своих семейных отношениях, лучший выход, который видят они, — это развод.

0: по отношению к женщине. Господь знает нас, знает наш характер, наше воспитание, наше прошлое, и, зная нас, посылает нам то, что нам подходит лучше всего. Вам сейчас тяжело? Это возможно. Никто не говорил, что будет легко. Но не сдавайтесь. Рядом с вами тот, кто подходит вам лучше других.
1: Вас постигло испытание, но ведь оно не иное, как человеческое. А Господь верен, и Он не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Терпение. Коль призван жить, твори и мысли, и беды все переживи, и все страдания исчисли во имя Бога и любви. Не умирает испытаний от тяжких будничных забот, есть много Божьих обещаний, могуч терпение полет. Терпение вечности подобно, оно и так же холодно, спокойно, так же и незлобно, и так же с небом заодно.

мы с вами в предыдущих передачах говорили о качествах святого Бога. Сегодня и в последующих передачах мы поговорим об образах Бога. Первый образ, который мы рассмотрим, это образ пастыря. Пастырь или пастух, как в народе говорят, это человек, который пасет животных. Образ пастыря играет большую роль как в Ветхом, так и в Новом Завете. Давид написал замечательный псалом 22-й. «Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Христос говорит сам о себе: «Я есть хороший пастырь». Хороший пастырь свою жизнь полагает за овец. Наемник не пастырь. Он убегает от опасности, потому что ему нет дела до овец. «Я есть хороший пастырь, и я знаю моих, и мои знают меня». Евангелиана, 10 глава. Будучи человеком, Господь имеет жизнь, греческое «псюхе», человеческую жизнь. Будучи Богом, Он имеет греческое «зоэ», божественную жизнь. Положив свою душу, свою жизнь, Он совершил для своих овец искупление, чтобы они разделяли Его жизнь, «зоэ», Его божественную жизнь, вечную жизнь, благодаря которой из искупленных душ образуется одно стадо под начальством одного пастыря, самого Иисуса Христа. Именно таким образом и именно для этой цели Он, будучи хорошим пастырем, заботится о своих овцах. «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке», — сказал Иисус.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Господь пастырь». Но пришло время, и Христос Иисус положил свою жизнь за овец своих, исполнив все то, что было предсказано о нем в Ветхом Завете. Пастырь погиб. Что же будет с его бедными овцами? После своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней являлся своим ученикам и говорил и наставлял их. И вот одно из наставлений, которое он дает Петру на берегу Тивериадского моря. Иисус трижды спрашивает Петра, любит ли он его, и тот отвечает, что любит. И Господь дает ему поручение также трижды. «Корми моих ягнят, паси моих овец, и третий раз корми моих овец». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был моложе, ты сам подпоясывался и ходил, куда хотел. Но когда состаришься, протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Евангелие Иоанна, 21 глава.

По прошествии 30 лет апостол Петр напишет в своем втором послании, 5 главе: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

В Деянии апостолов, 20 главе, записаны слова апостола Павла, которые он говорит служителям церквей. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Не имея денег, чтобы нанять кэб, Хадсон сел в омнибус, запряженный лошадьми. Когда он приехал к себе в Сохо, то был настолько слаб, что не смог войти в дом. И спустя час его обнаружил на ступеньках крыльца двоюродный брат, с которым он разделял жилище. Доктор, которого позвал этот молодой человек, сказал, что, скорее всего, спасти жизнь больного не удастся. «Он любитель выпить?» «Нет, доктор, он не пьет даже пиво, только воду». «А курит?» «Нет, не курит. И вообще, насколько я его знаю, он не позволяет себе никаких излишеств». «Хорошо, в таком случае мы попытаемся его спасти». Доктор отошел от больного, чтобы отдать некоторые распоряжения. Затем выписал рецепт. «Еще час, и у нас не было бы шансов». Вскоре кризис миновал, но Хадсон еще долго и тяжело болел. Его дядя, живший поблизости, взял его к себе и позаботился о надлежащем уходе и питании. Доктор, часто навещавший своего пациента, удивлялся тому, как он быстро поправляется. Поражала его и твердая убежденность Хадсона в том, что ему стало лучше потому, что Господь все еще намеревается послать его в Китай. Вера больного произвела на доктора такое впечатление, что он отказался брать деньги за свои визиты. Хадсон настоял на том, что будет платить хотя бы за хинин, но когда доктор в конце концов согласился, подумал, а где же он возьмет для этого деньги? Мысли о Финче не покидали его, и он решил сходить в судоходную компанию еще раз. А вдруг этот моряк вернулся на корабль? На следующий день, хотя врач предупреждал его, что он не пройдет и 2 ярдов, чтобы не упасть в обморок, Хадсон побрел в Чипсайд, расположенный в 2 милях от его дома. По ступенькам он взбирался чуть ли не на четвереньках. Как только он открыл дверь и клерк увидел его, Хадсон понял, что не зря пришел. «Дорогой сэр, я так рад, что вы пришли!» Клерк вышел вперед и предложил ему стул. «У вас болезненный вид. Я хочу угостить вас ужином. Я виноват перед вами за все те хлопоты, что причинил вам. Понимаете, в чем дело? Оказывается, это не ваш Финч покинул корабль, а его однофамилец. Мы не заметили этого из-за нашей невнимательности. Деньги здесь. Я не знал, как вас известить об этом». Хадсон с облегчением устало закрыл глаза и поблагодарил Господа за то, что он вновь направил его сюда. Теперь у него будет достаточно денег для того, чтобы заплатить доктору, съездить домой, чтобы окончательно поправить здоровье и завершить учебу в больнице. Несколькими днями позже он пошел в китайское евангелическое общество и был приглашен к его секретарю мистеру Берду. «Я не писал вам некоторое время», – обратился к нему Хадсон, – «и вот решил зайти и узнать, нужен ли я вам еще?» Мистер Берд улыбнулся, взяв со стола письмо. В том месте, где стояла его подпись, еще не просохли чернила. «А я как раз написал вам письмо», – сказал он. «Только что закончил». «И о чем же оно?» – спросил Хадсон. «Я спрашиваю в нем, готовы ли вы для поездки в Китай? Вы поедете, как только вам позволят обстоятельства».
0: Глава 3. 6 месяцев в море. Под одним парусом, достаточным для того, чтобы выйти из бухты в реку, небольшое судно медленно отходило от причала. За доками узкие улочки, в которых дома жались друг к другу, взбирались вверх по склону, где высилась ветряная мельница.
1: а за ней простирались зеленеющие поля. Под сентябрьским солнцем суетливый город казался по-домашнему уютным. Но не город и не рабочий люд на пристани притягивали взор Хадсона Тейлора. Он смотрел на трех человек, которые пришли попрощаться с ним. Мать, отец и сестра. Мать что-то крикнула ему, бросившись к причалу, и остановилась на самом его краю, закрыв руками лицо. Он уже не мог утешить ее, полоса воды между ними становилась все шире. Хадсон махал им рукой до тех пор, пока расстояние между ними не стало таким, что он с трудом мог различить их фигуры. Он чувствовал себя одиноким и несчастным. С каждой милей корабль отдалял его все дальше и дальше от тех, кого он знал и любил. В те дни не было самолетов и телефонов. Связь между Востоком и Западом осуществляли одни парусники. А значит, писем ему придется ждать месяцами. Ведь Китай от Йоркшира отделяет огромное расстояние. Дамфрис – небольшое суденышко, водоизмещением 650 тонн, на котором Хадсон был единственным пассажиром, столкнулась с опасностью уже в самом начале своего путешествия. Как только они обогнули берег Уэльса и вышли в пролив, небо начало заволакивать черными тучами, которые выплывали из-за линии горизонта, и в воздухе запахло штормом. Рябь на воде сменили огромные волны, которые разбивались о борт корабля и перекатывались через палубу. Матросы сновали взад и вперед, задраивая крышки люков. Под сильным ветром паруса громоподобно хлопали, и натянутые канаты жалобно скрипели. Шло время, но неистовство шторма только усиливалось. На смену сумеркам пришла ночь. Темное небо то и дело прорезывали частые вспышки молний. Волны ужасали. Они то нависали над судном, то подымали его высоко в воздух и бросали обратно в водяную бездну. Хадсон был уверен, что оно разобьется вдребезги. С этим заключением он подошел к бородатому капитану, но тот ничем не мог успокоить пассажира, потому что сам был в сильном смятении. «Не припомню шторма сильнее этого!» Только и ответил он напуганному Хадсону. В отчаянии путешественник начал было молиться, но никак не мог сосредоточиться. Он на ощупь спустился вниз по трапу и, бросившись на койку, попытался уснуть. От ударов волн о борт судна деревянные переборки дрожали, и казалось, что все судно скрипит и стонет. Было уже около полуночи, когда Хадсон вновь поднялся на палубу. Совсем рядом он заметил мигающие вспышки света.
2: «Это Халихедский маяк!» – закричал капитан. «Нам не разминуться с этими скалами!»
1: «А спасательные шлюпки?»
2: «В таком бушующем море они и не продержатся и 5 минут. Надо ставить больше парусов, но если сломаются мачты, тогда нам точно конец!»
1: И тем не менее он начал отдавать команды морякам. Рискуя быть сброшенными в море, они начали взбираться на мачты. Странно, но в этот момент Хадсон был спокоен, хотя кораблекрушение казалось неизбежным. «Не беспокойся!» Он так ясно услышал эти слова, как будто кто-то сказал их у него за спиной. Внезапно лицо капитана прояснилось. Хадсон увидел, как в темноте у них за бортом медленно проплывали огни маяка, и нос судна немного развернулся в сторону открытого моря.
2: «Ветер изменил направление, парень! Всего на 2 градуса, но этого достаточно!»
1: Капитан обнял Хадсона за плечи.
2: «Этого достаточно! Благодарение Господу! Мы благополучно миновали мыс и скалы!»
1: Если не считать случая в Китайском море, когда путешественники чуть не напоролись на риф, этот шторм был единственным волнующим событием за все их плавание. В те времена Суэцкий канал еще не существовал, и они не могли сократить свой маршрут, поэтому им пришлось проплыть мимо Испании, Португалии, вдоль берегов Африки с ее серо-голубым небом и тропической жарой, которая выжимала из них последние силы, обогнуть мыс Доброй Надежды, пересечь Индийский океан, пройти мимо островов Юго-Восточной Азии и плыть дальше к берегам Китая. И вот 1 марта 1854 года, через 6 месяцев после того, как они покинули Ливерпуль, капитан позвал на мостик Хадсона и, показывая рукой на нечеткие в предрассветной дымке очертания земли, сказал: «Благодарение Господу за благополучное прибытие, мой мальчик! Это берег Китая. Видишь эту широкую реку? Это Янцзы».
2: «Значит, этот город?»
1: «Да-да, мой мальчик, это Шанхай, конец нашего путешествия».
2: Хадсон рассматривал странно выглядевшие лодки с одним парусом, в которых сидели худощавые китайцы в домотканных, выгоревших на солнце голубых рубашках и брюках. Среди джонок к ним пробиралась небольшая аккуратная лодка.
1: «Это лоцман! Он проведет нас в порт!» – пояснил капитан.
2: Капитан был хорошим христианином. Вместе с Хадсоном он ежедневно молился утром и вечером. Лоцман же не был христианином и смотрел на миссионера, как на человека, который не в своем уме. Вести, которые он принес, нарушили душевное равновесие Тейлора.
1: «Если у вас есть здравый смысл, мистер Тейлор, вам лучше остаться на этом корабле и отправиться домой. Китайцы ненавидят всех иностранцев, и проповедовать им чужую религию – это значит навлекать на себя большие неприятности, сказать по правде искать себе смерти».
2: Хадсону уже приходилось слышать об этом в Англии от тех, кто пытался охладить его миссионерский энтузиазм. Он хотел было сказать лоцману, что Бог его послал сюда, и ничто не заставит его повернуть назад. Но Хадсона опередил капитан.
1: «Что происходит в Шанхае?» – спросил он. «До нас дошли слухи о каком-то восстании, но в Китае войны – это обычное дело». «Это не слухи, все охвачено беспорядками. Здесь происходит восстание против императора. Повстанцы захватили Шанхай. Схватки продолжаются постоянно в китайской части города. Иностранцы в своей части города находятся в относительной безопасности, но за ее пределами у них нет шансов остаться в живых. Многие уезжают. 50 тысяч императорских войск окружают город, и в любой момент все вокруг может заполыхать. Как насчет еды? Скудно и дорого. Жизнь дорожает с каждым днем. 6 месяцев назад за 1 английский фунт вы могли получить 5 китайских юаней, а сейчас вы будете счастливы, если получите 3. Вам понадобится много денег, чтобы выжить в Шанхае, даже если вам удастся избежать пули или ножа в спину».
2: Он вызывающе посмотрел на Хадсона.
1: «Подумайте, не лучше ли вам увести свою Библию домой?» – спросил он с усмешкой.
2: «Я останусь», – ответил молодой миссионер.
1: «Сколько вам лет?»
2: 21.
1: «Еще недостаточно взрослый для самостоятельной жизни. Не советую вам и помышлять о том, чтобы разъезжать по Китаю. Куда вы собираетесь направиться, когда сойдете на берег?»
2: Хадсон немного помолчал, предвидя очередной недоброжелательный комментарий на свой ответ.
1: «Я еще не знаю. У меня 3 письма от английских друзей, которые рекомендуют меня миссионерам в Шанхае. Надеюсь, что они помогут мне найти место, где бы я мог остановиться».
2: Лоцман ничего не ответил. Он поднялся с капитаном на мостик, и они занялись проводкой судна в порт. Сойдя на берег, Хадсон был переполнен впечатлениями. Вместе с гидом, которого для него нашел капитан, они пробирались по запруженным улицам, и он чувствовал себя как во сне,
1: Казалось, что ожили картинки из книги, которую он читал когда-то в Барнсли. Узкие улочки, небольшие магазинчики прямо под открытым небом. Кули, несущие на длинных коромыслах, переброшенных через плечи. Огромные корзины, мужчины с заплетенными сзади косичками, женщины с крошечными ступнями, огромная толпа, гомонящая пронзительными голосами, полотнища с непонятными письменами у домиков для чаепития, жара, гам, запахи. Все было так, как он себе представлял когда-то, и даже еще более экзотично. Впечатления испарились, когда он пришел в консульство и представился британскому чиновнику, в обязанности которого входило поддерживать связь со всеми англичанами, находящимися в Шанхае. Чиновник взял 3 письма. Первое он положил на стол.
2: «Этот человек умер 6 месяцев назад», – сказал он. «А этот господин…» – он положил следующее письмо поверх первого. «Уехал в Америку 1 или 2 недели назад».
1: Он посмотрел на 3-е письмо.
2: «Доктор Медхарс, так? Еще один миссионер. Их тут и без вас достаточно, мистер Тейлор. Ну что же, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы были в безопасности. Но только если вы не сотворите какой-либо глупости, например, не попытаетесь пойти в китайский квартал».
1: Он неодобрительно посмотрел на молодого человека.
2: «С вашим белым лицом и светлыми волосами вы сразу нарветесь на неприятности!»
1: Затем чиновник позвал слугу китайца, который склонился в почтительном поклоне и приказал ему провести Хадсона к дому доктора Медхарста. И снова он проделал свой путь сквозь людское столпотворение, и снова в конце пути его постигло разочарование. У двери дома, который находился на огражденной территории, его встретил китаец, лицо которого не выражало никаких эмоций. Он только развел руками в знак сожаления.
2: «Извините, сэр, доктора Медхарста нет. Он уехал. Оставаться здесь слишком опасно».
1: Глава 4. Шанхай. Хадсон стал привыкать к какофонии Шанхая. Гам голосов на базарах, крики бродячих торговцев с корзинами на плечах, необычный звон колоколов в храме стали через 1 или 2 привычными. Даже отдаленные выстрелы пистолетов, треск мушкетов и грохот пушек перестали его беспокоить. Но внезапно возникшие звуки вблизи его нового жилья были ни на что не похожими, и он подошел к двери посмотреть, что происходит. Неподалеку находилась водная преграда, отделяющая китайскую часть города от того района Шанхая, где жили иностранцы. То был город в городе, с более просторными домами и широкими кварталами, чем перенаселенные улочки старого города. Причиной шума была группа солдат, которые под выкрики и насмешки толпы разбирали сделанный из крепких досок мост через реку. Когда Хадсон вышел из своего жилища, мост был уже разобран, и солдаты расположились рядом, чтобы охранять это место. Хадсон почувствовал холодок, как от спустившихся сумерек. Под недружелюбными взглядами он прошел в свою типично китайскую лачугу и закрыл за собой шаткую дверь. Он чувствовал себя совершенно одиноким в старом городе, зная, что каждую ночь будет повторяться одно и то же. Мост, соединяющий 2 берега реки, на ночь будет разбираться, а утром восстанавливаться. Солдаты отвечали за безопасность тех, кто находился на противоположном берегу реки, и собирались охранять все переходы через реку от повстанцев. Хадсон остался один. Он сам выбрал это опасное место для жилья, и в случае его смерти некого будет винить. Он видел убитых повстанцами мужчин и женщин на узких улочках. В день его приезда на это место прямо у него на глазах пушечные ядра разрушили несколько соседних домов. Он полностью доверил себя Богу, хотя многие люди говорили, что ему самому не помешало бы проявить большую заботу о себе. Но вся беда была в том, что кроме этого опасного места ему негде было жить. В день своего прибытия, когда он узнал, что семейство Медхарстов переехало в более безопасное место, чем то, которое арендовало для них лондонское миссионерское общество, Хадсон почувствовал себя совершенно растерянным. Слуга подумал, что он один из шанхайских европейцев, а не вновь прибывший, и ушел. Хадсон, не зная, что предпринять, стал бесцельно бродить по дворику. Вдруг кто-то по-английски окликнул его. Обернувшись, он увидел приближавшегося к нему молодого человека, который направлялся к дворику от небольшого дома, стоявшего неподалеку.
2: «Меня зовут Эткинс», – представился молодой человек. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?»
1: Никогда еще Хадсон не был так рад увидеть англичанина. Эткинс пригласил соотечественника к себе в дом и, представив его находившимся там доктору Локхарту и мистеру Уайли, послал слугу на корабль за его багажом, уверяя Хадсона, что он может оставаться здесь, сколько пожелает. Узнав, что нового миссионера послало китайское евангелическое общество, все с сочувствием посмотрели на него.
2: «Я надеюсь, вы получили от них деньги, необходимые для вашего содержания», – сказал Эткинс. «Ваше общество с легкостью посылает миссионеров, но с трудом оплачивает их расходы».
1: И, заметив замешательство Хадсона, торопливо добавил:
2: «В любом случае, вы можете оставаться здесь, пока не уладите проблему с жильем».
1: Хадсон вынужден был признать, что утверждение Эткинса справедливо. У китайского евангелического общества, которое оплатило его проезд, было мало сторонников и мало денег, когда его отправляли в Шанхай. Тех денег, что ему прислали, оказалось явно недостаточно для оплаты дома в районе для иностранцев. Хадсон прожил у доктора Локхарта несколько месяцев, помогая ему в его врачебной практике и с завидной быстротой изучая китайский язык. Вскоре он мог рассказывать простые истории из Библии и проповедовал об Иисусе на улицах. То, что время от времени его прогоняли и даже забрасывали камнями, не смущало молодого миссионера. Его тяготило лишь то, что он живет в обузу доктору Локхарту. Однажды, побывав в китайской части города, он вернулся домой полной решимости.
2: «Можете думать, что я сошел с ума?» – начал он. «Но я снял ветхий домишко в старом городе».
1: Он поднял руку, предупреждая протесты.
2: «Беженцы с готовностью будут платить вам 10 фунтов за пару комнат в этом безопасном месте, а я получаю в месяц только половину этой суммы. Да и то лишь в тех случаях, когда общество платит мне регулярно. Дело решенное, я завтра переезжаю».
1: Хорошо, что у Хадсона крепкая вера в Бога сочеталась с большим чувством юмора. В темных, со скрипучими полами комнатах полуразвалившегося дома он подшучивал над страхами людей, которые считали, что в таком доме непременно должны были обитать привидения. И не один раз бесстрашно смеялся над опасностью, когда, казалось, смерть стояла у него за плечами. Один такой случай произошел, когда он с Эткинсом и еще одним молодым миссионером отправились проповедовать лодочникам на остров Воусанг, расположенный от материка в 3 часа ходу морем. Как только их джонка вошла в гавань под белым вздыбленным ветром парусом, миссионеры сразу заметили военные корабли императорского флота. Они стояли в гавани, оберегая город от нападения повстанцев, и ночью нередко раздавались раскаты пушечных выстрелов, когда в море появлялись неизвестные лодки, на которых могли подкрасться мятежники. Миссионеры приплыли на остров Воусанг ближе к полудню и начали работу среди китайцев, которые с семьями жили прямо на бесчисленных больших и маленьких лодках, разбросанных по всей бухте. Миссионеры где продавали, а где и раздавали книги и брошюры. При этом Хадсону предоставилась чудесная возможность попрактиковаться в китайском языке. После обеда лодочники, с которыми они прибыли, начали проявлять все больше и большее беспокойство. А решение миссионеров отложить свой отъезд до темноты и вовсе повергло их в панику. Только когда они, возвращаясь, проплывали мимо военного корабля, молодые люди поняли, в чем дело. Светлая кожа и русые волосы днем служили достаточной гарантией безопасности. Но кто в темноте определит, что они иностранцы и соблюдают нейтралитет? Шороха парусов над водой было бы достаточно, чтобы моряки навели на них пушки и разнесли джонку в клочья. Хадсон отчетливо представил себе эту жуткую картину.
2: «Это розовые дьяволы! Розовые дьяволы плывут в Шанхай!» – закричали лодочники пронзительными голосами, предупреждая моряков. Никакого ответа со стороны кораблей не последовало, и миссионеры уже представляли себе, как на них наводят пушки. Внезапно Хадсону пришла в голову спасительная идея, и над тихой водой раздалось пение гимна. К нему немедленно присоединились Эткинс с товарищем.
3: Дорогие ребята!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Ну, а теперь брат Виктор прочитает стихотворение «С Новым годом». И затем он исполнит с сестрой Олей гимн «О годы, куда вы летите». Сопровождение оркестра.
1: Весть для всех под небосводом, с Новым годом, с Новым годом. Старый год ушел, и новый настает. Если ты не отдал Богу жизни всей, как должный плод, а таишь в душе тревогу пред судом, что грешный ждет, не ликуй о том, что стало годом меньше до суда, что приблизилось начало смертной муки навсегда. Нет для радости причины, нет основы для пиров, есть лишь повод для кручины, для мольбы, для слезных слов. Если ты отдался Богу, бросил жизнь греховных мест, выбрал узкую дорогу и несешь Господний крест, торжествуй о том, что новым старый год сменил Творец, ведь теперь скорбям суровым на год ближе стал конец. Можешь радоваться в Боге, ближе стал Иерусалим, ближе стал покой в чертоге, ближе стала встреча с Ним. Всем привет под небосводом, с Новым годом, с Новым годом, старый год ушел, и новый настает.

Возлюбленные, по всему миру человечества в ожидании первого часа Нового года. Хотя в разных странах и в разное время, неудивительно, что этого придерживаются почти все люди всех стран. Ведь каждый Новый год всем нам что-то приносит. Обычно у всех надежды на лучшее. Но можно сказать, что и этот год, Новый год, для многих будет не лучше прошедшего. Одни расстанутся на годы с любимым человеком, а другие, может, и навсегда. Некоторые, наоборот, приобретут нового члена в семье. Иные закончат свое образование и получат путевку в жизнь. Но что бы ни принес нам Новый год, важно научиться быть готовым как к доброму, так и к злому, говорит Иов. Израильское племя, которое в египетском рабстве превратилось в народ, а затем под руководством Бога должно было стать нацией собственной территории, получил от Бога перед выходом из Египта приказание. Месяц, в который они выйдут из Египта, должен стать первым месяцем между месяцами года Исход 12:2. Можно сказать, что данный месяц есть месяц свободы для израильского народа. Кроме всего, в этом же месяце Израиль был научен, как ему ежегодно совершать Пасху. Эта Пасха в пророческом смысле была предисполнением будущих страданий Христа на Голгофе. Кроме всего, в этом же месяце во всех жилищах косяки окон и дверей были помазаны кровью жертв. Да, данный месяц принес жуткие наказания от Бога для поработителей. Этот же месяц принес свободу для израильского народа от египтян и охрану через кровь окропления от ангелов, которые несли наказание всем, не имевшим окропления жертвенной крови. При получении этой свободы Бог исполнил в миниатюре то, что сделать в мировом масштабе при пришествии Христа на землю. Исаия говорит в 61 главе: «Проповедовать год Господний, благоприятный, и день мщения Бога нашего. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». В обоих этих стихах ясно сказано, что для виновных настал день мщения, а для верных этот же день является началом благословенного года спасения. В новом году все ожидают чего-то нового и важного. Вместе с тем, каждый Новый год приносит множество забот. И что принесет нам Новый год, интересует всех, но и вместе с тем для всех остается это тайной. Священное Писание повествует только об одном Новом годе. Кому и что он принесет, мы уже прочитали у пророка Исаии. То есть вечное спасение святым и осуждение для тех, которые отвергли Христа и его голгофскую жертву. И если в Библии не описано, как проводить новогодние праздники, то зато описан каждый день года и кому что делать. Всем верующим сказано: «Всякий день буду благословлять тебя» – Псалом 144:2. Проповедникам: «Буду проповедовать хвалу твою всякий день». Харистам: «Мы во все дни жизни нашей со звуками струн будем воспевать песни в Доме Господнем». Молитвенникам: «К тебе взываю каждый день». К невнимательным: «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». К шумливым: «Не давайте слышать голоса вашего». Ко всем верующим: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Непрестанно молитесь. Да любите друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга». Это очень маленький перечень, что нам всем верующим делать. Невозможно всего и перечислить. Священное Писание обращается также и к приближенным: «Слушайте, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа». Деяния апостолов 22:16. «Грешникам встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. «Всем людям, уставшим под бременем мира сего и грехов своих, сам Господь Иисус Христос еще говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
и приходящего ко мне не изгоню вон. И всякий, кто призовет имя Господне или имя мое, спасется». И как апостол Петр напомнил народу, что он повинен в распятии Христа, так и мы напоминаем, что наши грехи и беззаконие принудили Христа пойти на смерть для нашего спасения. Этому же народу и всем ищущим и погибающим апостол Петр возвещает: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».

Мы не знаем, когда настанет для нас час избавления, но знаем, что он придет. Также и Аврааму было предсказано, что его потомки будут в Египте лет 400 в порабощении. И когда настал час конца порабощения для евреев, то для них настал Новый год, год спасения и освобождения. Тогда, как для египтян, этот же самый день остался обычным днем года. К тому же со страданиями от гнева Божия на всем народе. День пришествия Бога нашего Иисуса Христа может настать совершенно неожиданно. Нечто, напоминающее, русский народ уже прожил в 1700 году. Известно, что до того года Россия вела летоисчисление от сотворения мира. 1 сентября 7208 год торжественно в присутствии самого царя Петра I отмечался. Вдруг, совсем неожиданно, 15 декабря того же года, глашатые возвестили народу на столичных площадях новый царский указ. С 1 января и впредь предписывалось лета исчислять от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Москва, отпраздновав Новый год 1 сентября, повторно праздновала Новый год 1 января, заменив 7208 год 1700 годом. Точно так придет час, когда среди всех житейских забот и тревог Бог даст приказ взять от земли святых своих и вести их в небесный храм. Точно так, как некогда израильтяне, живя в рабстве, вдруг были под руководством Бога выведены из страны в рабство в начале Нового года, и они отправились в путь к обетованной ханаанской стране. Заканчивая свое слово, я еще раз молю моего Бога, чтобы этот Новый год стал началом нового пути, ведущий в жизнь вечную и небесный Иерусалим для многих наших радиослушателей. Аминь.

мы склоним еще наши головы для молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, мы снова с благодарностью обращаемся к Тебе за служение во всем этом году, за добрые письма, которые были для нас обильным утешением и утверждением, что труд наш не тщетен. Зная Твою милость, мы снова просим Тебя и еще о больших благословениях для будущего года. Все препятствия для распространения евангельской вести Ты сам устрани. И Твоим чудным Духом Святым поучай, исправляй и исполняй всех нас. Аминь.

В конце нашей программы мы поздравляем всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Мы хотим, чтобы все вы, дорогие радиослушатели, ходили в истине Божьей. Не было большей радости для апостола Иоанна, он пишет в третьем послании: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И поэтому мы без зазрения совести можем поздравить вас с наступающим Новым годом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в студии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Бог говорит через пророка Иеремию в 29 главе. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог хочет научить вас жить полной и прекрасной жизнью, для которой мы предназначены. В прошлой передаче мы начали новый цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

В прошлой передаче мы говорили на тему, как сбалансировать эмоциональный груз. Эмоциональный груз держит человека в духовном плену. Он переполняет его виной, болью и душевным страданием. Эмоциональный груз не позволяет человеку стать таким, каким его задумал Бог, не дает делать то, к чему его призывает Бог, обрекая его на сомнения, страхи и самостязания, мешает трезвой самооценке. Эмоциональный груз в конечном итоге мешает человеку воспользоваться свободой, которую дал ему Иисус. А жизнь хороша лишь тогда, когда человек свободен. Подлинная свобода и избавление возможны лишь во Христе. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие Иоанна, 8 глава. По замыслу Божью, периоды духовной пустыни необходимы для того, чтобы человек был во всеоружии, обзавелся снаряжением, окреп телом и духом, иначе не покорить вершину, на которую ведет нас Господь. Ущелья и пустыни, одиночество и испытания – все на свете имеет конец. Ведь только по доброй воле мы можем обратиться к Господу и попросить Его заняться нашим исцелением. Скажите Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяю Тебе. Помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, не оставляй меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто одинок. Мне глубоко врезался в память один эпизод из прошлого. И сегодня я вижу его так же ясно, как в тот день, когда это случилось. Двое моих друзей, Джимми и Боб, пришли ко мне в гости в воскресенье. Мы болтали, смеялись, играли в разные игры, а потом отец одного из мальчиков заехал за ними на машине. Стоя во дворе и наблюдая, как они катили по улице, я вдруг почувствовал, как у меня что-то сжалось в груди. Отчетливо помню, что подумал в тот миг. Я один. У меня никого нет. Меня хватило чувство полнейшего одиночества. То самое, с которым я хорошо, даже слишком хорошо был знаком в свои 13 лет. Мои самые первые детские воспоминания... Я сижу на кровати в комнате с коричневыми полами. Тускло горит керосиновая лампа. У меня ужасно болит ухо. Я один-одинешенек. В ту пору мы жили в небольшом городке в штате Вирджиния. Мой отец был из семьи евангелиста-пятидесятника. Работал на текстильной фабрике. Он скончался от почечной болезни, когда мне было всего 9 месяцев. Был воскресный день. Отец лежал в постели, и мать, поняв, что он отходит, спросила его: «Что же я буду делать, когда ты умрешь?» Он ответил: «Все, что в твоих силах». Сейчас его ответ кажется мне холодноватым, но шел 1933 год, время Великой депрессии, и, наверное, каждый мог бы посоветовать ближнему лишь одно – сделать все, что в его силах. Для моей матери все, что в ее силах, означало немедленно пойти на работу, чтобы прокормить себя и меня. Я не помню, конечно, как умирал отец, но думаю, тот крошечный мальчик каким-то образом понял, что отца у него больше нет. В самые глубокие тайники моего сердца вошло ощущение, что я остался один. Мать работала, а за мной до 2 лет приглядывали чужие женщины. И каждый день, когда за матерью закрывалась дверь, мальчик, который сейчас живет во мне, говорил: «Она ушла. Она оставила тебя одного». Помню, как 5 лет от роду я, первоклассник, собираясь по утрам в школу, заливался горячими слезами. Мать уходила на работу чуть свет. Когда я просыпался, ее уже не было дома. Первое время к нам наведывался дядя Джек и помогал мне. Причесывал, кормил завтраком. К концу учебного года я уже сам причесывался, сам жарил яичницу с беконом. Из школы я приходил днем. Матери все еще не было. Она возвращалась не раньше 5 часов. Пустой дом рождал во мне чувство тревоги, постоянно напоминал, что я один. Я обрел свой угол, где целый день играл сам с собой. Катался на игрушечной лошадке или возился с солдатиками. Став немного постарше, я увлекся авиамоделями. У меня было несколько приятелей, иногда они заходили ко мне, и мы часами играли в монопольку. И все же большую часть времени я проводил один. Позднее, уже подростком, я брал мелкашку, спускался к реке и убивал время, стреляя в птичек. Опять-таки один. Даже в те недолгие промежутки, когда мы жили с тетушками и дядюшками, я страдал от одиночества. Взрослые часто уходили по делам, и мы с матерью сидели дома одни. Это сейчас я, зрелый человек, понимаю, что они не могли иначе, а ребенком я воспринимал их уход так, будто все нас бросили. Однажды в субботу мать куда-то отлучилась, и целый день ее не было. Все это время я плакал. Я понятия не имел, где она и когда вернется. С тех пор, 3 года кряду, суббота оставалась для меня самым несчастливым и томительным днем. Уверен, что многим это знакомо по собственному опыту. Мое одиночество было, пожалуй, не вполне типичным случаем, и тем не менее за долгие годы своего служения я встретил сотни, если не тысячи людей, которые чувствовали себя покинутыми, отверженными, изгоняемыми, иначе говоря, совершенно одинокими.
это одно из самых мучительных человеческих переживаний, и почти каждый стремится от него избавиться любой ценой. Люди, сидевшие в одиночном заключении, считают его худшим наказанием на земле. Вот как говорят многие о своих ощущениях. «Я не выношу одиночество, на меня стены давят, и время как будто останавливается. Даже в толпе я остро чувствую, что одинок. Никому дела нет до меня, словно я невидимка». В тот день, когда он ушел из дому, мне хотелось криком кричать. Не потому, что он ушел, просто я почувствовала, что меня предали. Мне кажется, что я бреду на ощупь в тумане и никого не нахожу, а туман вокруг все плотнее. Одиночество настигает почти всех разведенных людей. Развод – чрезвычайно травмирующая ситуация. Он буквально разрывает людям сердце, и давящая пустота, оторванность от мира, как правило, вытесняет все остальные чувства. Часто жалуются на одиночество старики, особенно после смерти мужа или жены. Скорбь по родному человеку и оставленность. Сочетание мучительное, порой убийственное. Старых друзей все меньше, круг общения все уже, необходимость выполнять привычные обязанности отпадает, остается лишь глухая боль о безвозвратно ушедшем прошлом. Страдают от одиночества молодые люди. Во всяком случае, предоставленные сами себе подростки или дети безучастных, занятых своими делами родителей, нередко говорят о своей разобщенности со взрослыми и сверстниками. Одинокие те, чья жизнь проходит в постоянных разъездах. Одиноки матери, сидящие в четырех стенах с маленькими детьми, и домохозяйки. Одиноки люди, переехавшие в другой город и поменявшие место работы. Одиноки на первых порах студенты, оказавшиеся вдали от родного дома, особенно те, которые еще вчера были школьниками. Одиноки люди, чьи дети выросли и выпорхнули из-под родительского крыла. Одиноки те, кто вышел на пенсию и растерял прежних знакомых и коллег. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, как много вокруг одиноких людей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Слова утешения и исцеления для тех, кто одинок». Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Как же отвечает Бог одиноким людям? Из библейского рассказа о сотворении мира, которое записано в книге «Бытие» 1 глава, мы узнаем, что Бог хотел установить близкие отношения с людьми. Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И действительно, уподобляет человека себе, наделив его эмоциональной способностью стремиться к общению. Это присущее людям богоискательство, это жажда Бога, живущая в сокровенных глубинах нашего сердца, зеркальное отражение жажды человека, присущей Богу. Вероятно, Адам и Ева, гуляя в Едемском саду, часто беседовали с Богом. Во всяком случае, слышали голос Божий, обращенный к ним во время прохлады дня, Бытие 3 глава. На страницах Ветхого Завета встречается множество упоминаний о том, как Бог протягивал руку своему народу, открывал ему себя, жаждал быть с ним, чтобы общаться. В первой книге Царств, в 12 главе, находим такое обетование. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Бог ищет дружеского общения и братского единения с теми, кто готов ответить ему взаимностью. В Новом Завете рассказывается, какие близкие отношения связывали Иисуса с кругом людей, которых называют апостолами. Он был настолько озабочен тем, чтобы и после его распятия ученики сохранили эту тесную связь,
что почти весь свой последний вечер говорил о необходимости единства и такой верности, которые связывали его самого с апостолами и с Отцом Небесным. Он обещал послать им утешителя и помощника, Духа Святого, который вовек пребудет не только с ними, но и в них. Евангелие Иоанна, 14 глава. Именно к таким тесным взаимоотношениям с нами стремится Бог. И в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Как раз это и произошло с самим Иисусом. В ту ночь, когда его схватили и допрашивали, а потом приговорили к распятию, он сказал своим ученикам: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Разве в этих словах не сквозит горечь? Иисус понимал, что такое одиночество. И тем не менее он продолжает: «Но я не один, потому что Отец со мною». Евангелие Иоанна, 16 глава. Господь знал, что значит утешение, даже перед лицом полнейшей оставленности. Бог стремится к тесным взаимоотношениям с нами, и в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Последние слова Иисуса, обращенные к ученикам, мы находим в Евангелии от Матфея, 28 главе. «Я с вами во все дни до скончания века». Для него чрезвычайно важно, чтобы его ученики были уверены, Бог к ним ближе, чем их собственное дыхание, и хотя временами они будут чувствовать себя одинокими, на самом деле Он всегда с ними. Итак, Иисус самый близкий из всех ваших друзей. Он единственный, кто всегда с вами, кто вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, 13 глава. Когда нас одолевает одиночество, первое, что мы должны сделать, это отвернуться от того, чего у нас нет, и взглянуть на то, что у нас есть. А есть у нас сам Бог. Вы никогда не будете одиноки, если доверитесь Иисусу Христу как своему Спасителю. Он по обетованию своему приходит, чтобы вселиться в нас, когда мы принимаем Его в свою жизнь. Он с нами связан, как связана со своими ветвями виноградная лоза. И точно так же, как сок течет от ствола по ветвям, любовь Христова изливается в нас и наполняет. Он неизменно пребывает в нас, а мы в нем. Мы со Христом единое целое. Мы входим с Ним в теснейшие отношения, в вечную духовную близость. Евангелие Иоанна, 15 глава. Глубина этой близости во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом. В какой мере позволяем Ему наполнить нас собою? Готовы ли открыться Ему? Как бы то ни было, полностью отделить себя от Бога мы не можем. Он всегда здесь и теперь и хочет быть еще ближе к нам. Мы могли бы спросить, подобно апостолу Павлу, «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» И далее апостол отвечает на свой вопрос: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание Римлянам, 8 глава. Невозможно быть одиноким, когда Дух Божий пребывает в нас. Да, мы порой испытываем мучительное чувство пустоты, страха или отчаяния. Страдаем от одиночества, хотя на самом деле не одни. Эти чувства зависят от того, как мы к ним относимся. Можно позволить им увести себя от Бога и утратить близость к Нему. Или, напротив, отбросить их и тем самым еще теснее сблизиться с Богом. Решившись обратиться к Господу, мы говорим Ему: «Я нуждаюсь в Тебе. Только Ты можешь избавить меня от боли, от пустоты, от одиночества. Я вверяю Тебе свою жизнь. У меня больше никого нет,
Мне некому обратиться. Целиком и полностью отдаю себя в Твои руки. Поступив так, мы просим Господа пребывать и действовать в нас, и присутствие Его побеждает наше одиночество.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете позывные радиопередачи «Луч надежды». Друзья мои, если есть возможность у вас, пожалуйста, позовите приемником своих детей, внуков, близких, родственников, соседей и послушайте нашу радиопередачу. Сегодня мы вновь будем говорить о том, как Бог любит людей. Тема сегодняшнего общения – «Христос учит нас любить ближних своих». Это очень важная тема, потому что это одна из заповедей Господа нашего, оставленная людям. Итак, друзья мои, желаем вам Божьей благословения в прослушивании нашей радиопередачи «Луч надежды».

Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио, и сегодня вновь обращаемся уже в четвертый раз к теме любви Божьей. Сегодня мы рассуждаем о том, что Христос учит нас любить ближних своих. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 22 главу, и прочитаем с 35 стиха и ниже его учение о любви. Итак, я читаю, начиная с 35 стиха. «И один из них, законник, искушая его, то есть Иисуса Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Еще раз я читаю последний стих. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот какое место сегодня мы открываем для нашего назидания. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего. Примечательно, что Христос Иисус учил тех, кто хорошо знал заповеди Божьи, но ненавидел Бога, ненавидел Христа. Законник – это не простолюдин, а человек грамотный, сведущий в законе, искушая его, спрашивал. Ну разве же он не знал? Конечно же, он знал. И кого он спрашивал? Того, кто больше всех знает. Итак, предлагаю вам первую мысль. О Божьей любви к людям, о любви, которую хочет сообщить Христос, сам он очень часто говорил в своих проповедях. Что Бог есть любовь, это понятно каждому. Что Его можно любить, потому что Он сам возлюбил нас, это понятно. Но вот как любить соседа? Он-то ведь не старается проявить любовь ко мне. Как я буду его любить? Однако это заповедь Божья, значит, учение Божье, чему мы должны учиться. Исследование Писания, Его учения – было прямой обязанностью благочестивого еврея, да и нас в том числе. Христос когда-то говорил, «Хотите иметь жизнь вечную? Тогда исследуйте Писание». Почему? Потому что они свидетельствуют о мне, а я говорю об этом, в этой жизни, о той, которая ожидает человека в вечности. Исследуйте Писание, ибо вот через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют об мне. И одна из заповедей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Верные, послушные Богу люди всегда учились любви Божьей через Слово Его. Из Писания мы знаем, что пророки возвещали любовь Божью развращенным грехом людям. Там было и вразумление, и обетование, и воспитание, и наказание. Все это мы встречаем на страницах Святого Писания. Все развращенные, строптивые люди получали возмездие еще при жизни здесь на земле. Верные его любви готовы были пострадать и даже умереть за это учение. Христос высоко поднимал авторитет послушных его слову. Мы читаем об Аврааме, который благоговел перед Словом Божьим, о Давиде, об Илье, об Иеремии, Данииле, которые всегда ходили как бы по лезвию бритвы. Они говорили Слово Божие, хотя люди это слово и не понимали, и не принимали. Христос говорил о трудностях узкого пути, о достижении победы среди испытаний, которыми уже прошли верные люди Его. Все это мы читаем в Писании. Библия наполнена многими-многими примерами верных людей, которые не боялись
за Господа идти даже на страдания, на смерть. Иеремию когда-то опустили в ров, наполненный грязной жижей. Представьте себе такое состояние. Святой человек, говорящий от имени Господа, опущен в грязную жижу, полную всяких разных неприятных тварей. Даниил оказался во рву со львами. О, это не просто пиявки, которые сосут твое тело. Нет, это львы, которые могут растерзать. Каково же было Иеремии и Даниилу? А вот примеры Мардохея и Исфири, которые рисковали своими жизнями, но для всех их были приготовлены венцы победы, потому что они уповали на Господа. Они вышли победителями. И Иеремия, и Даниил, и Мардохей, и Исфир, все они отмечены Святым Писанием. Вторая мысль. Христос на практике, на живых людях показывал нам, как нужно любить ближних своих. Вот Евангелие Марка, 10 глава. Один юноша обратился к Господу с такими словами. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Какой прекрасный вопрос! Молодой, неиспорченный человек, хорошо одетый, прилично пострижен, в аккуратном таком тоне говорит, «Учитель благий, что мне делать?» Иисус взглянул на него и, написано, полюбил его и сказал, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за мною, взяв крест». Как? Расстаться с тем, что у меня есть? Да у меня же целое состояние. Как это я могу бросить все вот так вот, продать, раздать? Да что я, сумасшедший? Христос полюбил юношу, но любовь его оказалась безответной. Мамонна был ближе, чем Христос. С сожалением Господь смотрел теперь на этого человека, которого от всей души полюбил. Когда-то один человек говорит другому, «Да вот, брат, мне нравится эта церковь, я бы с удовольствием ходил бы туда, но, говорят, там установлена десятина. Это правда? Если это так, я не пойду туда». Человек ищет выгоды себе. Он не заботится о ближних своих, о доме Божьем. Он боится растратить свои доллары для дела Божьего. «Имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою», — говорит Господь ангелу Ефесской церкви. «Когда ты только что обратился, ты готов был отдать самого себя и все, что у тебя было, ради того, чтобы отблагодарить Господа за твое спасение. А теперь прошли годы, и ты боишься». Ты боишься приблизиться к Господу ближе, чем другие? Своим подаянием для дела Божьего ты боишься быть обнищавшим? «Имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою». И я бы сказал такому брату, «Брат, да не ходи ты в ту церковь. Не оскверняй ты своим положением тех, которые искренне любят Господа, которые еще не оставили любовь свою, первую любовь свою к Спасителю. Поистине Господь прав, трудно богатому войти в Царство Небесное». Господь любил людей. Он любил этого юношу. Он любил и своих близких. Смотрите, иллюстрация смерти Лазаря. Все видели, что когда Лазарь умер, и Господь пришел на его могилу, то он прослезился. И люди говорили, смотрите, как он любил его. Христа осуждали за то, что он ел и пил вместе с мытарями и грешниками.
Они считали это недостойным делом. Его осуждали. Но это стало причиной для иллюстрации притч, которые сказал Господь в потерянной овце, о драхме и о блудном сыне. Как Господь любит своих людей! Это выражено в любви отца к сыну, который ушел и растратил свое имение, но потом вернулся. Вот что мы читаем в Евангелии Луки, 15 главе. Отец, увидев его, сына своего, сжалился и побежал, и пал ему на шею и целовал. Может быть, здоровье старца уже не позволяло бегать, однако же он побежал, он целовал, он пал ему на шею. Он выражал свою любовь к потерянному чаду. Господь выражает в Иисусе Христе свою любовь к чаду потерянному. Христос учит нас любить ближних своих на примерах обыкновенной жизни. И своим самопожертвованием Он доказал всему миру, всем грешным людям земли, как Он любит их. Давайте мы прочтем из послания апостола Павла Римлянам 5 главы. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Мы живем в Нем, мы живем им, потому что Он возлюбил нас. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кто-то скажет, да я и не жил тогда, когда Христос умер за меня. Да, действительно, и ты, и я в то время не жили. Но мы все люди земли принадлежим к одному человеческому роду, за который умер Христос. Третья мысль. В любви Христа мы видим достижение главной цели Его служения – искупления человечества. В 10 главе Марка мы читаем, «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, то есть жизнь свою, для искупления многих». Любовь Христова достигла этой цели. Человек стал примиренным с Богом. Знаете, литература повествует нам, что в некоторых диких племенах всегда был обычай по окончании войны. Вожди племен отправляли в другое племя своих сыновей как знак, как гарантию примирения. И если сына вождя, находившегося в другом лагере, если этого сына убивали, это было знаком начала новой войны. Но пока оставался сын живым, был мир. Но Христос был убит на Голгофском кресте, а мир с Богом был восстановлен. Там было совершенно противоположное. Вначале убивали сына, а потом начиналась война. Здесь Господь сделал иначе. Был убит Его собственный Сын, но настал мир для человечества. Удивительная любовь Божия. Бог любви и милосердия уже не мстит людям за смерть Сына Своего. Нет, нет. Осуждение и приговор поручил дьявол, настоящий виновник грехопадения человека. И Бог это знал. Теперь вопрос искупления решен. Бог выполнил свой намеченный план. Человек сам добровольно теперь должен избрать свою судьбу. Или принять его любовь и пойти в небо, или отвергнуть его и пойти в погибель. Но это должен сделать сам человек. Бог сделал для его спасения все. Но он не может силою заставить человека прийти к нему. Принятие спасения – это субъективное
личное дело каждого человека в отдельности. Рассказывают, что на одном евангелизационном собрании было очень много народа. Одна девочка приехала с папой, взяла с собой подружку. Девочка обратилась к Господу и упрашивала свою подружку, чтобы и она тоже покаялась. Девочки слышали призыв к покаянию. Одна раскаялась, а другая отложила свое покаяние до завтра. Но завтра это для одной из них просто не наступило. Поехали они вместе на машине, папа был за рулем. Он довез эту девочку до дома ее и собирался ехать дальше. Девочка открыла дверцу машины, чтобы выйти, и в этот момент другая машина сбила ее насмерть. Девочка отложила свое покаяние до завтра, а завтра для нее уже не было. Молодую пару, увлекшуюся выяснением, кто прав, он или она. Кто виноват в том, что произошло? И пока они спорили, дьявол все дальше и дальше угонял в скандалах их так далеко, что муж вынужден был оставить однажды свою жену и жить отдельно. Потом началась пьянка, возвращение к старым грехам, и все это привело его к смерти. Но никто не знает о его последних минутах. Успел он сказать Господи прости или нет? Но оставшаяся с малым сыном мать так и не научилась смиренно, чисто прожить по-христиански жизнь. Она довела мужа своего, что тот погиб. А теперь жизнь сына ее, уже выросшего, идет к тому, к чему пришла жизнь отца. Мать его способствует тому, чтобы сын оставил свою жену. Как это парадоксально! Неужели, я спрашиваю, мама не научилась страдать, теперь она заставляет страдать своих внуков? Но долготерпению Божию тоже приходит конец. В свое время Корей, Дафан и Аверон искали своего и восставали против Моисея и Аарона. В упорстве своем они погибли, потому что так распорядился Бог. Отвергающий любовь Христову сегодня очень рискует потерять не только свою жизнь, не только свое счастье на земле, но и жизнь вечную. Потому что без любви Христовой невозможно войти в Царство Небесное. Как же нам нужно любить людей, которые еще не знают Христа, еще не знают, как прийти к Нему? Мы читаем с вами: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы самого себя любим, каждый в отдельности, подумаем и о ближнем нашем. Для принимающих любовь Христову открываются объятия самого Бога, мы это знаем. Когда-то Господь открыл объятия нам, мы пришли к Нему. И мы знаем, что нет такого греха для каждого грешника, который не захотел бы простить сам Господь. Нет, Господь хочет простить любой грех грешнику. В 7 главе Луки с 36 по 50 стих рассказана история о грешнице, которая разбила свой алавастровый сосуд и возлила на голову Иисуса Христа. И говорил Господь ей: «Прощаются грехи твои». И людям говорил он так: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Кому много прощается, тот больше любит. Если это была грешница, падшая женщина, и она судила самую себя, конечно же, она плакала, возливая это благовонное мира, оттирая волосами своими, она каялась в своих грехах, она осуждала самую себя. Да? Симон, тот, который был свидетелем этой сцены, не понимал
этого происходящего. Ему мало было, может быть, прощено, и он вообще не любил Господа. Но она очень любила его. И я заметил, друзья мои, что в жизни бывает так, в церквах мы можем это видеть, что кому много прощено, тот действительно много любит. Другую картину можно видеть часто. Часто можно видеть в церквах холодных христиан, выросших в хороших, благополучных христианских семьях. Они как бы по привычке, по наследству стали христианами. Они стали петь в хоры, они стали быть среди молодежи, они имеют хорошее воспитание, но у них нет глубокого, искреннего влечения к исполнению воли Божьей. Они просто по привычке сделались верующими. Они не были грешниками настоящими. Им мало было прощено. Может быть, и потому они и мало любят. Но великий грешник может поистине оценить любовь Христову и его прощение. Мы знаем, что Петр отрекся, но потом как он каялся, и потом как он любил Господа. Павел гнал, еще будучи Савлом, Церковь Божию, но потом какое было его раскаяние, как он потом учил любить ближних своих. Все его послания наполнены этой мыслью, что Христос предлагает нам хорошо усвоить: возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Да, этому научился апостол Павел. Учимся ли мы? Давайте будем стремиться эту заповедь, оставленную нашим Господом, любить ближнего своего, усвоить так, чтобы никогда не забывать любить от всего сердца, чтобы быть угодным Господу за это. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня старшие дети Каратаевых снова принимали участие в евангелизационной беседе верующих с наркоманами, находящимися на принудительном лечении в закрытой наркологической больнице. Послушаем, какое впечатление произвела на них эта встреча.
1: Вот и вы.
2: Ну, раздевайтесь. Мойте руки и за стол.
3: А папа еще не пришел?
2: Конечно, нет. Ведь сегодня же хлебопреломление. До темноты, наверное, будут ездить. Немощных да больных в эту зиму еще больше прибавилось.
1: А мальчишки на улице?
2: Да, на улице. Я их еле уговорила пообедать и погулять. Вас все дожидались.
1: А Люда как?
2: Слава богу, температура спала. Озноб кончился. Теперь согрелась и уснула, так что потише разговаривайте.
1: Хорошо. Жалко, что я с вами не была.
3: Ой, мама, у нас сегодня не встреча с наркоманами была, а прямо настоящая битва. Конечно, словесная.
2: Битва?
3: Ну?
2: Я надеюсь, Вадим, что вы не пустились с ними в полемику. Ведь только неверующие считают, что в спорах рождается истина.
4: Мы не спорили, но старались отвечать им на все их вопросы на основе Слова Божьего.
1: А мы все внутренне молились, когда нашим братьям приходилось отвечать на каверзные вопросы.
3: Знаешь, мам, я еще раз убедился в том, что Слово Божие – это очень действенное оружие. Надо только уметь им пользоваться.
2: Это правильно, да.
3: И здесь нам очень помог опыт старших братьев.
4: Да, здорово им отвечал Николай Иванович.
3: Но...
4: Какое знание Библии! Сколько мудрости было в каждом его ответе!
2: Да, Николай Иванович опытный брат.
4: Поистине только Бог Святым Духом может сделать таким мудрым самого обычного человека. Ведь он не кончал никаких институтов, надо же.
3: А когда ему было учиться?
2: Да.
3: Ведь он всю молодость по тюрьмам да по высылкам скитался за Слово Божие.
2: Бог провел его, Петя, через свои университеты. А высшее звание бакалавра духовных наук он получил в сибирской тюрьме, когда его поставили к стенке. И стреляли холостыми патронами, чтобы посмеяться.
3: Да-да, он нам рассказывал об этом. А недавно у него в гостях был один из тех, кто стрелял тогда в него. А теперь он верующий. С тех самых пор, когда услышал, как Николай Иванович молился перед расстрелом за тех, кто стоял перед ним с оружием в руках. Говорит, если бы он проклинал нас, это было бы естественно. Но Николай Иванович просил у Бога прощения для своих убийц.
2: Да.
3: Вот что тогда перевернуло души солдатам и заставило задуматься.
4: Мне все время кажется, что я бы так, наверное, не смог. Я бы, наверное, испугался бы. Чтобы поступить так, надо быть каким-то особенным, сильным человеком.
2: Нет, Петенька, ты не прав. Сильным человека, вернее, мужественным, делает его Бог. И мудрым тоже. Надо только довериться ему полностью, положиться на него. Надеяться на него, и Бог покажет на тебе свою силу. И надежда не постыжает, говорится в Писании.
1: Это, кажется, апостол Павел, да?
2: Да.
3: Да, в послании к римлянам, по-моему, в 5 главе. И свидетельствует об этом каждый истинно верующий человек. Правда, и помогает он каждому по-разному. Одного делает сильным, как лев, а другому льва на помощь посылает.
1: Точно. Я где-то читала, один проповедник, изгнанный за проповедь Слова Божьего, остался один в степи, и когда совсем выбился из сил и стал замерзать, то взмолился Господу со словами: «Только ты можешь обогреть меня», и свалился обессиленный. А проснулся он от ощущения тепла, открыл глаза и увидел, что рядом с ним лежит лев.
2: Ой, надо же!
1: Вот откуда шло тепло. И когда наступило утро, лев спокойно ушел, не причинив ему никакого вреда.
4: А может быть, это просто сказка? Мне кажется, так в жизни не может быть.
1: Сказка?
4: Да.
1: А про брата Володю Сердюка, что приезжал к нам в церковь со своей мамой прошлым летом, забыл? Или его седины тоже сказка?
4: Да меня прошлым летом еще не было в вашем собрании.
2: Да, Верочка.
1: А, да, я совсем забыла. Мне все время кажется, что ты всегда был в нашей семье и в нашей церкви.
4: А что такого произошло с этим братом? Расскажи, пожалуйста.
1: Просто необычайная история. Он сам об этом молчал, а его мама, когда была у нас в гостях, рассказала.
4: Ну и что же она рассказала?
2: Да, история, происшедшая с ее сыном, действительно из ряда вон выходящая. Дело в том, Петя, что он 2 года провел в Афганистане. А его мама все время молилась за него. Просила Бога, чтобы он не допустил ее сына на пролитие человеческой крови и сохранил ему жизнь. И вот как Бог ответил на молитву матери. Он служил в своей части поваром. Вставать ему приходилось очень рано, до восхода солнца. Хлопот с приготовлением пищи было много. Но каждое утро до начала работ он уединялся в горы для молитвы. Уходил подальше от всех. Он получил разрешение от командира, который знал, что он верующий, и относился к нему с сочувствием и пониманием. И вот представляешь, однажды, когда он пришел на свое излюбленное место, он увидел там огромную змею.
4: Змею?
2: Да, но она не напала на него. Знаешь, что она сделала?
4: Ну что?
2: Солдат предложил ей кусочек хлеба, который случайно оказался у него в кармане. Ну, змея проглотила кусочек и уползла.
4: Да?
2: Да. И так продолжалось много времени. Каждое утро змея у камней поджидала его. И, получив очередное угощение, скрывалась в расщелине.
4: Да, положение.
1: Слушай, слушай, дальше будет еще страшней.
2: Но вот однажды змея не взяла хлеба из рук солдата, а подползла к его ногам и вдруг обвела его всего, как мумию. И, высунув жало на уровне его лица, застыла.
4: Какой ужас! И что же, солдат-то?
2: Ничего. Неподвижный и полумертвый от страха, он продолжал взывать к Богу о помощи. Он не помнил, сколько времени это продолжалось. Но объятия змеи вдруг ослабли. Она опустилась на землю, взяла солдатский кусочек хлеба и спокойно опять уползла, предоставив ему свободу и не причинив ему никакого вреда.
4: Надо же.
2: Я думаю, у него дрожали ноги от только что пережитого. Но самое страшное, когда он вернулся к себе в часть, он застал там страшную картину. Представляешь, все его товарищи были вырезаны душманами. Остались живыми только он сам, да его командир, который отпускал его по утрам на молитву. По распоряжению своего начальства он накануне выехал по делам в соседнюю часть. Вот так.
4: Да, неужели и на эту странную и страшную историю есть объяснение в Библии?
3: Есть, Петя.
1: Где, Вадим? Прочти, пожалуйста.
3: А вот давайте прочитаем сначала Псалом 56. Сейчас я возьму Библию, подожди тут. Так, это... 56-й псалом и псалмопевец Давид там пишет так. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».
4: Как?
3: «В тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».
4: Здорово.
3: И вот еще один псалом Давида есть, номер 90, по-моему. Вот он. Вот что тут написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое.
4: Мам, а какого мы там христианина видели?
2: В наркологии христианина. Ты что-то путаешь, Петя.
4: Это не я путаю, а тот человек, что называет себя христианином. Сквернословит, курит, колется, хозяин, гроза.
2: Да что это за христианин?
4: Да его даже медсестры побаиваются. А на шее крестик болтается. Спрашиваем, а почему ты крестик на шее носишь? Ты что, верующий?
2: Ну, а он что?
4: Ну, она отвечает, а как же? Как все крещеные. Говорим ему, что Иисус Христос, именем которого он называется, прощал своих врагов, и ты должен их прощать. А он аж зубами заскрипел, а глаза такой злобой сверкнули, что мурашки по спине пошли. «Ну уж нет», — говорит, — «кто меня обидит, шею сверну в раз». Вот какого христианина мы видели.
1: А к концу беседы он растревожился. Вопросы стал задавать какие-то беспокойные. Новый Завет попросил.
2: Так это же хорошо.
4: Я тоже обратил внимание. Словно чешуя с него спала. А под ней вдруг оказался одинокий и несчастный человек. Сидел, задумался, словно впервые всматривался в себя. Никому, говорит, я не нужен. Пропащий я человек. И так мне его стало жалко почему-то. Прямо слезы на глаза навернулись.
2: Вы, Петя, знаете что? В следующий раз, как туда пойдете, отнесите ему что-нибудь. Я, может, испеку пирожков каких-нибудь. Что-нибудь, какой-то знак внимания проявите.
4: Да ты что, мама? А сами что есть будем?
2: Знаешь, Петенька, Библия говорит, да не оскудеет рука дающего. Любовь надо делом доказывать, сынок.
1: Знаете, даже я его перестала бояться.
2: Вот и хорошо.
1: Подхожу к нему и говорю. Вы не печальтесь, дяденька. Бог вас очень, очень любит.
2: Ну, а он?
1: А он мне? Ах ты, говорит, чижик-пыжик, божья птичка. Ведь у меня где-то такая печушка растет. А где, не знаю.
3: А какой у них разговор с Николаем Ивановичем про зло вышел? Помните?
2: Ну, расскажите.
1: Ну, поначалу, когда он еще смеялся над нами, кричит. Да вы посмотрите, сколько зла вокруг. Да где он, ваш Бог? Если есть, почему не уничтожит зло? Ведь люди волками стали. Почему он это допускает, если он есть?
3: А Николай Иванович спрашивает его. А где зло находится? Не в человеке ли?
2: Да.
3: Ну, хотя бы и в человеке кричит. Значит, в человеке. Ты согласен со мной? А теперь скажи мне, положа руку на сердце, много ли хорошего ты совершил за свою жизнь? Воровал? Отвечает, воровал. И даже убивал, было дело.
2: Да.
3: Видишь, говорит Николай Иванович, а Бог тебя терпит, не уничтожает. А почему? Да потому что ты дорог для Бога.
2: Да.
3: Он очень тебя любит, терпеливо ждет, когда ты одумаешься и раскаешься в своих грехах. Да на помощь его позовешь, чтобы ты наконец понял, что Бог тебя сотворил для любви, для счастья и добра, а не для ненависти и злобы. Вот после этих слов Николая Ивановича он и сник. Как будто вдруг подменили человека и говорит, а меня ведь тоже Николаем Ивановичем в паспорт записали. Да забыл я уже это имя. Много лет только на кличку свою отвлекаюсь. Угрюмый. Вот так.
2: Ой, бедный человек. Вот как грех может исковеркать души человеческие. Так и хочется сказать вместе с псалмопевцем Давидом. Образумьтесь, бессмысленные люди. Когда вы будете умны, невежды?
3: И блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим.
2: Ой, что же это? Я забыла, что вас покормить надо. Мойте-ка руки. где вам накрыть?
3: Ну как где? На нашей любимой кухне, конечно.
2: И что это вас туда так тянет на кухню все время, а?
4: Запахи, наверное, очень аппетитные там.
2: Так.
1: Да и рядом все. Поели и сразу посуду помыли. No problem. Как говорит моя учительница по-английскому.
4: Вера заговорила по-английски. Это
1: конечно,
4: значит,
1: yes,
4: опять
1: yes.
4: Пятерку принесла, да?
1: Yes, yes. И между прочим, учительница сказала, что у меня есть способности к языкам.
3: Ого.
4: То-то я смотрю, у тебя какая-то странная Библия появилась. На одной половине написано по-русски, а на другой по-английски. Ты что, уже по-английски Библию читаешь?
1: Конечно. И знаю уже много слов из Писания по-английски.
4: Не понимаю, зачем это тебе нужно?
1: Зачем? А вот зачем. У нас учительница завела такой закон. На уроке говорить только по-английски, особенно в понедельник. Потому что нужно рассказать на английском языке, как я провела воскресенье. Ну вот. Кто-то рассказывает, какую передачу по телеку посмотрел, какое кино в кинотеатре видел, куда на дискотеку ходил. А я всегда молчала, потому что в моем лексиконе не хватало библейских английских слов для того, чтобы рассказать, как лично я проводила время. А теперь я свободно рассказываю о том, что я была в молитвенном собрании, посещала наркологическую больницу, ходила в дом престарелых, даже про нашу христианскую библиотеку немного рассказала.
4: Здорово. А учительница как реагирует на твои рассказы?
1: А так, морщится, но пятерку вынуждена поставить.
3: Молодец, сестренка.
2: Ну пошли, я угощу вас украинским борщом с кильками.
4: И что же это такое будет?
3: Да не отравишься, не бойся. Мама ведь готовила, значит будет вкусно.
2: Ох, Вадим, хороший у тебя характер. Всегда всем доволен.
3: Ну, спасибо.
4: Не вздумайте только оставить меня без обеда. Я буду поглощать кильки и представлять, что я ем вкусное нежное мясо.
1: А от мяса, между прочим, Петя, толстеет, стареет и даже глупеет.
4: Ну вот, значит, у меня есть шанс поумнеть. Спасибо, сестренка.
2: О, дети. И когда вы только станете взрослыми?

0: Слово «миссионер», как известно, происходит от латинского слова «миссио», что значит «послать». В библейском контексте под этим словом подразумевается «сын, посланный своим отцом», или «ученик, посланный своим учителем». Миссионерство – это деятельность церкви на земле. Но чтобы эта деятельность, труд христианский, был плодоносным, мы должны замечать и правильно реагировать на происходящие вокруг нас события. Мы должны обладать необходимой духовной дальнозоркостью и видеть далеко находящиеся объекты так же хорошо, как и то, что находится рядом с нами. Божья Церковь должна видеть не только нужды своей местности, но также нужды других областей своей страны и всего мира. Божья Церковь призвана донести весть спасения всем народам мира. На каждом поколении лежит ответственность провозглашения Божьих истин своим современникам в своих обстоятельствах. Вечно пребывающие истины Евангелия должны быть преподнесены на каждом языке, каждой народности и племени. Задание для современной церкви простое – показать миру, что библейская весть актуальна и насущна для нашего времени. Христос, глава церкви, не ждал того, чтобы мир пришел к Нему. Он исполнял поручение взыскать и спасти погибшие. Христос сказал эти слова Закхею: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца Своего». Служение Христа на земле было коротким, всего лишь 3 года. И в течение этих 3 лет Он тщательно учил Своих учеников, как надо евангелизировать, распространять благую весть. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», — сказал Иисус группе Своих учеников и всем будущим Своим последователям. Во времена Христа существовало много различных религий. Каждая народность имела своего собственного Бога. Иудаизма придерживались только евреи. Христос, однако, пришел, чтобы проповедовать универсальное Евангелие всем, кто был готов принять его. Оно имело печать, подпись самого Бога, Творца Вселенной. Пришествие Иисуса Христа положило конец мнению, что каждая народность должна поклоняться своим собственным богам. Бог всего творения явил Себя нашему миру, послав Своего Сына Иисуса Христа. Появление Иисуса Христа в историю человечества показало, что солнце, луна, звезды и человек не есть боги, а только Богом созданные творения. И Создатель требует, чтобы каждый, кто желает иметь доступ к Нему, одному живому Богу, принял Сына Его, Иисуса Христа. Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос категорически исключил возможность истинности других религий. Если существует только один истинный Бог, то существует только один доступ, один путь к Нему, и этот путь – Иисус Христос. В деле благовестия верующий стремится представить людям Христа как Господа и Спасителя так, чтобы в их сердцах появилось желание – тоже отдаться Ему. Цель Евангелия – освободить человека от греха и направить его к новой жизни в Иисусе Христе. Верующий не оставлен на произвол судьбы, так, чтобы он своими силами преуспевал или терпел поражение в своей христианской жизни и служении. В книге «Деяния апостолов» Христос ясно сказал Своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой дал ученикам способность победоносно встречать противление и спасать погибших. Дух Святой изменил учеников настолько, что они, в свою очередь, смогли изменить свой мир и приобрести его для Бога. Исполнившись Духом Святым, ученики стали смелыми свидетелями. Они получили силу. Произошло именно так, как и предсказал им Иисус. Мы видим, что они имели большой успех, потому что они говорили в силе Святого Духа. Положение сохранилось таким же и сегодня. Точно так же, как спасение сегодня доступно всем, кто желает его принять, так и сила Святого Духа доступна всем желающим ее. Дух Святой не только дает помазание словам верующего, придавая тем самым силу его свидетельству. Он также производит работу в сердцах неверующих, приготовляя их к принятию благой вести. И пришед Дух Святой обличит мир о грехе и о правде и о суде, сказал Иисус. Спасение приготовлено Богом. Человеку остается лишь выбрать, примет он то, что Бог предлагает даром, или нет. Церкви даны ясные инструкции относительно благовестия. Она должна прежде всего с достойным авторитетом евангелизировать мир. Авторитет этот дан ей самим Богом. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Затем церковь должна также идти целенаправленно, со смыслом. Цель у нее одна – сделать все народы моими учениками, сказал Христос. Церковь должна нести миру конкретную весть. Она не имеет никакой другой вести, кроме вести о Господе Иисусе Христе. Политике и философиям не должно быть места в евангельской вести. Весть церкви должна быть сосредоточена на Христе. Апостол Павел проповедовал Христа распятого. Весть о смерти и воскресении и пришествии Христа должна быть сердцевиной всякой проповеди. Далее, весть церкви должна быть основана на Слове Божьем. Истина не может быть рожденной человеком, потому что в человеке нет истины. Библия – источник истины. Поэтому церковь проповедует не философию или какую-то идеологию, а Слово Божие. Весть церкви включает в себя также истину о вечности. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Вся наша жизнь здесь на земле – лишь подготовка к вечности. Многие, однако, не согласны с этим. Сколько тех, кто думают, что 70 лет их жизни включают в себя все. Поэтому, душа моя, покойся, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь, говорят они. Следовательно, раз жизнь неповторима, и все ею кончится, то пусть она катится на полной скорости вниз, к разложению и крушению. Мой друг, если твоя жизненная философия такова, то послушай, думать так – роковая ошибка, это слепота. Не будь близоруким. Как было уже сказано в начале передачи, человек, который не в состоянии видеть дальше своего собственного носа, находится в опасности. Его ждет падение, и это падение может оказаться падением в вечную тьму и муки, в вечную погибель, откуда нет возврата. Бог ясно говорит через свое слово, что смысл нашего существования включает в себя не только этот скоротечный промежуток времени, который мы проводим здесь на земле. Нет, есть нечто большее, есть загробная жизнь. Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу? Ответ на этот вопрос простой. В мире не существует ничего такого ценного, на что стоило бы обменять свою вечную душу. Поэтому безумен тот человек, который готов променять несколько десятков лет сомнительного веселья на бесконечную вечность в темноте и муках. Единственная разумная альтернатива, также для тебя, мой друг, это послушаться своего Создателя Бога, примириться с Ним, попросить, чтобы Он простил все совершенные тобою грехи ради Иисуса Христа, который оплатил своей кровью то наказание, которое ты заслужил. Приди в этот час к Иисусу Христу. Через Него ты имеешь доступ к Богу. Возложи свою веру и свое упование на Иисуса Христа, и твоя бессмертная душа будет спасена.
1: Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Апостол Павел говорил, что Иисус Христос был презираем и иудеями, и язычниками. Однако, утверждал апостол, для него это не является камнем преткновения, ибо то, что для других было безумием, он почитал за мудрость, и радовался тому, что безумие Божие было мудрее людей, и что слабость Божия могущественнее силы человеческой. Но ради того, чтобы никто из коринфян не преткнулся, услышав о том, что мир презирает Христа, апостол показывает, в чем заключается обычный способ действия Бога. Он избирает ничтожные средства достижения своих целей, и благодаря этому вся слава принадлежит ему. В качестве довода Павел использует факт их избрания и призвания. «Посмотрите, братья, — говорит он, — кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но бедных, безграмотных, ничтожных Бог призвал, чтобы ему быть всем во всем, чтобы никакая плоть не хвалилась пред ним». Для любого человека, исследующего Писание или наблюдающего за фактами, ясно, что Бог не намеревался сделать Евангелие модным. Он и не думал собирать элиту человечества. У него не было в планах составить новый народ из высокопоставленных лиц. Напротив, Бог бросил вызов человеческому величию. Он унизил человеческую гордость и разрубил мечом своего могущества гербовый щит человеческой славы. «Низложу, низложу, низложу» — звучит девиз Господа сил. И он будет звучать, доколе не придет тот, кому принадлежит и царство, и сила, и слава во веки веков. Учение об избрании, как никакое другое, смиряет человека. Именно поэтому апостол Павел вспоминает о нем. Он желает, чтобы коринфские верующие были довольны следованием за смиренным, презренным несущим крест Спасителем. Ибо благодать избрала смиренных и презренных людей, которые не могут стыдиться следовать за тем, кто так похож на них, кто был презрен и умолен среди людей. Переходя непосредственно к прочитанным стихам, мы, во-первых, обратим внимание на того, кто сделал выбор. Во-вторых, на кажущееся странным избрание. В-третьих, на избранных, и после этого остановимся на причинах, которые стоят за Божьим избранием, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Во-первых, поднимемся на крыльях мысли ввысь и задумаемся о том, кто сделал выбор. Некоторые люди спасены, а некоторые нет. Бесспорным фактом является то, что некоторые обретают вечную жизнь, а некоторые продолжают идти по пути греха, пока не попадают в ад. Чем вызвано такое различие? Почему кто-то достигает небес? Причиной того, что некоторые гибнут в аду, является грех и только грех. Они не хотят покаяться, они не хотят уверовать во Христа, они не хотят обратиться к Богу и поэтому добровольно погибают, сами себя доводят до вечной смерти. Но почему некоторые спасены? По чьей воле они отличаются от других людей? Павел трижды в этих стихах отвечает на этот вопрос. Он не говорит «человек избрал».

0: а три раза повторяет: «Избрал Бог, избрал Бог, избрал Бог». Благодать, которая есть в человеке, слава и вечная жизнь, которых некоторые достигают, являются дарами Божьего избрания и не раздаются по воле человека. Это станет ясно любому здравомыслящему человеку, стоит ему только обратиться к фактам. Всякий раз, когда мы встречаем избрание в Ветхом Завете, мы видим, что оно явно исходит от Бога. Можно начать с самых древних времен. Ангелы пали, множество сияющих духов, окружавших престол Божий и воспевавших ему хвалу, были обмануты сатаной и согрешили. Древний змей увлек за собой треть небесных звезд, чтобы они ослушались Бога и были осуждены на вечные оковы и вечный огонь. Человек тоже согрешил. Адам и Ева нарушили завет, заключенный между ними и Богом, и вкусили плод с запретного дерева. Как ангелы, так и человек были обмануты и совращены сатаной. Но осудил ли человека Бог на вечный огонь? Нет. По великой милости он прошептал обещание на ухо Еве: «Семя жены размозжит голову змея». Некоторые люди спасены, но ни один бес не спасен. Почему? В человеке ли причина? Молчите! Это пустое хвастовство говорить, что человек определил свою судьбу. Сам Бог говорит: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Будучи всевластным Богом, Господь по сути говорит: «Я определяю и решаю, что из человеческой расы я спасу огромное количество людей, которые никто не может сосчитать, и они будут сосудами милосердия. А ангелы, которые прежде были моими слугами, а теперь стали предателями своего господина, погибнут без всякой надежды на избавление и будут примером могущества моей праведности и величия моей справедливости». И никому не пришло в голову оспаривать это решение Бога. Я никогда не слышал, чтобы даже самый крайний пелагианин защищал дьявола. Оригин, по всей видимости, действительно учил, что всеобщий закон милости распространяется и на дьявола. Но едва ли кто-нибудь сегодня придерживается такой точки зрения. Вот яркий пример избрания. Некоторые люди спасены, а все падшие ангелы погибнут. Чем может объясняться такое различие, как не волей Господа? Вспоминая о милости, которую обрело человечество, мы должны сказать: Бог избрал. Мы без труда можем вспомнить примеры о том, как воля Божия отделяла одних людей от других. Во времена патриархов почти все люди были язычниками, но несколько человек, избранных Богом, поклонялись истинному Богу. Господь решил создать особый народ, который бы обладал откровением от Бога и хранил истину. Он избрал Авраама в качестве праотца этого народа. Кто кого выбрал? Авраам Бога или Бог Авраама? Обладал ли Авраам от рождения чем-то таким, что делало его пригодным для служения Всевышнему? Писание ясно говорит, что ничем подобным Авраам не обладал. Напротив, он был странствующим, а вернее гибнущим арамеянином, и его род ничем не отличался от других, его семья, как и все, поклонялись идолам. Тем не менее, он был призван с востока, стал по особой воле Божьей отцом верующих. А что было в евреях такого, что могло побудить Бога благословить их пророками, научить истинному поклонению Богу через жертвоприношения и другие обряды, в то время как прочие народы поклонялись богам, сделанным из камня и дерева? Мы можем сказать только одно: Бог так сделал. Его милость была обращена к израильскому народу и ни к кому другому. Вспомните любой пример божественной благодати во время Ветхого Завета. Например, Бог явил милость Давиду. Но разве Давид сам избрал престол? Сам отделил себя от других людей и сделал себя избранным посланником Бога для израильтян? А может быть, самый младший сын Иессея обладал явным преимуществом перед своими братьями? Нет, наоборот, с человеческой точки зрения лучше подходили его братья. Даже Самуил, увидев Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Бог смотрит не так, как человек, и Он избирает Давида, чтобы ему быть царем израильским. И можно приводить другие примеры, но ваша память позволит мне не тратить лишних слов. Все события Ветхого Завета показывают, что Бог поступает так, как Ему угодно, и среди небесного воинства, и среди обитателей земли. Он низвергает, и Он возвышает. Он из праха подъемлет бедного, и брение возвышает нищего, ставит его рядом с вельможами, избирает Бог, а не человек. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Если мы подумаем, кем является Бог по отношению к человеку, то нам станет ясно, что все должно определяться Его волей. Бог – царь для человека. И неужели царь не будет поступать по своей воле? Люди могут создать конституционную монархию, ограничивающую власть царей, и они правильно делают, когда стремятся к ней. Но если бы мы могли найти совершенного человека, то абсолютная монархия была бы в таком случае наилучшей формой правления. В любом случае, Бог обладает абсолютной властью. Он никогда не нарушает справедливости, ибо Он есть сама святость и истина, и считает свою абсолютную власть одной из самых прекрасных жемчужин в своем венце. «Я Господь, и нет иного». Он никому не дает отчета о своих делах. На все вопросы дает один ответ. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Бог – абсолютный монарх, поэтому его голос во всем, а тем более в деле спасения, является решающим. Давайте представим себе такую ситуацию. Несколько преступников заключены в тюрьму, и каждый из них осужден на смерть. Их вина одинакова, поэтому, когда утром их поведут на казнь, никто не скажет, что это несправедливо. Если помилование возможно для некоторых преступников, то кто будет принимать решение? Неужели преступники? Им ли будет дано право решать вопрос о помиловании? Для них отмена приговора – великое снисхождение. Но, предположим, все они отвергли помилование и, услышав предложение быть спасенными, отказались принять прощение. Если в этом случае высшая милость берет верх над их извращенным разумом и волей и решает все равно спасти их, то кому будет принадлежать окончательный выбор? Если выбор предоставить преступникам, то они все вновь выбрали бы смерть вместо жизни. Поэтому бессмысленно оставлять последнее слово за ними. Кроме того, это выглядело бы очень странно, если бы вопрос о помиловании решали сами преступники. Нет, конечно же, король определит, кто будет помилован, а кто понесет заслуженное наказание. Тот факт, что Бог является царем, а люди преступниками, требует того, чтобы спасение зависело от воли Бога. и поистине. Нам лучше предоставить все воле Бога, а не своей воле, потому что Бог намного добрее к нам, чем мы к себе. Он любит человека больше, чем человек себя. Бог есть справедливость, Бог есть любовь. Справедливость во всей ее величественности и любовь во всей ее неограниченной силе. Милость и истина встретились и почтили друг друга. И очень хорошо, что власть спасать предана в руки Бога. Сейчас мы вспомним несколько примеров, которые использует Библия для описания того, как происходит спасение. И я думаю, вы и поймете, что окончательное решение о спасении предоставлено Божьей воле. Частью спасения является усыновление. Бог усыновляет грешников, которые были детьми гнева, и делает членами своей семьи. Кто обладает властью в вопросе усыновления? Дети гнева? Конечно же, нет. Но ведь все люди по природе чада гнева. Здравый смысл требует того, чтобы никто иной, как сам родитель, принимал решение об усыновлении. Будучи отцом, я имею право принять или отвергнуть человека, претендующего на усыновление. Очевидно, что ни один человек не имеет права требовать от меня, чтобы я усыновил его, и не может без моего согласия заявить, что он является моим приемным сыном. Я повторяю, что здравый смысл требует того, чтобы родитель обладал правом решать, будет кто-то усыновлен или нет. Так и Бог решает сам, кто будет его сыном, а кто нет. Церковь названа Домом Божьим. Кто определяет архитектурный стиль этого здания? Кто решает, из каких камней оно будет построено? Неужели камни выбирают сами себя? Неужели камень в том углу сам себе выбрал место? Или тот, который лежит ближе к фундаменту, сам забрался туда? Нет, архитектор располагает выбранный материал так, как посчитает нужным. Так и при возведении церкви, которая является Домом Божьим, великий строитель оставляет за собой право выбора камней и их местонахождения в строении. Возьмите еще более понятный образ. Церковь названа невестой Христа. Хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы ему против воли навязали кого-нибудь в невесты? Среди нас не найдется ни одного человека, который бы отказался от своего права выбирать спутницу жизни. Так неужели Христос предоставит воле случая и воле человека выбор своей невесты? Нет. Наш Господь Иисус Христос, муж церкви, использует свою власть, которая принадлежит Ему по праву, и Сам выбирает себе невесту. Кроме того, мы являемся членами тела Христова. Давид говорит, что «в Твоей книге записаны все члены для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Члены каждого человеческого тела были записаны в книге Божьей. Так неужели тело Христа является исключением? Неужели великое, божественное, человеческое тело Иисуса Христа, нашего Спасителя, будет создано по прихоти свободной воли, в то время как другие тела, гораздо менее важные, создаются в соответствии с тем, что написано в книге Божьей? Давайте даже не будем предполагать возможность утвердительного ответа, который просто свидетельствует о непонимании образа, использованного в Писании. Мне кажется совершенно ясным, что библейские образы и примеры учат тому, что выбор человека ко спасению принадлежит Богу. Разве это, дорогие друзья, не соответствует вашему опыту? Со мной произошло именно так. Некоторые люди, возможно, ненавидят учение об избрании. Многие с пеной у рта пытаются опровергнуть всевластие Бога. Но я должен признать, что это учение касается сокровенной струны в моей душе. Так что оно заставляет меня заплакать, даже когда ничего другое не может вызвать слезы. Что-то внутри меня говорит: «Он должен был избрать тебя, иначе ты бы никогда не избрал его». Я своевольно жил в грехе. Я постоянно сбивался с истинного пути, находил удовольствие в беззаконии, пил зло, как вол пьет из потока воды. А теперь я спасен благодатью. Как я могу осмелиться приписать спасение своему собственному выбору? Несомненно, я выбрал Бога добровольно. Но это произошло лишь благодаря предварительной работе, которую Бог произвел в моем сердце, изменив его, ибо неизмененное мое сердце не было бы способно избрать Бога. Возлюбленные, разве вы не замечаете, что даже сейчас ваши мысли бегут прочь от Бога? Если бы Божья благодать была отнята от вас, то что с вами бы было? Не похожи ли вы на согнутый лук, форму которого удерживает тетива, но если ее разрезать, то лук распрямится? Не так ли с вами? Не вернулись ли бы вы сразу же к своим старым греховным путям, если бы Бог забрал свою могущественную благодать? Тогда вы должны понять, что если даже сейчас, когда вы возрождены, ваша испорченная природа не хочет делать выбор в пользу Бога, то тем более вы не могли избрать Бога, когда у вас не было новой природы, которая бы сдерживала и подавляла греховную натуру. Мой Господь смотрит вам в глаза, о люди Божьи, и говорит: «Не вы меня избрали, но я избрал вас». И мы ощущаем, как в наших душах рождается ответ: «Да, Господь, не мы Тебя избрали в своем природном греховном состоянии, но Ты избрал нас, и да будет вечная честь и хвала Твоему свободному и всевластному выбору». Да даст нам Господь Бог ощутить действие Святого Духа, пока мы будем говорить непосредственно о самом избрании. Вот Господь выбирает людей, которые почтят крест Христов. Они будут искуплены драгоценной кровью, и Бог сделает их достойными в определенном смысле великой жертвы Иисуса Христа. Но посмотрите, какой странный выбор делает Он. Я с благоговением читаю слова: «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Если бы человеку было предоставлено право выбора, то он избрал бы мудрых и благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Если бы выбирал человек, то он прошел бы мимо именно таких людей. Бог сделал очень странный выбор. Я думаю, что даже на небесах он будет предметом вечного удивления. И если бы апостол Павел не раскрыл нам причин такого выбора, то мы просто терялись бы в догадках, почему Бог с божественным презрением прошел мимо пышных королевских дворцов и остановил свой выбор на людях низкого происхождения и незначительного положения в обществе. Этот выбор странен тем, что он прямо противоположен выбору, который сделал бы человек. Человек избирает тех, кто наиболее полезен для него. Бог избирает тех, для кого он может быть наиболее полезен. Мы избираем тех, кто может отблагодарить нас лучше других. Бог часто избирает тех, кто больше всего нуждается в его благодеяниях. Если я выбираю друга, то такого, дружба с которым мне была бы полезна. И в этом проявляется эгоизм человека. Но Бог избирает в друзья таких людей, которым Он может оказать своей дружбой наибольшую услугу. Бог и человек делают выбор совершенно по-разному. Мы выбираем лучших, потому что они этого заслуживают. Он избирает наихудших, потому что они менее всего этого заслуживают, чтобы избрание было явным деянием благодати, а не результатом человеческих заслуг. Очевидно, Бог выбирает совершенно иначе, нежели человек. Человек избирает самое красивое и прекрасное. Бог, напротив, видя печать скверны на всем, что почитается прекрасным, не избирает эту видимую красоту, а останавливает свой выбор на тех, кого даже люди признают некрасивыми, и делает их по-настоящему красивыми и прекрасными. Странный выбор. Так ли поступает человек, о Боже? Обратите внимание, что этот выбор также исполнен милости и в вашем, и в моем случае. Этот выбор исполнен милости даже в том, как он исключает людей. Не сказано ни одного мудрого человека, а немного мудрых. Так что и великие люди не лишены благодати Божьей. Евангелие возвещается и вельможам. На небесах мы встретимся с теми, кто на земле носил венцы. Как благословенна благодать милостивого выбора! Она дарит жизнь немощным и неразумным. Можно было подумать, что когда Бог сказал царю «нет», то он сделал это для того, чтобы уже никто не рассчитывал на его милость. Прославим же его за такую чудную благодать! Каким ободрением это служит нам! Многие не могут похвалиться своей родословной, многие не получили хорошего образования. Мы не богаты и не знатны, но как милостив Бог! Ему было угодно избрать именно таких невежественных, таких презренных, таких ничего не стоящих людей, как мы. Я замечу, что любой христианин, который задумается о своем избрании, согласиться с тем, что Бог совершил самый странный выбор, который только можно было совершить.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

«Здравствуйте!» «Расти там, где тебя посадили», — гласит народная мудрость. И тем не менее большинство из нас стремятся в другой сад, в котором больше влаги, солнечного света и чего-либо еще. А впоследствии мы обвиняем почву, садовника и все на свете за то, что не приносим плодов. Молодой парень, герой нашего рассказа, расцветал на родной земле. И, несмотря на трудные условия, он за несколько лет принес плодов больше, чем большинству людей удается за всю жизнь. Потому что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Сколько сейчас вашему малышу?
1: Скоро будет год и 2 месяца, доктор.
0: Угу.
1: Вообще он у нас никогда не болел, не считая нескольких простуд.
0: Угу.
1: У него начались проблемы сразу после 1 года.
0: Опишите, что с ним случилось.
1: У него пропал аппетит. Начались постоянные расстройства желудка.
0: Угу.
1: Мы обратились к врачу 2 недели назад, когда он начал задыхаться.
0: Угу.
1: Нам сказали, что это был приступ астмы. На некоторое время я пыталась ему помочь.
0: Так.
1: Ему стало лучше, а затем его состояние снова явно ухудшилось.
0: Так, скажите, пожалуйста, до заболевания он бывал иногда слишком вялым или, наоборот, излишне возбужденным?
1: Да нет, все было нормально.
0: Угу.
1: Но он никогда не ползал, а сразу в 10 месяцев пошел.
0: Так, мне кажется, что верхняя часть туловища вашего ребенка несколько недоразвита. Может быть, у него мышечная дистрофия.
1: Мышечная дистрофия?
0: Не волнуйтесь так, пожалуйста. Я не могу быть уверен в этом диагнозе. Нужны дополнительные обследования и консультации у невропатолога. Скажите, у вас в роду кто-то еще болел дистрофией?
1: Несколько лет тому назад мой двоюродный брат умер от этого. Но с Дэнни не должно этого случиться, нет. Только не это! Я позвонила твоей тете, Джим. Она сказала, что мускульная дистрофия могла бы передаться по наследству только со стороны матери. А у нас в семье этого ни у кого не было. Поэтому дистрофия исключена.
2: Ну что же тогда с нашим мальчиком?
1: Не знаю, но вся наша церковь молится за него. А вот и кардиолог. Может быть, он поможет нам прояснить ситуацию.
0: Добрый день. Мистер и миссис Радке. Результаты обследования говорят о том, что у вашего сына увеличенное сердце с признаками сердечной недостаточности. Это очень серьезно. Его жизнь находится в опасности.
1: Боже милостивый! Просто невероятно! Даниэлю потребуется лечение и постоянный медицинский контроль.
2: Доктор, может быть, поможет операция?
0: Единственное, что мы сможем предпринять в крайнем случае, это пересадка сердца.
1: Бог поможет излечить его. Он поможет спасти нашего Даниэля.
0: Хорошо. А пока я выпишу ему необходимые лекарства.
3: Он был первым ребенком в семье. Его рождение с нетерпением ждали. О нем долго молились. Родители связывали с сыном множество самых радужных надежд. Какой могла быть жизнь этого мальчика и какой она оказалась в действительности, об этом и пойдет речь в нашем рассказе. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Даниэле Радке.

0: Мы с Джимом были женаты уже 4 года, когда 8 декабря у нас родился сын Даниэль. Мы сразу же в родильном отделении поблагодарили Бога за него и, как Анна в Ветхом Завете, посвятили нашего мальчика Господу. Какой несказанной радостью он был для нас! А затем он вдруг внезапно заболел. В то время как врачи боролись за жизнь нашего малыша, мы день и ночь молились за него. Однажды мы зашли в больничный буфет перекусить и хоть немного расслабиться после длительного нервного напряжения. Вроде бы ему становилось лучше, а сейчас все снова висит на волоске.
1: Но, Джулия, это же только из-за гриппа. А сейчас, когда поставлен диагноз, врачи уже знают, что нужно делать, и все будет хорошо.
0: Мне кажется, нам постоянно теперь придется следить, чтобы он не переохлаждался и чем-нибудь не заразился. Ведь у него ослаблен иммунитет.
1: Ну, конечно, конечно, Джулия. Мы обязательно будем следить за мальчиком. Особенно, чтобы он не перенапрягал сердце. Но, Джулия, пойми, очень хочется, чтобы он жил нормальной жизнью ребенка, понимаешь? Мы ведь не знаем, какая судьба уготована Господом нашему сыну.
0: Я верю, что Бог излечит его, Джим.
1: Да, Джулия, но пути Господни неисповедимы.
0: Ему известно, как мы мечтали о рождении этого ребенка. И мы посвятили его Богу.
1: Джулия, сейчас нашей вере предстоит серьезное испытание. Мы должны довериться Господу в отношении сына. Вот что будет действительно означать, что мы посвятили своего сына Богу.
0: Ты прав. Мальчик рос и развивался. Мы всегда брали его с собой в церковь на службы. И в 3 года... он уже начал петь гимны, иногда даже своими словами. Каждые 3 года Дэнни проходил обследование.
2: У него все нормально.
0: Он ходит в детский клуб при церкви.
2: Это хорошо. Только следите за тем, чтобы он не перенапрягался.
0: Дети там большей частью заучивают наизусть Писание, играют в игры. Он не бегает с другими детьми, а следит за ними со стороны. Но ему тоже очень весело.
2: Он у вас замечательный мальчик.
0: Доктор, как вы думаете, можно ему будет в этом году пойти в детский сад?
2: Можно, если ему не станет хуже. А сейчас я выпишу ему новые лекарства.
3: А оно не горькое?
2: Надеюсь, нет. И мне потребуется еще взять кровь для анализов. Ты не против?
3: Нет.
2: Будет немного больно.
3: Ничего, я потерплю.
2: Ты славный мальчик, Даниэль.
0: Даже в раннем детстве Даниэль больше думал о других, чем о себе. Его сердце переполняли самые светлые чувства. Он горячо любил своих младших сестер. И он всегда воспринимал свою болезнь со смирением, как нечто, допущенное Богом. Он просто не мог делать кое-что из того, что было доступно другим детям. Джим, ну сделай же что-нибудь. Даниэль играет с другими детьми в футбол.
1: Джулия, я слежу за ним из окна.
0: Ты только посмотри на него, весь красный, задыхается от бега.
1: Ну, Джулия, я вижу, ему очень хорошо.
0: Но у него же больное сердце, это смертельно опасно.
1: Джулия, ну пусть он поиграет.
0: Но ты же прекрасно знаешь, Джим, что ему нельзя напрягаться.
1: Не волнуйся, милая, не волнуйся, прошу тебя, ну пусть поиграет. Мы должны положиться на Бога.
0: Дэнни пошел в школу. Учеба ему давалась легко. Он переходил из класса в класс, поднимаясь по ступенькам познания. И его любовь к Богу постоянно возрастала. К этому времени он начал слабеть, и ему становилось все труднее быть на уровне своих сверстников. Но духовно он был не по годам очень развитым ребенком. Однажды прекрасным зимним днем учительница из 4 класса дала детям возможность порезвиться на воздухе.
4: Я очень сожалею, Дэнни, но боюсь, что для тебя это слишком рискованно. Тебе нельзя кататься на санках.
3: Не расстраивайтесь из-за меня, миссис Олсон. Я благодарен и за то, что смогу сидеть здесь на воздухе и смотреть на товарищей.
4: Ты хороший мальчик, Дэнни.
3: Миссис Олсен.
4: Да.
3: А как вы думаете, как там, на небесах? Какие они?
4: Ну, Дэнни, мне кажется, небеса — это самое лучшее из всего, что может быть. Бог совершенен. А значит, небеса тоже совершенны.
3: Значит, я смогу там кататься на санках.
4: Да. Бог позаботится о том, чтобы там было весело и интересно.
3: Я жду не дождусь, когда отправлюсь туда. Я надеюсь, у Бога есть для меня лошадка. Я люблю лошадей.
4: Да, это видно по твоим ковбойским сапогам и шляпе.
3: У меня есть коллекция игрушечных лошадок и много записей ковбойских песен.
4: Это так?
3: Да.
4: А почему тебе не принести тогда их в классный урок истории, а?
3: Хорошо, я принесу.
0: Даниэль сразу же загорелся этой идеей. Ему нравилась школа. Но во втором полугодии 4-го класса из-за болезни иногда приходилось пропускать занятия. Было трудно выдерживать каждодневные нагрузки, особенно после того, как он сильно простудился. В мае, по совету лечащего врача, чтобы как-то укрепить его здоровье, Дэнни на несколько дней положили в больницу. В июле мы пошли на прием к врачу, чтобы проверить его состояние сердца.
2: Миссис и мистер Радке, легочное давление Даниэля намного хуже, чем я ожидал. Мне даже пришлось приостановить процедуру осмотра.
1: Да, теперь понятно, почему он так слаб.
0: Доктор, вы сможете ему помочь?
2: Надеюсь. Я хочу испробовать еще одно лекарство. Но оно, по всей видимости, будет давать побочные эффекты.
0: Он вытерпит. Он плачет. Но всегда понимает, что лечение необходимо.
2: Вы собираетесь на отдых?
1: Да, осенью.
2: Нельзя ждать до осени. Состояние Даниэля к тому времени может ухудшиться. Если это возможно, отправляйтесь прямо сейчас, не откладывайте. Когда вернетесь, мы начнем новый курс лечения.
0: От новых лекарств у Дэнни начались сильнейшие головные боли. Они изводили его несколько дней. В сентябре врач предложил нам поговорить с хирургом о пересадке сердца. А затем мы обсудили все с Даниэлем.
1: Дэнни, мы с мамой хотим, чтобы ты сам принял это решение.
3: А почему врач сказал, что я возможный кандидат на операцию?
1: Ну, потому что хирург сказал ему, что, скорее всего, дело не обойдется одной лишь трансплантацией сердца. Видимо, будет необходима и пересадка легкого.
3: Да, дышать мне действительно трудно.
1: Но, сынок, видишь ли, это еще не все проблемы. У тебя слишком слабое давление в легких, и хирург опасается, что ты не сможешь выдержать 2 операций.
3: Похоже, мне мои дела совсем плохи.
1: Но даже если ты успешно перенесешь 2 операции, неизвестно, как ты будешь себя чувствовать дальше.
3: Может быть, с новым сердцем я смогу служить Господу лучше.
1: Мне кажется, Дэнни, Бог будет доволен тобой в любом случае.
3: Лучше давай помолимся об этом решении.
1: Да. Будет лучше, если мы помолимся об этом.
3: Папа, я почувствовал такой мир в душе, когда мы молились. Мне кажется, я не хотел бы операции.
1: Ты уверен, Дэнни?
3: Да, папа. Господь знает, сколько мне еще осталось прожить. Мне нужно только слушать его и делать то, что он от меня хочет.
0: Мы так любим тебя, Дэниэль, но мы не можем не согласиться с тобой.
3: Я знаю, где я буду, когда умру, и поэтому не боюсь этого. Я готов пойти домой, к Господу. У него есть там для меня прекрасная белая лошадь.
1: Мы бы так хотели, чтобы ты побыл с нами подольше, мальчик. Но ты прав. На это да будет воля Божья. Я скажу врачу о том, что мы решили.
3: Я буду молиться о докторе Томасе, папа. Он еще не познал Господа.
0: Даниэль молился за многих. Вскоре после того, как он был спасен, он привел к Христу нашу дочь Эмми, а затем помог прийти к спасению Сари, нашей младшей дочери. И хотя ему часто становилось плохо от лекарств, он не впадал в уныние. И несмотря на то, что он больше не мог посещать школу, учительница не забывала его.
5: «Мама, звонила миссис Олсон! Она хочет, чтобы дети в этом году увидели мою коллекцию ковбойских лошадей!»
0: «Это будет чудесно, Даниэль!»
5: «На этот раз у меня будет и христианская ковбойская песня, а еще я смогу показывать фокусы с веревкой!»
0: «Только не перенапрягайся!»
5: «Хорошо, мама! Я прочитал об одном человеке из Канады. У него было тоже больное сердце и еще диабет. Но Бог дал ему около 50 лет на то, чтобы он имел возможность благовествовать».
0: «Бог всемогущ, Даниэль.
5: Я смогу ему принести пользу. Я хочу помогать на христианском радио».
0: «Да, я думаю, ты мог бы.
5: Их передачи мне очень помогают. Вчера ночью в программе «Освобожденные» передавали такую замечательную историю».
0: «А почему бы тебе не позвонить на радиостанцию и не предложить свои услуги?»
5: «Хорошо, мама. Я хотел бы что-нибудь сделать для них в знак моей благодарности».
0: Чем более ухудшалось физическое состояние Дэнни, тем более, казалось, он рос духовно. Он чувствовал себя все хуже, и врач навещал его каждые 2 месяца. В мае 94 года у мальчика случился сердечный приступ, и он снова попал в больницу.
2: «Миссис Радке, Даниэля необходимо оперировать. Но у него серьезное нарушение электролитического баланса, который мы пытаемся восстановить. Но больше всего меня беспокоит его дыхание. Я пробовал вводить ему различные стимуляторы, но тогда у него страшно подскакивает пульс».
0: «В каком он сейчас состоянии, доктор Томас?»
2: «Сейчас ничего, но я очень волнуюсь за него. Сердце может не выдержать нагрузки. Если он войдет в состояние клинической смерти, встанет вопрос о применении восстановительных средств. Трихотомия, интенсивная терапия. За вами решение, как поступить дальше, так как... даже после всех этих процедур прогноз его дальнейшего состояния совершенно неизвестен».
0: «Вы не возражаете, если я посоветуюсь с мужем и пастором?»
2: «Да-да, конечно. Когда решите, дайте мне знать».
0: «О, Господи! Кто мы, чтобы принимать решение о жизни или смерти? Ты даешь нам жизнь, Боже милостивый. Что нам сказать? Что нам делать? Господи, я не хочу нести ответственность за смерть Даниэля. Господи, помоги нам!»
1: «Когда я приехал в больницу, мы обсудили этот вопрос с Дэнни. И он решил, что не хотел бы, чтобы его оживляли, если сердце не выдержит операции и остановится. Ему назначили лекарство, которое он должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. И мы вернулись домой. Не желая попусту тратить то ценное время, что у него осталось, Дэнни начал учиться на курсах при христианском радио».
6: «Алло?
7: Алло, мистер Радке?
6: Да-да. Меня зовут Рас Тернер. Я учитель Дэнни на курсах по изучению Библии при христианском радио.
1: Очень приятно.
6: Мистер Радке, я хочу вам сообщить, что ваш мальчик очень развит для своего возраста.
1: Хвала Господу. Мы не устаем ему удивляться.
6: Вы знаете, как правило, возраст моих студентов от 16 до 60 лет. И в самых разных классах они задают одни и те же вопросы. Но вопросы Дэнни гораздо глубже. И самое главное, что он сам может ответить на большую часть их вопросов.
1: Да, таков уж наш Дэнни.
6: Я вижу, что он очень много читает Библию, и он страстно увлечен Господом.
1: Да, этого у него не отнять. А еще он очень переживает о заблудших.
6: Мистер Радке, я ищу консультанта. Ищу консультанта, который смог бы успешно работать с детьми. И мне почему-то кажется, что у Дэнни это прекрасно получится. Как вы думаете, он не откажется пройти дополнительный курс обучения?
1: Я думаю, что он будет в восторге.
6: Я благодарю вас. Угу. До свидания, всего доброго.
1: До свидания.
0: Даниэлю доверили исполнять солирующую партию на вечерней воскресной службе в церкви. В следующем году он пел еще 6 раз. Но боли все усиливались. Его каждый день рвало. Через год, за неделю до дня рождения, у него началось страшное сердцебиение. И поэтому сына снова госпитализировали.
3: Я дал доктору Томасу брошюру, мама. Надеюсь, он ее прочтет.
4: Обязательно.
3: Я бы так хотел, чтобы он принял Господа как своего спасителя.
4: Ты сделал, что от тебя зависело. Во всем остальном следует положиться на Бога, Даниэль.
3: А вдруг я еще не все сделал, что должен был? Я не знаю, сколько времени у меня осталось.
4: Никто не знает этого.
3: Я совсем даже не думал, что так пробуду здесь долго. На дворе уже январь.
4: Может быть, скоро мы сможем забрать тебя домой?
3: Мама, тебе нужно послушать эту запись. Речь идет о девочке, у которой был рак. Она не боялась умереть. Она полностью доверяла Господу.
4: Нам всем нужно доверять Богу. И как она быть готовыми? Потому что никто из нас не знает, когда придет его час.
3: Мама, когда ко мне приходят люди, почему не говорят, что я такой хороший? Ведь я такой грешник.
4: Через тебя Бог помог многим людям, Даниэль.
3: Но я же не слушал тебя и папу. Этим я причинил боль Богу.
4: Он читает в твоем сердце, Дэнни. Все, что тебе нужно сделать, это попросить у него прощения.
3: Я уже сделал это. Но ты, мама, ты простишь меня?
4: Конечно, мой маленький. А ты простишь меня, если я чем-то обидела тебя?
0: Мы молились о том, чтобы состояние ребенка не стало хуже, и он смог еще вернуться домой. Но у него начались отеки из-за жидкости в организме. В пятницу мы вместе с ним смотрели по телевизору фильм о ковбоях. Затем я ушла домой. Но в 5 часов утра нас разбудил телефонный звонок. Алло?
7: Мама!
4: Сынок!
7: Ты не могла бы прийти сейчас? У меня ночью так мерзли ноги. Я почти не спал.
4: Почему ты не позвонил раньше, малыш?
7: Я ждал до утра, чтобы вы могли немного выспаться. Но я не мог больше терпеть, мама.
4: Я сейчас приеду, Даниэль. Я пошла в больницу и растирала ему ноги до тех пор, пока он не уснул. Я осталась рядом с ним и молилась. Когда он проснулся в 8 часов и позавтракал, я пошла домой, чтобы приготовить для него и мужа пиццу. Джим уже был почти готов, чтобы отправиться в больницу. Когда нам позвонили, сказали,
0: чтобы мы приезжали немедленно.
2: Миссис Радке, мистер Радке, будьте мужественны. Даниэля больше нет с нами.
0: Сразу после его смерти в местной газете была опубликована статья о страстной вере мальчика в Бога. На похоронах Даниэля люди говорили о беззаветной преданности Богу 14-летнего служителя. В Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

друзья, если бы вам пришлось умереть сегодня вечером, смогли бы вы знать наверняка, что попадете на небо?

Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Из Библии, однако, явствует, что погружение в воду само по себе не может очистить человека от грехов и сделать его угодным Богу.

пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Луки, 2 глава, 41 по 47 стихи. Иисус был как раз там, где ему и положено было быть, и занимался именно тем, чего ожидали от него Мария и Иосиф. Отличие было только в том, что не мудрые старцы поучали Иисуса в храме, а он сам их учил. Разумеется, он не читал им лекций, просто его точные вопросы, глубина его понимания и разумность ответов не могли остаться незамеченными. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Луки 2:48. Иисус ответил вопросом. Этого вполне можно ожидать от Бога. Слова Иисуса не были обычной детской отговоркой. Иисус сказал, что Он был там, где и положено быть Сыну, в доме Своего Отца. Но они не поняли сказанных им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки, 2 глава, с 50 по 52 стихи. Иисус приступил к выполнению своей задачи, когда ему было около 30 лет. К тому времени Иоанн, сын Захарии, уже начал готовить ему путь. Иоанн возвещал всем, кто хотел его слушать, что помазанник уже рядом. Слова Иоанна вызывали сильное волнение в народе. Иоанна прозвали крестителем, так как он крестил людей. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, 3 глава, 7 и 8 стихи. А как же было крещение Иисуса? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Матфея, 3 глава, 13 и 14 стихи. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея, 3 глава, 15 по 17 стихи. Иисус, Бог, Сын, засвидетельствовал истинность слов Иоанна, а Бог Отец и Бог Святой Дух дали свое свидетельство об Иисусе.
На другой

день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанна, 1 глава, 29 и 30 стихи. Что такое искушение? И как правильно Иисус этому противостоял? Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. На предложение сатаны Иисус отвечал словами из Библии. И это очень важные слова, поскольку многие люди так заботятся о нуждах земной жизни, что не уделяют внимания своему духовному благополучию. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Марка 8:36. Вызов брошен. Здесь сатана вспоминает стих из Псалтыри, ведь он охотно использует религию, а цитировать Библию – это его любимый прием. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея, 4 глава, 5 и 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – Иисус говорит о Царствии Божьем. И на этот раз Иисус ответил на искушение сатаны. Он привел цитату из Библии: «Господу ни к чему доказывать, что Он Сын Божий». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Матвея 4:7. Сатана обещает Иисусу дать ему власть над всеми народами мира, если только он поклонится сатане. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Матфея, 4 глава, 8 и 9 стихи. Действительно, разве не это нужно было Иисусу? Чтобы все народы пошли за Ним. Сатана умолчал лишь об одном. Если бы Иисус поклонился сатане, это означало бы, что он ему служит, ведь поклонение всегда связано со служением и неотделимо от него. Но хитрость сатаны не сработала. В ответ на нее Иисус снова привел слова из Писания. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Матфея, 4 глава, 10 и 11 стихи. Сатана не преуспел в попытке уловить Иисуса в свои коварные сети. Иисус оказался безупречным и бескомпромиссным перед лицом искушения, и сатана на время отступил, хотя и не оставил намерения уничтожить Иисуса. Сатане удалось все же достичь определенного успеха.
Иоанна Крестителя заточили в темницу. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. Матвея, 4 глава, 12 и 13 стихи. В борьбе между добром и злом силы сторон не равны. Иисус, будучи Богом Всевышним, несоизмеримо могущественнее сатаны, сотворенного существа. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Иисус говорит о Царстве Божьем» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Иисус явился, чтобы открыть для народа иудейского новую реальность – Царство Божие. Поначалу люди, должно быть, испытывали некоторое замешательство от Его присутствия. А не сын ли это плотника из Назарета, одет в простую одежду, да и ходит пешком? А разве цари ходят пешком? Настоящий царь проехал бы в повозке, в сопровождении колесницы, вооруженной конницы, прямо во дворец Ирода. О доброте царя возвещали бы глашатаи, их царь даровал бы им свободу и разослал царский манифест о независимости. Ничего подобного в речах Иисуса никогда не звучало. Он призывал к покаянию. Какой царь стал бы говорить об этом? Можно себе представить, сколько сплетен и пересудов все это породило. Даже самые серьезные люди не могли удержаться от насмешек, но смеялись не все. Покаяние – это процесс, происходящий в глубине души, а именно там, в сердцах людей, и хотел Иисус положить основание своей власти для того, кто по-настоящему переживал встречу с Иисусом, он был иным. Его слова заставляли человека остановиться и задуматься. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. Люди, слушавшие Иисуса, знали, что в нем есть нечто необыкновенное. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним, и, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Марка, 1 глава, с 16 по 22 стихи. Его учение требовало внимания. И неудивительно, ведь исходило оно от наивысшего авторитета, от самого Бога. Но власть проявлялась не только в словах Иисуса, но и в его делах. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Марка, 1 глава,
23 и 24 стихи. Это был случай одержимости бесом. В человеке этом с его согласия обитал один из бесов, служителей сатаны. И бес знал, кто такой Иисус. Он даже назвал его «Святый Божий», но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Марка 1:25. Поскольку бесы всегда искажают истину в своих целях, Иисус не хотел, чтобы этот прислужник сатаны объявил людям, кто он такой. Повелев бесу выйти, Иисус делом показал, что он истинный Бог. Тогда дух нечистый, сотрясший его человека и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Марка, 1 глава, с 26 по 28 стихи. Теперь общественное мнение изменилось. Все только и говорили, что о необычной силе Иисуса. И это было лишь начало. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Марка, 1 глава, с 40 по 42 стихи. С древних времен проказа была страшным заболеванием, неизлечимым и мучительным. Согласно Библии, Иисус исцелял все виды болезней, ставил на ноги тяжело больных и искалеченных. Он даже воскрешал умерших. Здесь важно понимать, что Иисус делал это вовсе не для того, чтобы поразить воображение народа. Иисус исцелял потому, что сострадал несчастным людям. А кроме того, Он этим показывал, что и Сам Он, и слова Его от Бога. Итак, Ему ни к чему были армии и колесницы. Он должен был только говорить. Иисус сам был живым Словом Божиим. Его слова обладали силой. Пояснение Иисуса о необходимости рождения свыше. Никодим достиг высокого положения. Он был членом Синедриона, иудейского правящего совета, а одновременно консультативного органа при римском правителе. Будучи фарисеем, Никодим педантично придерживался закона Моисея. Иудей, потомок Авраама, он принадлежал к избранному народу Божию. Происхождение Никодима было безупречным, и в обстоятельствах его рождения не было ничего незаконного. Однако Иисус все же нашел в нем изъян и сказал, что Никодим должен родиться свыше. Все ожидали от Иисуса добрых вестей, но эти его слова вызывали беспокойство. Как можно родиться свыше? Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Итак, вот в чем дело. Иисус подразумевал совсем не физическое рождение младенца, которое рождение по плоти. Рождение свыше – это духовное рождение, начало духовной жизни. Теперь все становилось ясно. Чтобы попасть на небеса, требовалось родиться не только телесно, но и духовно, то есть родиться свыше. Но как же человеку это осуществить? И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи. Иисус часто называет Себя так – Сын Человеческий. В этом имени выражается полнота Его человеческой природы, а кроме того, Его смирение. Иисус сказал, что Никодиму, если он хочет родиться свыше, следует уподобиться людям эпохи Моисея. Он должен признать себя грешником, изменить свое мнение о грехе, то есть покаяться и поверить в Сына Человеческого, в Иисуса. Иисус сказал, что если Никодим уверует в Него, то получит жизнь вечную. Когда-то давно израильтяне согрешили, и Бог послал на них ядовитых змей. В результате люди покаялись, изменили свою точку зрения и обратились к Богу за помощью. Бог велел Моисею воздвигнуть на столбе медного змея и сказал, что любой, кто придет посмотреть на этого змея, не умрет от укусов. Взгляд на змея свидетельствовал, что человек поверил в Слово Божие, и Бог исцелял его. Слово «вера» в данном контексте означает нечто большее, чем одно лишь согласие разума. Разумом человек вполне мог допускать, что медный Моисеев змей способен исцелить его. Но если этот человек все же не желал проявить свою веру и прийти посмотреть на змея, то его ожидала смерть. Вера в библейском понимании предполагает действие воли и равнозначно доверию. Кроме того, первостепенным значением обладает сам предмет веры. Как-то раз один преступник положил смертельный яд в капсулы с обезболивающим средством. В результате несколько человек погибло. Хотя все они верили, что предложенное им лекарство и есть обезболивающее, эти люди верили и не колебались, но, увы, предмет их веры оказался ложным. Человек может совершенно искренне верить в то, что от греха его спасет, например, заговоренный амулет. Но даже самая чистосердечная вера бесполезна, если обращена на ложный предмет. Если же человек верит в Бога, то и результат его веры будет иным. Мы уже убедились, что Бог держит свое слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 16 стих. В нашей следующей передаче мы продолжим говорить на эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Всем известно, что лето – это пора школьных каникул. Но Миша ожидал это лето с особым нетерпением, так как профессор Илья Васильевич Боголюбов обещал взять Мишу с собой на Гавайские острова, куда был приглашен для участия в конференции по исследованию вулканов. Для профессора Боголюбова путешествия по экзотическим местам были привычным делом, ведь он же директор научно-исследовательского института загадок природы. А для Миши, конечно, сопровождать профессора на Гавайские острова было волнующим событием. Наконец, наступило лето. И вот Миша вместе с профессором Боголюбовым и другими сотрудниками НИИЗАПа прибыли в аэропорт Гонолулу.

0: Теперь, когда мы уже приземлились, позволь мне официально приветствовать тебя по-гавайски. Махало, Миша.
1: Махало, Илья Васильевич. Да чего здесь хорошо. Это действительно тропический рай. Спасибо вам за то, что вы взяли меня с собой.
0: Мне очень приятно, Миша. Я знаю, что ты хорошо потрудился в школе, и родители разрешили тебе поехать. Но ты не думай, что это будет отдых для тебя. Я буду очень занят на конференции, а ты, я надеюсь, воспользуешься своим пребыванием здесь, чтобы как можно больше узнать о вулканах. Не забывай, что ты обещал сделать доклад о вулканах по возвращении в школу осенью.
1: Я помню, Илья Васильевич. Да, и мне самому интересно узнать о вулканах как можно больше. А ваша конференция будет проходить на этом же острове?
0: Нет, Миша, сейчас мы находимся на острове Оаху. Вечером мы улетаем на самый большой остров Гавайского архипелага, который называется Гавайи. Там-то и расположены самые большие вулканы. Конференция же состоится в городе Хило, в университетском городке.
1: Почему все острова с вулканами находятся посреди Тихого океана?
0: Это ты хорошо заметил, Миша. Дело в том, что большинство мировых вулканов расположены на границе между плитами. Так геологи называют массивные участки земной коры, которые медленно двигаются. Большинство вулканов образуются в тех местах, где эти геологические плиты, хотя очень медленно, но сталкиваются или расходятся. Однако гавайские вулканы отличаются от них тем, что находятся как раз посередине так называемой Тихоокеанской геологической плиты. Таким образом, эти вулканы возникли не на границе, образующейся при перемещении плит. Геологи считают, что существует в буквальном смысле слова горячая точка под земной корой в районе действующих гавайских вулканов. Расплавленная лава подходит близко к поверхности и, прорывая ее, образует вулканы, которые мы скоро увидим.
1: Неужели мы действительно увидим действующие вулканы?
0: Конечно же, Миша. После первых двух дней работы на конференции запланирован свободный день с тем, чтобы участники могли совершить поездку внутрь острова. Нам особенно интересно будет увидеть заповедник вулканов. Боюсь, Миша, что доклады и работы, представленные на конференции, тебе будет трудно понять. Поэтому я взял с собой две книги о вулканах и хочу, чтобы ты их почитал. Тогда многое станет для тебя понятно, когда ты их увидишь.

0: Я довольно быстро привык к экзотической природе Гавайских островов. Однако последующие два дня мы вынуждены были провести в помещении из-за сильного тропического шторма. Я использовал это время для чтения и изучения книг о вулканах, которые мне дал Илья Васильевич. По мере того, как я читал, мое волнение при мысли о том, что мы увидим эти мощные вулканы, возрастало. Но с другой стороны, я испытывал страх, когда читал о катастрофах, вызванных вулканами. Наконец, настал день нашей экскурсии. По дороге к заповеднику нашему взору открылись великолепные пейзажи. Пышные тропические леса и места, покрытые камнями вулканической породы. Чем выше в горы поднимались мы, тем становилось холоднее.
1: Надеюсь, Миша, ты готов к небольшой прогулке пешком? Идти нам придется по каменистой местности. Кроме того, мы находимся довольно высоко, так что нам, возможно, придется иногда останавливаться, чтобы немного отдышаться.
0: Думаю, что мне полезно будет пройтись. А как называется этот вулкан, Илья Васильевич?
1: Он называется Мона-Лоа. Глубина этого вулкана превышает высоту Эвереста в Гималаях.
0: А я считал, что Эверест — высочайшая гора в мире. Разве Эверест не возвышается на 8,5 километров над уровнем моря?
1: Ты совершенно прав, Миша. Вершина Эвереста — наиболее высокая точка на Земле. Позволь тебе объяснить, почему я утверждаю, что Мона-Лоа выше. Как ты помнишь, гавайские вулканы образовались на дне океана. Если измерить высоту Мона-Лоа от его основания на дне океана до вершины, она превысит 9 километров, а это выше, чем Эверест, не так ли? Однако большая часть этой высоты находится под водой, так что, когда мы сегодня будем там, то мы будем всего на 4 километра выше гавани Хило.
0: Неудивительно, что здесь так холодно. А что это так пахнет?
1: Это сера, Миша. Вулкан не только выбрасывает расплавленную лаву, но также испускает различные газы. Наверное, мы приближаемся к наиболее активной его части.
0: Смотрите, Илья Васильевич, уже и растительность осталась позади нас. Похоже, что отсюда и до вершины вулкана ничего не будет, кроме темных камней. Мы, наконец, достигли места, где дорога кончилась, и дальше нам пришлось продвигаться пешком. Следуя советам Ильи Васильевича, мы осторожно пробирались по темной лаве, стараясь идти по более ровной ее части. Некоторое подобие тропинки было обозначено желтой краской через определенные интервалы. Нам приходилось часто останавливаться, чтобы отдышаться. Все это казалось неправдоподобным, как будто мы шли по другой планете. Кругом не было никакой растительности, и только далеко внизу зелень на склонах напоминала, что мы все-таки находились на планете Земля. Наконец-то мы добрались до вершины вулкана. Мы стояли на краю огромного кратера, образованного взрывом во время извержения вулкана. Илья Васильевич назвал этот большой котлообразный кратер кальдерой. Мы смотрели вниз, в жерло вулкана, и в течение нескольких минут никто не произнес ни слова. Картина была настолько жуткой, что, казалось, никакими словами нельзя ее описать. Даже сейчас я не могу точно выразить свое тогдашнее впечатление. Струйки пара и газа поднимались со дна котлована. Очень сильно пахло серой и гарью, а затвердевшая лава, стекавшая когда-то огненной рекой, заполнила теперь все, что было в поле зрения, почерневшими и неистово закрученными камнями. Местами сквозь небольшие трещины и изломы на поверхности твердой лавы были видны ярко-красные и оранжевые застывшие породы. Можно было только представить себе страшный океан расплавленной лавы в глубине кратера. Впечатление огромной опустошительной силы вулкана было подавляющим. Только после долгого молчания я смог опять заговорить с Ильей Васильевичем. Я никогда ничего подобного не видел, Илья Васильевич. Какая ужасная разрушительная сила! Вы можете себе представить, какие неистовые катастрофы здесь происходили?
1: Нет, Миша, очень трудно себе представить действительную картину разрушения во время извержения этой громады, не увидев ее своими глазами. Впрочем, на примере этих разрушений можно догадаться, что сила первоначального взрыва была огромной. Взрыв должен был быть достаточно мощным, чтобы образовать этот кратер. Ведь он диаметром, по крайней мере, в 5 километров.
0: Я не думаю, что что-нибудь может уцелеть во время такого извержения.
1: Конечно, нет. Ничего в этом кратере не могло уцелеть во время такого мощного взрыва. А огненные реки расплавленной лавы, сползавшие вниз, безусловно, разрушали все на своем пути. Трудно себе представить что-либо еще, что могло бы так уничтожать все живое, как поток лавы. Расплавленные камни достигают температуры в 1000 градусов Цельсия. Даже если бы что-нибудь и уцелело при такой температуре, то оно было бы погребено под затвердевшей породой. К счастью, расплавленная лава движется медленно, так что животные и люди обычно спасаются бегством.
0: В книге, которую вы мне дали, я читал о разрушительных последствиях вулканов и об опасности грязевых потоков, вызванных быстрым таянием снега в горах, а также о воспламенении горных газов и о пепле, оседающем в таком количестве, что иногда под его весом рушатся дома.
1: Да, Миша, вулканы — это огромная разрушительная сила, и поведение их непредсказуемо. В прошлом извержения вулканов несли не только бедствия, но и смерть. Как ты сказал, в основном люди оказывались жертвами побочных явлений, связанных с извержением вулкана, а не самой лавы. А ты читал о положительном эффекте вулканов?
0: Да, это интересно знать, что минералы, содержащиеся в пепле, обогащают почву.
1: Это потому, что вулканический пепел, образующийся во время извержения вулкана, выбрасывается взрывом высоко в атмосферу. Ветер разносит мелкие частицы пепла на большие расстояния. Но основной район оседания вулканической пыли лежит вокруг самого вулкана. Почва, обогащенная минералами из вулканического пепла, является одной из причин высоких урожаев. Вот почему рис дает такие большие урожаи в Японии и Юго-Восточной Азии. Самый лучший кофе из Центральной Америки также выращен на склонах вулканов. Но там, где протекает расплавленная лава, она несет только разрушение, после которого растительность не восстанавливается в течение многих лет. Результат такого опустошения ты видишь здесь.
0: На обратном пути к автобусу, куда бы я ни взглянул, кругом были доказательства разрушительного действия потоков лавы. Голые черные камни и никаких признаков растительности. Илья Васильевич сказал, что следующая остановка будет в Кипуко. К Когда я спросил у него, что это такое, он ответил довольно странно. «Можешь называть это островом на острове?» И рассмеялся. «Ты поймешь, Миша, что я имею в виду, когда сам увидишь». Дорога, по которой мы возвращались, шла под гору и была ярким контрастом того запустения, которое мы видели на вершине. Выйдя на шоссе, которое охватывает южный берег острова, мы увидели черные песчаные пляжи. «Эти пляжи, — сказал Илья Васильевич, — тоже результат извержения вулкана. Я надеялся было, что мы сможем побродить по густому тропическому лесу, который был на нашем пути. Поэтому был немного разочарован, когда дорога привела нас к другой громадной черной пустыне, следа, оставленного потоком лавы. И здесь наш шофер остановился. Идти по затвердевшему потоку лавы было не легче, чем на вершине горы Мауна-Лаа. Хотя дышать здесь на одном уровне с морем было легче, но жара была невыносимой, так как солнце поднялось уже высоко. Среди безжизненных темных глыб не было ни одного дерева, чтобы можно было укрыться от палящего солнца. Но вот неожиданно впереди появился зеленый оазис. Как изумруд на черном бархате сиял он своей зеленью леса, окруженный опустошенной, почерневшей землей, похожий на сад, чудом сохранившийся посреди сожженного поля. Наконец, мы подошли к самому оазису.

0: Илья Васильевич, это просто невероятно! Как этот зеленый сад уцелел, в то время как вокруг него все опустошено? Это и есть кипука, о которой вы мне говорили?
1: Да, дружок. Помнишь, я сказал, что кипука — это остров на острове? Только этот остров окружен не водой, а опустошением, вызванным потоками лавы. Кипука сохранилась потому, что находится на возвышении по сравнению с долиной, и поэтому расплавленная лава сползала вниз, огибая этот участок, что уберегло его от разрушения. Растительность и животные остались невредимыми и продолжают существовать в этой экологической системе, удаленной от остальной части тропического леса. Можешь ли ты себе представить, дружок, нас, стоящими на этом островке, в то время как расплавленная горная порода текла бы мимо огненной рекой?
0: Кругом все рушится, и только этот кусочек земли, как рай небесный. Это было чудовищное зрелище, когда могучий тропический лес исчезал в этом огненном потоке.
1: Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
0: Что это говорите вы, Илья Васильевич? Это цитата из какой-то пьесы?
1: Нет, Миша, это цитата из псалмов, которые в Библии. Это один из моих любимых псалмов, 45-й. Начинается он так. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей».
0: Наверное, как раз об этом говорится, что здесь произошло, Илья Васильевич. Только этот маленький остров и уцелел.
1: Да, Миша, таким же образом спасается и человек. Тот, кто верит в Бога, находит прибежище в нем во время каких бы то ни было бедствий и тревог. Вот о чем следует задуматься и помнить, что Бог — прибежище наше, особенно когда грозит беда.
0: Не понимаю, Илья Васильевич, вы хотите сказать, что Бог спасает верных христиан во время великих бедствий?
1: Нет, Миша, многие последователи Господа нашего Иисуса Христа погибли во время бедствий, подобных извержениям вулканов. Многие последователи Христа погибли только потому, что верили в Него. Так что этот стих из Библии не означает, что Бог всегда уберегает христиан от смерти. А говорит этот стих о том, что те, кто предан Христу, могут встретить смерть без страха, потому что они уверены в реальности вечной жизни с Богом, независимо от того, какая смерть им угрожает.

Во время нашего пребывания на Гавайях у нас было много впечатлений, которые надолго запомнились. Возвратившись домой, я с удовольствием показывал фотографии гавайских пейзажей друзьям и родным. Но одна фотография мне особенно дорога. Я вставил ее в рамку, и она теперь висит над моим письменным столом. На этой фотографии Илья Васильевич Боголюбов стоит на краю зеленого острова Кипука и смотрит на безбрежную черную пустыню, образованную потоком лавы. И когда я смотрю на эту фотографию, я думаю о словах его любимого псалма: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Интересно, может ли вера в Бога дать человеку такую силу, чтобы встретить любое несчастье или даже смерть без страха? Я вижу такую уверенность в вечной жизни у профессора Боголюбова. И теперь сам желаю иметь такую же веру в моей жизни.

Дорогие друзья, верующий в Бога человек действительно не имеет страха перед смертью. Апостол Павел дал нам откровение о том, что смерть – приобретение. А слова Иисуса говорят: «Верующий в Меня, если умрет, то живет». Это ли не удивительно? Но это факт, дорогие друзья.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Благодарю за радости и печали. Благодарю за чудную песню.

Незанятое место. Место твое будет не занято. Первое царство 20:18. Из рук Саула ускользнуло царство, и он вынашивал в душе коварство. Убить Давида, мысль питая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет, растет злоба у тестя. Не скрыв ее, он высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида, на сердце было тяжело до боли, не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надеждою на Бога укрепляли, и там, вдали от царского чертога, у них на сердце улеглась тревога. А в это время за столом Саула незанятыми видимы два стула. А почему? Нетрудно догадаться, любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры, но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывает, тогда они к себе нас приглашают, мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя, как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должно быть твердое решение, и даже с тем мы не должны считаться, что приглашавший будет обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет, для нас известно, на торжествах мирских для нас нет места. Как тем друзьям там во дворце Саула, нам мир нередко предлагает стулья. Давайте стульев тех не занимать и всякой дружбы с миром избегать.

Бывает так. Бывает так. Письмо уже отправишь, запечатлев поспешную в нем мысль, а после рассудил, но не поправишь. Те строки к адресату понеслись. Бывает так. Сказал в пылу такое, что может лишь горячка породить, а после выйдет что-нибудь плохое, чтоб светлый взгляд печалью омрачить. Бывает так, что дорогое время отмеришь за бесценок суете, и эта сделка превратится в бремя на подступах к сионской высоте. Бывает так, пустился в путь с кем-либо, кого бы нужно вовсе обходить, недолго шел, легла на сердце глыба, чтоб долго и чувствительно давить. Бывает так, Господь дает однажды возможность подвиг веры совершить, и если пропустил момент тот важный, его нельзя вторично пережить. Бывает так, уйдешь в уединение от разговоров и от взглядов всех, и пред Творцом в душевном сокрушении оплачешь промахи, ошибки, грех. Бывает так, что юность убегает, и мы не можем вновь ее начать, но все же опыт жизни налагает на нас благоразумие печать.

хорошие люди. Есть люди простые, как дети, с бесхитростной, чуткой душой. И люди хорошие эти, мир грешный скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходилось встречать, хотелось молиться и плакать, хотелось мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою милость, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут, их руки на дело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего, павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить, вблизи их так сладко и вольно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла простая его красота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет.

Полюбите человека. Вы полюбите, полюбите человека. Спаситель заповедь нам новую дает. Звучат его слова с начала века. Зовут нас светлый мир, страну красот. Вы счастливы, прекрасны с собою. Все те, кто не упал, кто не ослаб, вы полюбите падшего душою, ведь он в цепях несчастный, бедный раб. Любовь сильна, я знаю, как сильна, она весь мир вокруг себя, весь мир вращает. Пред нею умолкает сатана, льды вечно мерзлоты пред нею тают. Красивый и чистый душой, он заповедь нам новую дает, свершайте чудо, как и он любовью согревает тех, кто счастье ждет. И если вами человек пленен, вы кротко руку с верой подайте, пусть из тросин освободится он, во имя Иисуса падшего спасайте. Вы полюбите, полюбите человека, пусть он и злой, и привлекательный собой. Он счастья не нашел, духовным стал калекой, ожесточился и упал, борясь с судьбой. Вы для него горящая звезда, которая во мраке манит и зовет. Быть может, Господа не знал он никогда, ваша любовь его к Иисусу приведет. Быть может, вы ему последняя опора, ведь он последний миг над пропастью стоял. Слава Христу, что отозвался скоро, молитесь, чтоб он Господа познал. Откройте шире сердце двери, и не скрывайте светлых чувств своих, того спасайте, кто дарован вам по вере, ни в чем не сомневаясь, ни на миг. Послушайте, вот вопль несется отверженной души, измученной души, последний стон пресмертный раздается, ей нужно лишь немножко любви. И если кто-то к вам прильнет душой, не толкните дерзкой рукой, зовите к небу, к счастью и покою, ведите к Иисусу за собой. Христос вас просит ближнего любить, вот ближний ваш и жалкий, и больной. Для Иисуса научитесь жить и укажите в небо путь домой.

Могучие крылья. У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широк их размах. Немного старания, немного усилия, и он высоко, высоко в облаках. У чаек есть крылья, у голубя тоже, а я, человек, не умею летать, но крылья молитвы, мне данные Богом, они меня могут над миром поднять. Я много богаче, счастливее птицы, на крыльях молитвы лечу далеко, те светлые крылья не знают границы, несут мою душу неслышно, легко. Когда человек начинает молиться, у птиц перелетных растерянный вид, ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимает над грешной землей. Немного старания, немного усилия, в полете молитвы для сердца покой.

Мое воодушевление. Когда народы все узнают твою любовь, о Боже мой, твои законы превышают все в мире, весь наш брат земной. Когда смотрю на то, как тучи покрыли все, как снег зимой, а там внизу, в местах дремучих, там нет дождя и лес сухой. Смотрю я вверх с аэроплана и вижу небо, как кристалл. Там нет ни туч и нет тумана, как чудно все Господь создал. Сквозь облака земля невзрачна, ни гор, ни леса не видать. Здесь небо синее прозрачно, восторг для сердца, благодать. Там нет ни бурь, ни ураганов, полета птицы не видать. Видны одни аэропланы, они над тучами летят. Смотрю вокруг небес сиянье, и солнце яркое вверху, и славлю Бога за создание, за землю, солнце и луну. Без солнца жизни не бывает, и без воды нельзя нам жить. Нужна нам пища, что питает, любовь нужна, чтобы любить.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Так как мама и папа – постоянные читатели ваших изданий, то мы и решили написать письмо вам с просьбой поздравить нашу дорогую маму Зину Левин с 80-летием. Жизнь у мамы была нелегкой, много трудностей пришлось пережить, но мы знаем, какая она добрая и всегда радостная. Все трудности она старалась покрывать с любовью. Сейчас мы уже имеем свои семьи. Мама много молилась о нас, о своих 6 детях, о внуках, которых у нее 24, и за 38 правнуков. Теперь уже больше года, как мама тяжело больна. Пусть Господь благословит ее за все, что она дала нам. Муж, дети, внуки, правнуки. Так много за плечами. Маме к 80-летию. Родная мамочка, хочу тебя поздравить и искренне от сердца пожелать. Не уставай в молитвах Бога славить, на Господа с надеждой уповать. Так много за плечами пережито сиротство, голод, холод и война. Но Богом ты была не позабыта, оберегал тебя Он все года. Он даровал тебе семью большую, и всех смогла ты мудро воспитать. Такая хрупкая, но сильная ты, мама, а в трудностях не смела ты роптать. Сегодня тебе 80, мама, а для меня ты так же молода. Благодарю, что ты нас воспитала, ты нам давала лучшее всегда. Пусть старость безмятежной твоя будет, душа и сердце чистыми пред Богом, и знаю, Бог молитвы не забудет, откроет вечность детям всем дорогу. Светлана Райн.

Я попрошу. Попрошу у Бога, я не злата, не литую мощь широких плеч. Попрошу я Бога в час заката завтра снова солнышко зажечь. Не нужны мне слов заемных глянец, из трибун высоких похвала. Дай увидеть мне пчелиный танец и парение горного орла. Жаркою молитвой душу холя, припаду лицом к траве густой. Дай мне, Боже, моей жизни поле перейти во славу жизни той, у которой ни конца, ни края, где в слепящей круговерти дней горизонты распахнутся раем или сердцем матери моей. Юрий Каминский.

Дорогие наши неписатели, Лямка. Много воды утекло с тех пор, но этот случай сохранился в моей памяти очень ярко. Мы жили в городе, а дача была в шахтерском поселке. Там у нас было хозяйство. Свиньи, гуси, куры и, конечно же, огород, где выращивали картошку, лук, капусту, чеснок. В основном хозяйством занимался мой муж. Он там проводил все свое свободное время, кроме субботы и воскресенья. С ним была и всеми любимая собачка. Звали ее Лямка. Это имя ей дали прошлые хозяева. Мы ее купили вместе с домом. Это была небольшая собака с красивой лисьей мордочкой. Характер у нее был под стать мордочке. Одним словом, хитрая. У нее должны были появиться щенята. Когда мы всей семьей приезжали на дачу, то дети первым долгом спрашивали, появились ли у Лямки щенята. Вот в один день мы приезжаем на дачу, и дети сразу к папе. «Ну, щенята появились?» Папа ответил, «Их нет». «Как нет?» – удивленно спросили дети. «Нет и нет, и без вопросов», – строго сказал папа. И я, и дети очень расстроились, сели в уголочки и, притихшие, занялись своими делами. Позже я спросила мужа, куда он прибрал щенят. Он удивился моему вопросу. «Куда их 6 штук?» Все сделал испытанным способом. Я не могла поверить в такую жестокость и была в шоке. Расстроилась до слез, не ожидала такого. «А где же Лямка?» – спросила я. «Где-то спряталась, видно, обиделась», – ответил наш папа. Я стала искать собачку и нашла ее, лежащей под лавкой. «Лямка, Лямушка!» – позвала ее я. Она смотрела на меня своим бесподобным взглядом, но не вставала. Я ее погладила и хотела взять на руки, но она заскулила. И тут я увидела, что-то шевелится возле нее. Это был щенок. Глазки у него были еще закрыты. Как обрадовались дети и я, когда мы увидели щенка. А наш папа был сильно удивлен. Как эта Лямка смогла спрятать щенка? Это же надо, какая умная! Когда Лямка поняла, что опасность миновала, что все расположены к ней доброжелательно, она замахала хвостом, радостно прыгала вокруг детей, лизала им руки. А дети поочередно брали в руки щенка, любовались им и ласкали. Всеобщей радости не было предела. Щенок оказался девочкой, и мы назвали ее Жужей. Смотрела я на радостную суету Лямки и размышляла. Мать была благодарна нам и радовалась своему дитяти. Вот ведь столько материнских чувств имеет это животное. А человек, женщина, которая бросает своего ребенка, какие же у нее чувства? Или спрошу по-другому, почему у нее нет материнских чувств? В самом начале Библии написано: «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. Имя Ева означает «жизнь». Женщина дает жизнь. Бог дал женщине материнские чувства. Горе той матери, которая пренебрегает тем, что дано ей Создателем. Любовь Дементьева, Россия.

Мне будет 90. Выписываю газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» на русском языке для моей сестры Ольги ко дню рождения. Я ее хочу поддержать этим подарком. Она досматривает нашу больную маму. Маме, если Бог даст, исполнится 90 лет. Уже 4 года лежит в постели. У нее большие проблемы со здоровьем. Ольге физически и морально каждый день все тяжелее и тяжелее. Может, ваша газета и журнал будут ободрением? Мама 45 лет верит в Иисуса Христа и за нас всех молится. Виктория Франк. Наконец, свободно. Написать об этом хочу давно. Думаю, может, кому-то будет на пользу то, что я пережила. Уверовала я в 1992 году еще в Казахстане. Вернее, будет сказать, покаялась в грехах. Узнала от мамы, что есть живой Бог. И вот, когда я покаялась в грехах, которых было великое множество, стала все доверять моему Искупителю. Еще будучи совсем молоденькой, я обманула. Вроде и мелочь это было, но этот мой поступок мучил меня долгие годы. Что интересно, грехи потяжелее не мучили меня так сильно, как этот. После покаяния я несколько раз исповедовалась, но этот грех умалчивала. И в церкви, и дома я несколько раз просила у Господа прощения, но чувство вины опять и опять возвращалось. В очередной раз я попросила исповедания. Когда настало время рассказать вслух этот грех, услышала в себе голос: «А что подумают о тебе служители?» Вытащила пару грехов из моей прошлой жизни, а этот грех опять умолчала. Пастор спросил меня: «Все?» «Все», говорю. «Тогда будем молиться Богу». И тут я услышала голос внутри: «Исповедуй и этот грех, не бойся, я его тебе простил, и дьявол не будет больше тебя мучить». И тогда я почти закричала: «Нет, не все!» и рассказала, что меня мучило долгие годы. После молитвы на глазах служителей были слезы. Теперь я, прощенное дитя Божие, долгие годы была мучима врагом, наконец, свободна. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Я знаю некоторых верующих, которые страдают от нападок врага, но говорят, что стыдно исповедаться. Обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры, если кто в подобной ситуации, исповедуйтесь в церкви по Слову Божьему и будете свободны. С.Т.

Сестры просили передать. Пишет вам сестра Надежда. Напишу немного о себе. Мне 46 лет, моему мужу 53. Господь в зрелом возрасте благословил нашу семью первенцем, которому еще нет 2 лет. Есть в нашем селе небольшая церковь. В основном в ней пожилые сестры. Муж мой проповедует Слово Божие, а я заучиваю наизусть стихи, а также особо понравившиеся истории из жизни, которые беру из газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра» и рассказываю в нашей церкви, да и в других церквах, когда бываем на посещении. В нашей церкви по средам проходят молитвенные собрания. Приношу сестрам свежий номер сестры или забытого алтаря. Мы вместе читаем, молимся о тех, кто просит молиться. Сестры просили передать большую благодарность всем, кто жертвует на благое дело для чьей-то радости, а, возможно, и для спасения душ. В селе нашем нет работы на производстве, поэтому испытываем некоторые материальные трудности. А в этом году еще и пожар случился. В нашем селе сгорел дом. Теперь, чем можем, будем делиться с этой семьей. В 2013 году мы имели большое благословение, получали ваши издания. Обращаемся к вам с просьбой, если будет такая возможность. Очень хотелось бы и в 2014 году получать газету и журнал. А Господу нашему пусть несется великая благодарность из наших сердец. Он знает наши нужды, даже прежде прошений наших. Надя Горбуля, Украина. Я одна из них. Рада, что получила журнал «Сестра». Благодарю за вас, Господа, и благодарю тех, кто меня подписал на журнал. Для меня это духовная поддержка и большая радость, особенно в зимний период, когда я не могу выходить из дома и не могу посещать церковь. Господь меня утешает, что и это все пройдет. Журнал очень красочно оформлен, с большой любовью. Прекрасное стихотворение, одно лучше другого. Многие стихотворения я переписываю в тетрадь. Журнал отдаю неверующим соседям. Может, Господь кому-то постучится через невыдуманные рассказы. Молюсь о тех нуждах, которые печатаются в журнале. Очень бы мне хотелось и впредь получать ваш журнал, если только есть такая возможность. Я понимаю, что таких просителей очень много, и я одна из них. Прошу вас, напечатайте в журнале мою огромную просьбу о покаянии моего мужа, детей и внуков. Ираида Стрельникова, Украина.

Неизвестный пароль. Той капелькой, что небо отражает, и звездный всплеск в предутренней тиши, по ней бриллиантов чистоту равняют, а я равняла б чистоту души. Яков Бузиный. Проходят годы, но иногда нахлынут воспоминания, и так хочется поделиться ими с близкими и родными. Была в моей жизни встреча, которая до сих пор согревает сердце теплом. Это простой человек, мимо которого проходили много раз, но вдруг обстоятельства сложились так, что пути наши пересеклись, и понимаешь, что встреча была не случайной. И в мою жизнь Господь послал такого человека. Начну все по порядку. Заболела у нас 3-летняя дочь. Диагноз – воспаление легких. Врач предлагает положить ее в больницу, но мы с мужем против. Для малышки это будет очень страшно. Я очень переживала, слыша тяжелое дыхание и кашель дочери. Плакала, молилась, склоняясь у ее кроватки. Врач посоветовала найти медсестру и делать уколы дома. Легко сказать, найдите, а где искать? И тут моя мама говорит, что у нее есть подруга, которая более 30 лет проработала медсестрой. Она очень добрая и не откажет. Она всегда помогает нуждающимся. Зовут ее Аннушкой. В тот же вечер мы пошли к тете Ане. Жила она со своим мужем недалеко от нас, в уютном домике. Оба они были ветеранами войны. Когда мы прошли на кухню, то бросилась в глаза идеальная, просто стерильная чистота. На окнах белоснежные занавески, на столе голубая клеенка, цветы в горшочках. Даже кот сидел на чистой подстилке. Мы рассказали о своей беде, и тетя Аня сразу согласилась помочь. Договорились, что я куплю пенициллин с новокаином, буду кипятить шприцы, а тетя Аня начнет делать уколы с завтрашнего дня. У меня будто груз упал с плеч, рука помощи была протянута. Каждый день без опоздания тетя Аня приходила 4 раза. В ней была какая-то мягкость, теплота. Голубые глаза всегда смотрели ласково, речь была литературно грамотной, и весь облик был необычайно прекрасен. Мама сказала мне, что тетя Аня из Ленинграда. Когда лечение было окончено, я попросила тетю Аню рассказать о себе. Передаю ее рассказ вам, как запомнила. Родилась и выросла я в Красном селе, это под Ленинградом. Тогда он еще был Санкт-Петербургом. Жили мы в своем доме, бабушка, папа, мама, я и младший брат Ванечка. К нам на лето из Петербурга приезжали дачники. У нас был хороший сад, малина, смородина, несколько яблоневых деревьев. Папа работал на железной дороге. Бабушка с мамой ухаживали за огородом и домом. Я помогала следить за Ванечкой. Горе обрушилось на нас после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Ни в чем не повинных людей арестовывали и сажали в тюрьмы. Папу забрали прямо с работы. Долгие годы мы ничего не знали о нем. Только в 1958 году я узнала, что он был арестован по делу Кирова в феврале 1935 года и где-то умер. Выдали только справку, что реабилитирован посмертно. А мне тогда было 13 лет, Ванечке 8. Как мы горевали! Все 4 в раз осиротели. Трудно было без папы. После окончания 7-летки я пошла учиться на фельдшера. Училась в Ленинграде, жила в общежитии и только по воскресеньям приезжала домой. Сильно скучала по моим родным. Бабушка старалась что-нибудь испечь к моему приезду, а мама скорее стирала и штопала мою одежду. Училась я хорошо, стипендию получала и старалась хоть немного поддержать семью. Окончила учебу и пошла работать в больницу. Заведующей была Ольга Николаевна Морозова, добрейшей души человек.
Следующее горе — война, и почти сразу блокада. Оказалось, я отрезанный от дома. Сейчас много можно прочитать о тех страшных днях блокады, но пережить было еще страшнее. Сразу стали поступать раненые. Было создано ополчение из оставшихся молодых и пожилых людей. Мужчин призывного возраста забрали на фронт. Женщин и подростков мобилизовали рыть окопы. Медперсонал не отлучался из больницы, которая стала госпиталем. Заводы эвакуировали, Ленинград бомбили, а мы работали день и ночь, спасая раненых. Тяжело было очень, и физически, и морально. Смерть вокруг, голодно и холодно. Ольга Николаевна душу полагала за нас, медсестер. Самое страшное для меня было — это неизвестность о родных. Гатчина, Павловск, Красное Село были захвачены фашистами. Если удавалось, раненых после оказания первой помощи эвакуировали по Ладожскому озеру. Сколько прекрасных людей было рядом со мной. Вспоминаю тетю Варю, нянечку. Она всегда с такой любовью ухаживала за ранеными, больными, и всегда тихонько говорила им: «Молись, голубчик, Богу молись!» В то время мы все молились. Я думаю, что безбожников не было. Смерть ходила вокруг. Молодые солдатики влюблялись в нас, медсестер, но все серьезные ухаживания откладывались на после войны. Помню, как-то было мое дежурство. Сижу за столиком, готовлю документы к эвакуации. Все истории ранений нужно записать. Подходит один раненый в руку солдат, стриженный, худой, с большими голубыми глазами. Вижу, поговорить ему хочется, а мне некогда. Улыбнулась я ему и скорее дальше пишу, а он вдруг спрашивает: «Сестричка, вы семя Авраамова знаете?» Я даже замерла от неожиданности. Смотрю на него, а он смутился, но все же прямо в глаза мне глядит. «Нет», — отвечаю, — «не знаю». «А что это за семена? Цветы такие?» Тут он даже покраснел от смущения и отошел. Посмотрела я ему вслед, и вдруг такая тоска накатилась. Как наяву увидела сад наш весь в цветах. Бабушка, мамочка, братик, миленькие мои, где же вы сейчас, живы ли вы? Уронила я голову на стол и зарыдала. Ольга Николаевна первая прибежала, стала меня гладить, спрашивает: «Известие получила?» Покачала я головой отрицательно. Долго не могла успокоиться.

До конца января 1943 года держалась блокада. Когда наши войска пошли в наступление и освободили Красное Село, зрелище было ужасное. Страшно даже рассказывать. Все было разрушено. В живых почти никто не остался. На месте нашего дома была глубокая воронка от бомбы. Все мои родные погибли. Осталась я одна-одинешенька на всем белом свете. Тетя Аня замолчала. Видно было, что тяжело воспоминания накатились на нее. «Давай я тебе про веселое лучше расскажу», — улыбнулась тетя Аня. А улыбка у нее была такая светлая, приятная. Наверное, многим раненым она приносила ободрение и утешение. Было это уже в 1943-м. Лето наступило, белые ночи, город оживать стал, но люди, истощенные блокадой, еще умирали. Правда, хлеба стали давать больше. В это время поступил к нам солдат с ранением в голову. Вместе с Ольгой Николаевной мы прооперировали его. Глаз был выбит, на голове шрамы. Ухаживала я за ним. Звали его Григорий. Волосы густые, черные, лицо красивое. Влюбился он в меня сразу. Постоянно я ловила на себе его восторженный взгляд. Гриша все время старался быть рядом со мной. То угостить чем-то, то поможет тяжелые узлы с бельем поднести. Когда пришло время комиссовать его, он пошел к Ольге Николаевне просить моей руки. Она нам медсестрам и правда вместо матери была. Григорий был родом из Средней Азии. Ольга Николаевна поговорила с ним, а затем со мной и говорит: «Хороший он человек, Анечка, ты за ним не пропадешь, да и уехать тебе надо отсюда». Зарегистрировали нас, и вот мы уже муж и жена. При расставании Ольга Николаевна приколола мне свою красивую брошку с бирюзовыми камушками и незаметно перекрестила. Обнялись мы с ней, а я расплакалась. Как будто страница моей жизни перевернулась и навсегда закрылась. Вступала я в совершенно незнакомую жизнь. У нас ничего не было, кроме молодости и любви. Но мы были счастливы. И хотя я оставляла что-то очень родное и дорогое позади, ожидание радости, а может быть приключений, влекло меня вперед. Сели мы на поезд и поехали на восток. Это было мое первое в жизни путешествие. Гриша мне все о себе рассказывал, о своем детстве, о городе. Так хотел, чтобы мне понравилось. Через неделю доехали мы до Джамбула. Была глубокая ночь, когда мы вышли на станции. Никто нас, конечно, не встречал. Гриша подхватил мой фанерный чемоданчик и увлек за собой. Он чуть ли не бежал. Шли мы по темным и пустым улицам. Фонарей не было. Хорошо, что луна светила. Я все озиралась, не могла понять, где же город. Дороги булыжные, деревья высокие, вода журчит в арыках, домов не видать, а только заборы. Шли, наверное, с час. И вот Гриша поставил чемодан на землю и говорит: «Все, пришли». Обнял меня за плечи и стал стучать в калитку. Собака залаяла. Гриша позвал: «Шарик, Шарик!» Наконец зажегся огонек, и старческий голос окликнул: «Кто там?» «Папа, это я, Гриша, открывайте!» «Ой, что тут началось?» Шум, крик, хлопанье дверей. Наконец невысокий старичок поспешил к калитке. «Нас впустили!» Мне показалось, что он меня даже не заметил. Вошли в дом. Гриша сразу попал в объятия матери. Отец вытирал глаза. Стали расспрашивать: «Как ты, Гришенька? Мы уж не чаяли. Сыночек, что с глазом?» У Гриши была черная повязка на левом глазе. А Гриша первым делом подвел меня и говорит: «Познакомьтесь, это моя жена Аннушка». Сначала все умолкли, а потом обняли меня и расцеловали, и так мне стало хорошо от их простоты и ласки.
Мама стала молиться, плакать и благословлять нас. Мне это показалось странным. Ни икон, ни крестных знамений, а слышу, что молится. Господи, слава Тебе, что привел домой Гришеньку живым. Благослови его жену и нашу невестку. Слава Тебе. Отец тоже стал молиться, а Гриша, похоже, немного смутился. Он мне не сказал, что его родители евангельские верующие. Я слышала о таких в Ленинграде. Домик у них был маленький. Нам, похоже, и места не было, где переночевать. Но Гриша, нисколько не смутившись, повел меня во двор. Там, под большим деревом, был деревянный настил. Пока мы умывались у колодца, его мама вынесла перину, подушки и одеяло. Все это мы расстелили, и постель была готова. Я уснула, а Гриша пошел поговорить с родителями. В другой мир я попала. Кругом тишина, только сверчки трещат, как будто и нет войны. Утром меня разбудил крик осла. Я никогда ничего подобного не слышала. Кажется, у Достоевского в одном из произведений описывается, как его главный герой, услышав крик осла, вдруг выздоровел. Что-то подобное произошло со мной. Этот жизнерадостный крик вдруг наполнил мое сердце радостью и приливом энергии. Я стала тормошить Гришу, который чуть ли не под утро только пришел, и теперь крепко спал. «Что это? Кто это кричит?» — спрашивала я. «Да, это папин ослик. Есть, наверное, захотел». Петух запел, куры закудахтали, как будто ослик всех оповестил, что утро наступило. Вот так началась наша новая жизнь. У Гриши, оказывается, была сестра, Сашенька, больная, по развитию как маленький ребенок. Папа на ослике с рынка привозил людям тяжелые покупки. Этим они и жили. Мама ухаживала за большим огородом и за скотиной, козой, осликом и курами. Домик, как я уже сказала, был маленьким и стареньким. За завтраком, здесь же на дворе, под виноградником, обсудили вопрос с нашим жильем. Папа сказал, что у каких-то братьев и сестер узнает о квартире для нас. Не забуду нашу поездку на рынок, как здесь говорят, базар. Папа запряг ослика в тележку, положил сено, накрыл каким-то одеялом и говорит: «Карета подана». Мы с Гришей так и покатились со смеху. Уж очень все выглядело комично, но ехать лучше, чем идти. Еще одно удивление — это среднеазиатский рынок. Такое обилие фруктов и овощей. А на людей я все засматривалась и тормошила Гришу. Кто этот старичок в длинном халате и в меховой шапке? Разве ему не жарко? А почему эти женщины так пестро одеты? Гриша посмеивался и объяснял. Это аксакал, такая у них традиционная одежда, а женщины — это курды. Мне все было интересно, как будто в сказку я попала.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

открытое сердце. Родные хотели меня зарезать. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя, мой любимый Спаситель, за то, что я проклятый и потерянный грешник, нашел милость в очах Твоих. И это свидетельство должно быть для Твоего прославления. Благослови каждое слово, каждого читателя, и чтобы мое свидетельство стало путеводителем для тех, кто Тебя еще не знает. А тем, кто Тебя знает, которых Ты так дорого искупил, которым Ты открыл глаза, которые, благодаря Твоей милости, поняли, что без Тебя они потерянные и проклятые грешники, стало бы благословением. Так же и я, дорогие читатели, более 20 лет тому назад понял, что без Христа я потерянный и проклятый грешник. Перед тем, как я об этом расскажу, приведу некоторые стихи из Священного Писания. В книге «Псалтирь» написано: «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Это очень важно, чтобы мы боялись Бога, имели страх Господень. Ведь Он свят, а через наши грехи мы потеряли общение с великим Богом, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я был приверженцем религии, и слава моему всемогущему Богу за то, что Он мне показал, что религии не могут спасти мою душу. На моей родине, в Турции, я был главным в мечети, то есть имамом. 7 лет по 5 раз в день молился Аллаху. Это религия. Она говорит нам: делай это, и, может быть, ты спасешься. Но однажды я понял то, что мы все люди попадем в ад. Так написано в Коране, в суре 19, стихи 69-74. Так оно объясняется в мусульманстве. Каждая душа сначала попадает в ад, а потом, кого Аллах захочет, того возьмет оттуда. Тогда меня, человека, который был имамом, объял страх. Я начал искать своего Творца. Когда в 1979 году я приехал в Германию, то думал, что нахожусь в христианской стране, и мне расскажут о христианском Боге, и я, наконец, все о нем узнаю. Однако этого не случилось. До 1986 года никто мне не рассказал о Спасителе. Как это страшно! Никто из христианской среды не сказал мне, что Бог меня любит, что Он возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Однажды я пошел к своему шефу и спросил его: «Шеф, верите ли вы в Бога?» Он ответил: «Бога нет, деньги мой Бог». Если сердце привязано к богатству, то так оно и есть. Деньги стали Богом. Тогда я пошел к коллеге по работе: «Дитер, веришь ли ты в Бога?» Он сказал мне с насмешкой: «Пойдем пить спиртное. Бог спит. Бог ничего не знает».

чего не видит. Я тогда подумал, что мусульмане все-таки правы, что христиане исказили Слово Божие, Писание. Именно так говорится у мусульман. Однако эти люди, с которыми я имел дело, не были детьми Божьими. Они не были христианами, они только назывались ими. Настоящего живого Бога они никогда не знали. И не знали они, что без Христа они погибшие. Тогда я пошел к пастору. «Господин пастор, я хочу стать христианином. Как это сделать?» Он ответил, что это очень длительный процесс. «Дорогая душа, стать христианином – это вовсе недолго. В Библии написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему? Да потому что кровь Христа очищает нас от всякого греха. Но об этом может рассказать только тот, кто это испытал. Как говорит Давид, «Вкусите и увидите, как благ Господь». А Иисус Христос сам говорит людям, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус зовет уже 2000 лет всех людей, все народы. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Этот покой я искал и нигде не мог найти, пока не пришел на Голгофу и не сложил все бремя своих грехов к ногам Спасителя Иисуса Христа. Ему слава вовеки! Я уже более 20 лет христианин и ни разу не пожалел об этом. Когда я попал в тюрьму, то просил Бога, чтобы Он указал мне путь к Нему. Кто ищет Бога, тому Он открывается. Я приехал из Турции в Германию. Обращался к шефу, к коллеге, к пастору, и никто не рассказал мне о Спасителе. Но Иисус Христос пришел в мою камеру через свое святое слово. «Благослови, душа моя, Бога!» Он пришел ко мне, в мою камеру, через чтение Нового Завета. Я читал Новый Завет от Евангелия от Матфея до Откровения и многого не понимал, но как-то читал 1 Иоанна 4:18. А там написано: «Бог есть любовь». Какая милость знать, что Бог есть любовь, и что эта любовь открылась нам в личности Иисуса Христа. Бог есть любовь. Что Бог возлюбил меня, грешника, и отдал своего Сына на смерть, чтобы я не попал в ад, я понял в камере через Божье Слово. После этого у меня появились другие проблемы. Как бывший мусульманин, я рассуждал, как Бог может иметь сына? Это же богохульство. У Бога же нет жены. Откуда у него сын? Дорогая душа, может быть, ты тоже мусульманин или мусульманка, и у тебя эти же проблемы. Но я могу вам сказать, вы правы. У Бога нет и не было жены. Иисус Христос есть Слово Божие, ставшее человеком. В первой главе Евангелия от Иоанна, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Стих 14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, Бог свое Слово – свою благодать вложил в личность Иисуса Христа, и Он стал Словом Бога и любовью Божьей и Сыном Божьим. Так действовал Бог во мне через послание к римлянам, где написано: «Ибо нет различия, ибо все согрешили, и возмездие за грех – смерть», то есть ад, вечная разлука с Богом. Но дальше там написано:
А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Когда я в тюремной камере узнал эту истину, то хотел, подобно темничному стражу в Филиппах, покончить с собой. Но всемогущий Бог, который есть любовь и всех нас любит, сказал мне через апостола Павла: «Не делай себе зла». Тогда темничный страж пал на колени: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И он услышал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Нет, не только я один спасусь, но и мой дом. Какое блаженство! Мы спасаемся, когда мы открываем свои грязные сердца пред Христом. Тогда на небесах ликование. Бог радуется о каждом грешнике, который кается. Не хотите ли и вы покаяться, чтобы небо и о вас радовалось, чтобы распятый Спаситель, который победил смерть и сатану, радовался бы вашему спасению? Сделайте этот шаг, если вы его еще не сделали. Скажите живому Богу Иисусу Христу: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Я без Тебя потерян. Я всем сердцем верю в Тебя. Я прошу Тебя о прощении всех моих грехов. Приди в мое сердце и будь господином моей жизни». Да, это обетование стоит в Божьем Слове. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это я испытал более 20 лет назад. В тюремной камере я много раз перечитывал Новый Завет. Однажды вечером читал Иоанна 14:16, что Иисус есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Иисус есть путь к небесам, другого пути просто нет. Он не только говорил и проповедовал об истине, Он Сам есть истина во плоти и вечная жизнь, которая никогда не может быть побеждена смертью, потому что Он победил сатану. После того, как я прочитал этот стих, я встал на колени перед Иисусом Христом, прося прощения за все свои грехи, которые были большими, как горные вершины. 9 ноября 1987 года я отдал Ему свою грязную жизнь, просил о прощении и принял Его своим личным Спасителем, веруя в то, что Он заплатил на Голгофе за все мои грехи. Я благодарю Его за то, что Он открыл мне глаза. И сейчас могу сказать словами из Евангелия от Иоанна: «Одно я знаю, что был слеп, а теперь вижу». Многие люди говорят: «Моя религия самая правильная». К сожалению, и многие мои земляки так рассуждают. Однако это сатанинский трюк. У меня нет религии. У меня раньше была религия. Всегда повторяю: религия – это не спасение, это погибель и катастрофа. У всех религий есть одна общая цель – увести людей от Иисуса Христа в вечную погибель. Религии – это пути не в небо, а дороги – вечное проклятие. Итак, 9 ноября 1987 года я отдал свою жизнь своему Искупителю. Находился я еще в тюрьме, но Иисус освободил меня от более страшной тюрьмы – тюрьмы греха, от ада. Я был еще в тюрьме, но был свободным человеком. Я мог благодарить Бога и петь псалмы в камере, прославляя Иисуса Христа за то, что Он искал меня и нашел. И Он подарил мне милость. Я отсидел только половину срока и был освобожден.
Для иностранца, который был в тюрьме, практически невозможно найти работу в Германии. Для меня начался трудный путь. Кто примет на работу бандита-иностранца? Но тогда я прочитал в книге Иеремии, что Богу все возможно. Через короткое время я получил работу в стране, в которой, кажется, так много христиан, но которые живут без Христа. Когда я начал служить Богу, то терпел нападки от так называемых христиан. Сейчас, когда я рассказываю мусульманам о моем Спасителе, они становятся агрессивными. Некоторые угрожают мне смертью. Мы живем в такое время, когда правда принимается за ложь, а ложь за правду. Не только простые люди, но и ученые, богословы не хотят иметь со мной ничего общего. Говорят мне, что я не христианин, а фанатик. Говорят, что и они проповедуют и поклоняются Богу, как бы его ни называли. Это большая ложь. В 30 главе книги Исаии с 9 по 11 стихи написано следующее. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые приводящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, отклонитесь от пути». «Устраните от глаз наших святого Израилева». Понимаете, здесь речь идет о святом Израилеве, Иисусе Христе. Если убрать Иисуса, тогда все одинаковые – Будда, Магомед, Конфуций и другие. Тогда мы действительно молимся одному Богу – Антихристу. Несмотря на все трудности – я хочу воздать хвалу Иисусу Христу. После того, как Он подарил мне работу, я стал молиться о верующей жене. Могу засвидетельствовать, что Он дал мне верующую жену, которая вместе со мной служит Господу, проходя через все жизненные передряги. После этого я начал переводить Библию на свой родной язык. Через 9 лет впервые был напечатан Новый Завет на курдском языке. На моем родном языке также был впервые напечатан сборник с 226 песнями. Большую часть этих песен сочинил я с Божьей помощью. Мои родители, братья и сестры не знали, что я уверовал. Нужно и им рассказать о благой вести. У меня появился страх. Если мои родители узнают, что я стал христианином, то я для них умер. В 1988 году я взял кассету и поехал к моим родителям. На кассету я записал, почему стал христианином. Мои родные братья хотели убить меня. Другие родственники грозились меня зарезать. Через 13 лет я мог сказать словами апостола Павла: «Слава Богу, который даровал мне победу Иисусом Христом! Те, кто хотели меня убить, сами стали христианами. Первым уверовал мой отец, затем старший брат, старшая сестра. Короче говоря, все мои 5 братьев и 2 сестры пришли ко Христу. Кроме 2 сестер, вся моя семья верует в Иисуса Христа. Моя мать слышала Евангелие, но отдала ли она свою жизнь Христу, я не знаю. Она уже в вечности. Господь даровал милость моему отцу покаяться и уверовать до того, как он умер. На могиле отца первый на нашем кладбище памятник со Словом Божьим. Более 10 раз я побывал в Турции с благовестием. Образовались церкви.
После моего освобождения я стал добровольно посещать тюрьму, как миссионер, часто читая заключенными из книги «Деяний апостолов» из 16 главы. Многие немцы и некоторые иностранцы обратились ко Христу. В 2001 году там, где я живу, принимали крещение 13 человек из моего народа. Среди них был 67-летний брат, который в таком возрасте нашел милость Божью. При крещении он указывал пальцем на небо, повторяя: «Иисус есть мой Бог». Это прекрасно, что Бог открывает глаза слепым грешникам, и они, как и я, не могут больше молчать. Брат Резуль Ха. Перевод с немецкого Андреаса Масса.

Последнее письмо. Дорогие наши читатели, она, наша Таня, наша неутомимая труженица, уже не может говорить. У нее рак крови. Она стоит перед вечностью, но еще пишет. Вот ее письмо. Оно адресовано особенно вам, дорогие, неверующие в Бога души. Вы не всегда слышите нас, своих родных. Вы не придаете большого значения словам проповедников и миссионеров. Тогда, может быть, этот голос, голос едва слышный из-за тяжелых телесных мук, вы услышите. Она еще и еще раз хочет вам сказать о любви Христа, о Его жертве за вас на кресте. Она, бывшая врач-педиатр, знает, что ее земные дни сочтены, но она христианка, дитя Божие, также твердо знает, что никто не отнимет у нее бесконечную, счастливую вечность рядом со Христом. Возблагодарим Бога за такое щедрое, любвеобильное сердце, которое Он дал сестре Татьяне Жембровской. И по ее просьбе помолимся о том, чтобы Господь по милости Своей облегчил ей ее страдания. Галина Вольф. Что я собою представляю? Ведь мое авторство — ничто. Спасибо, Бог, что управляешь моим ты разумом, пером. Я рада, Господи, так рада, что ты ко мне благоволишь и лучше знаешь, что мне надо. У изголовья сам стоишь. По-человечески устала, хочу домой, на небеса. Но твоя воля лишь сказала — страдание, скорбь или гроза, а то и сразу это вместе придется испытать еще, и я хочу прославить песней за это поприще мое. Татьяна Жембровская, Россия.

Я разожгу в душе огонь. Меня зовут Валентина. Я никогда в своей жизни не писала писем в газеты. Но речь здесь совсем не обо мне. Недавно я была в гостях у своей сестры во Христе Полины, и она мне стала читать стихи своего сына, который приезжал к ней в гости из России в прошлом году. Здесь, в Германии, он покаялся. Мне пришла мысль послать его стихи в газету, чтобы больше людей могли их прочесть. Может, какой души коснутся эти слова, и будет человек искать Бога, а кто ищет, тот и найдет. Я вспомнила, что мне одна сестра во Христе давала читать «Забытый алтарь». Взяла у нее ваш адрес и высылаю вам несколько стихотворений из многих написанных. Если вы решите напечатать, то у меня просьба, вышлите, пожалуйста, экземпляр газеты для мамы автора. Валентина Вильхельм.

Иван Ивченко. Россия. Подкину хворост в тлеющие угли и разожгу в душе огонь. Хочу гореть я ярче солнца, как, уходя, повелел нам он. Хочу, чтоб семя, что упало, все проросло, давая плод, не терниями зарастало, а возрастало каждый год. В душе исправив все кривизны, хочу полезным быть ему, одеть священничество ризы, молитвами рассеяв тьму, и свет, чтоб Божий воссиял над мраком грязи и порока, чтоб люд измотанный узнал, что есть награда для пророка. Награде той здесь нет цены, она оценена у Бога, за каждой новою душой с любовью ходит по дорогам, чтоб в лоно Божие вернуть всех тех, кого похитил дьявол. Он каждый день уходит в путь, чтоб человек свой грех оставил.

молитва благодарения. Отстрою храм в душе своей и призову Отца вселиться, войти с любовью в сердце мне, чтоб во Христе мне вновь родиться. Открыть духовные глаза я попрошу в молитве Бога, чтоб мне увидеть небеса, куда ведет моя дорога. Еще хочу, чтоб Дух Святой наполнил сердце мне любовью, чтобы Христос грехи простил, омыл меня святою кровью. Хочу в молитве побеждать все то, что служит сатане, чтоб каждый сразу мог узнать, что Дух Святой живет во мне. Хочу прославить имя Божье и призывать к Нему людей, и рассказать хочу им все же, как мало нам осталось дней, про то, как Бог меня очистил, про то, что Он зовет всех нас, про то, что все мы слышать можем в душе Его зовущий глас, про то, что дверь в Его обитель в душе есть каждого из нас. О, люди, слушайте, поймите, Он к вам стучится в этот час. А значит, это час спасения, лишь двери сердца приоткрой, оставь напрасные сомнения и обрети душе покой.

Олег Кёпфер. «Божьи дети». На мир глядел стеклянными глазами. Свое мировоззрение я не спешил менять. Подобно ежику плутал в густом тумане, и что хожу по кругу, я не мог понять. Я часто видел, как предают друзей, бросая их в неравной драке. И чем я больше узнавал людей, тем больше нравились собаки. Я жил, как волк, зализывая раны, что получал от близких и врагов, но повстречал людей довольно странных, которых я понять совсем не мог. Общением с ними я был озадачен, как будто бы забрался к овцам в хлев. Я видел, что они живут иначе, иначе, чем весь этот грешный свет. Собравшись вместе, не дерутся и не пьют, стихи из Библии без споров разбирают, а песни так они духовные поют, что мою душу плакать заставляют. И я сидел, сжимая кулаки, внутри все словно расплавляется. Хотелось плакать, но я знал, что мужики не плачут, только огорчаются. И я спросил: «Ну кто же вы? Ответьте, что мою жизнь сумели изменить?» И был ответ: «Мы просто Божьи дети, хотим таким, как ты, путь к Господу открыть».

ждет душа. Когда смотрю я в небо синее, все чаще думаю о том, подняться б стаей журавлиною навстречу с Господом Христом, оставить здесь земное, бренное, в чем мы нуждаемся, пока Создатель наш, Творец Вселенной, покажется на облаках. Душа давно истосковалась, немилым стал ей белый свет. Бог знает, сколько ей осталось из ветхой хижины глядеть на зависть и несправедливость, как люди стонут от оков и все же топчут Божью милость, надежду, веру и любовь. Когда смотрю я в небо синее, вся в трепете и чуть дыша, ждет Господа Христа Спасителя моя прощенная душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему человеку одиноко, даже если у него есть прекрасная семья и хорошие друзья? Почему в мире вообще так много одиночества? Мы поговорим об этом в нашей передаче в ходе изучения первого послания Иоанна. Постарайтесь ничего не пропустить из сегодняшнего урока. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну. Надеюсь, послание Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Мы все еще находимся во второй главе и продолжим сегодня чтение с 8 стиха, так что откройте, пожалуйста, ваши Библии на этом месте. Но перед началом давайте обратимся к Господу Иисусу со словом молитвы. Господь, когда мы будем говорить сегодня о том, что так близко Твоему сердцу, я молюсь, пусть Твое слово будет кристально ясным для всех, кто слушает это изучение. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твоего Сына. Аминь. Итак, 8 стих. Я сначала прочту этот стих, а затем мы поговорим о нем более подробно. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Давайте остановимся на этом. Иоанн говорит, что хочет рассказать нам о новой заповеди. Что же это за заповедь? Это та заповедь, которую апостол слышал во время Тайной Вечери в ночь накануне распятия Христа, когда он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Конечно, повеление любить не было новой заповедью, новым было то, как Иисус заповедал любить. В Ветхом Завете Бог сказал своему народу, что нужно любить ближнего, как самого себя. Слово, которым была названа любовь, не описывало божественную, жертвенную любовь. Тогда речь шла только о человеческой любви. В Ветхом Завете Бог сказал людям любить друг друга с нежностью и теплотой, если можно так выразиться. Но на Тайной Вечере Иисус потребовал, чтобы ученики любили друг друга так сильно, чтобы были готовы умереть друг за друга. Другими словами, Иисус сказал: «Я хочу, чтобы вы любили друг друга так, как я вас люблю». А насколько сильно Иисус любит нас? Он умер за нас на кресте. Вот глубина Его любви к нам. И Он желает, чтобы мы с вами также любили друг друга. Это божественная, жертвенная любовь. Может быть, мне кто-то скажет, что это слишком сложно. И будет прав. Это слишком сложно. Более того, такая любовь просто невозможна без Бога. В этом весь секрет. Когда Иисус Христос становится Спасителем для вас лично, Его Святой Дух наполняет вас. Только Он, живя в вашем теле, может любить людей через вас. Вы сами не можете сделать этого. Как бы сильно вы ни пытались, вы никогда не сможете любить людей настолько,

между Божьим народом и теми, кто к нему не принадлежит. Мне хотелось бы прочесть этот стих еще раз. В нем заключено так много. Вот еще есть одна замечательная мысль. Итак, 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что...» Смотрите, какую яркую картину рисует нам здесь Иоанн. «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Тьма проходит? Да. Ненависть и злоба — вот та тьма, о которой говорит Иоанн. Позвольте мне задать вам один вопрос. Каким были вы до того, как обрели спасение в Иисусе Христе? Или какой вы сейчас? Может быть, это будет более уместно спросить, если вы еще не имеете спасения. Я могу определить ваше внутреннее состояние следующими словами. «Исполненный ненависти человек». «Ну, это неправда, наверняка, скажут мне. Я хороший человек, у меня милая жена и прекрасная семья». И все же я уверен, в вашем сердце живет чуточка ненависти к людям. Я хочу, чтобы мы просто были сейчас откровенны. Тот, кто не знает Бога лично, постоянно носит внутри себя боль. Конечно же, у всех это проявляется по-разному. Некоторые люди более злы, чем другие. Но я никогда не встречал и думаю, что не встречу человека, который, живя без Христа, не был бы исполнен горечи. Бог называет это тьмой. Такой человек пребывает во тьме. Но когда вы открываете свою жизнь для Иисуса Христа, этого света миру, Он начинает освобождать вас от горечи и темноты. Он искореняет вашу ненависть и заменяет ее любовью. Именно в этом состоит жизнь христианина – изгнание тьмы светом. Если хотите, я могу предложить вам еще одно сравнение. Знаете, часто описывая человеческое тело, Бог называет его домом. До того, как вы обрели спасение, в этом доме жил только один человек, то есть ваш человеческий дух. Может быть, раньше вы никогда не слышали об этом. Ваше тело, ваше физическое тело, похоже на дом, а тот, кто живет в этом доме, ваше истинное «я». Ваше истинное «я» не является телом, ведь даже если вы лишитесь руки или ноги, вы все равно останетесь собой. Еще до того, как вы обрели спасение, в вас жил ваш дух. И я продолжу эту аналогию дальше, если вы позволите мне. Тело — это дом, в котором живете только вы. Именно поэтому люди в этом мире постоянно в той или иной мере чувствуют одиночество. Им ничем не удается его скрасить. Люди вступают в брак, они могут иметь друзей, но все равно им чего-то не хватает. Они как будто живут в полном одиночестве в пустынном особняке. Но помимо того, что мы живем там совершенно одни, дом этот, к тому же, погружен в темноту. Вы можете себе представить жизнь в доме, где все окна заколочены, двери закрыты и нет ни луча света? Сейчас я говорю о жизни человека, который не был рожден свыше. Он не только одинок, но еще и пребывает во тьме. Ситуация довольно безрадостная. Человек живет в страхе. Он раб страха. Он боится будущего, боится настоящего. Но кроме этого, он еще и раб горечи и ненависти. А это приводит к ужасным последствиям. Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Это станет очевидным, если посмотреть на статистические данные о насилии родителей над детьми. Большинство тех, кто бьет своих детей, были воспитаны в семьях, где их самих избивали родители. Почему так? Ответ прост, друзья мои. Ребенок, который воспитывался в семье, где его били, начинает ненавидеть того, кто его бил. Он наполняется затаенной обидой и ненавистью. «Каково сердце человека, таков он сам», — говорит нам Библия. Чем больше вы думаете о том, кого ненавидите, тем больше вы становитесь похожим на этого человека. Именно поэтому так часто алкоголиками становятся дети алкоголиков. Они ненавидят своего алкоголика отца или мать, которые мучили их в детстве. Они могут даже ненавидеть алкоголь. Но чем больше они ненавидят, тем больше они становятся на них похожи. Ужасная картина, не правда ли? Относится ли сказанное мной к вам? Может быть, сейчас вы хотите воскликнуть: «Джек, я так одинок! Во мне действительно очень много обиды и горечи. Я боюсь. Мне так близок рассказ о человеке, живущем одиноко в огромном доме с заколоченными окнами».

окнами. Я живу в темноте. Как же мне избавиться от всего этого?» «Я обязательно отвечу вам на такой вопрос. Представьте, что вы живете в своем доме, и в одно прекрасное утро обнаруживаете, что все окна закрыты ставнями и не пропускают ни одного луча света. Как бы вы избавились от темноты? Я не думаю, что вам помогли бы ругательства, потрясание кулаками или крики «Темнота, уходи!». Рассеять темноту может только одно — свет. Чтобы избавиться от темноты, необходимо просто открыть ставни, распахнуть двери и впустить в дом потоки солнечного света. То же самое и с жизненным светом. Иисус — это свет миру. Кроме Него нет другого света. Если все сказанное мной относилось к вам, если вы полны боли, то обратитесь ко Христу и попросите Его войти в вашу жизнь. Когда свет мира, Господь Иисус, наполнит вас, ваш дом, вы больше никогда не будете одиноки. Иисус хочет поселиться в вашем сердце, как в собственном доме. Он сказал: «Я стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду к нему». Люди живут в темноте, потому что не хотят, чтобы свет мира, Христос, осветил их жизнь. Но я надеюсь, что вы поступите по-другому и откроете свое сердце навстречу Христу. Он любит вас так сильно. Ему причиняет несказанную боль видеть то, как вы живете во тьме. Он скорбит о вашем одиночестве. Что же удерживает вас от принятия Его спасения? Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Вам, если вы уже являетесь рожденным свыше чадом Божьим, мне тоже есть что сказать. Темнота не исчезает в первый же день после того, как вы обрели спасение. Мне бы хотелось, чтобы это было так, но Бог до сих пор продолжает очищать мою жизнь от тьмы, хотя я христианин вот уже более 20 лет. Освящение — это длительный процесс. Никогда не настанет момента, не считая вечности, когда оно прекратится. Господь продолжает удалять из нашей жизни тьму. Это напоминает мне историю о том, как Иисус Навин вел народ израильский в обетованную землю. Бог сказал ему: «Возьми 12 колен Израилевых, переведи их через реку Иордан и завоюй эту землю». В то время в земле обетованной жило примерно 10 языческих народов. Но Бог сказал: «Я предам их в ваши руки и изгоню их с земли, на которой вы будете жить». Однако это произошло не в один день. Иисус Навин перевел народ израильский через реку Иордан и медленно, невероятно медленно, стал освобождать землю от языческих племен. То же самое делает Иисус Христос, когда Он входит в нашу жизнь. Он начинает постепенно избавлять нас от тьмы, чтобы больше и больше царствовать в нашей жизни. Этот процесс называется продолжающимся освящением. А теперь послушайте, что сказано в 11 стихе. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Здесь мы тоже можем вспомнить аналогию с домом. Представляете себе жизнь в доме, где нет никакого света, то есть в буквальном смысле никакого? Мы бы постоянно натыкались на мебель и стены, спотыкались и падали. Так живет человек, не имеющий спасения, наполненный ненавистью. Он не знает, куда идет. И, конечно же, он не знает, где окажется после смерти. Он даже не имеет представления, в чем заключается смысл его существования. Ненависть ослепляет людей, не правда ли? Не могу не вспомнить по этому поводу свидетельство одного известного американского проповедника Джоша Макдауэлла. В свое время он был агностиком, то есть утверждал, что не знает, право христианство или нет. Он был очень образованным человеком, закончил один из самых лучших университетов в Америке. И вот однажды кто-то рассказал ему о Христе, его любви и о том, как обрести спасение. Джош только посмеялся над тем человеком и решил провести небольшое исследование, чтобы окончательно доказать несостоятельность христианства. Он хотел просто взглянуть на него с интеллектуальной точки зрения. И так он начал искать в библиотеках различных университетов книги о христианстве, доказательствах воскресения Христа и тому подобных вещах. После месяцев исследований он, наконец, пришел к заключению, что Иисус действительно воскрес из мертвых и был Сыном Бога. По его собственным словам, отрицание этого факта было бы для него равносильно интеллектуальному самоубийству. Христианство оказалось основанным на реально произошедших событиях – воскресении Иисуса Христа, о котором свидетельствовало множество очевидцев.
В конечном итоге Джош МакДауэлл поверил в Иисуса как своего Спасителя. И знаете, что произошло с ним в тот день, когда он доверился Христу? Какой была самая первая перемена в его жизни? Джош МакДауэлл вырос в семье, где отец был алкоголиком. Он постоянно напивался и избивал жену и детей. По словам МакДауэлла, в его сердце постоянно жила горькая ненависть по отношению к отцу. Но в тот самый день, когда он принял спасение, и Бог любви наполнил его жизнь, он поднял телефонную трубку и позвонил своему отцу. Он сказал ему: «Папа, я хочу кое-что сказать тебе. Я прощаю тебя. Я прощаю тебе то, что ты бил маму и меня. Я поверил в Иисуса Христа как в моего Спасителя, и я люблю тебя». Отец Джоша МакДауэлла стал христианином за несколько недель до своей смерти, и я уверен, на него не последнее влияние оказало свидетельство его сына. Как мог отец объяснить перемену, произошедшую в жизни сына? Свидетельство истинного спасения — искренняя любовь. Я не хочу оставить по этому поводу никаких сомнений. Вы можете сказать, что доверили свою жизнь Христу, но если вы продолжаете ненавидеть людей, вы обманываете сами себя. Вы не спасены. Вы похожи на человека, живущего в темном доме. Вам необходимо рождение свыше. Помню, как однажды за советом ко мне обратилась молодая женщина. Она сказала, что приняла Христа в свое сердце около 15 лет назад. Но когда я спросил ее, что же произошло в ее жизни после этого, она ответила, что ничего особенного, просто она перестала ходить по барам и напиваться. «Вы обратились за советом, — заметил я, — потому что испытываете трудности во взаимоотношениях с людьми. Скажите, вы были раздражены и злы на людей все эти 15 лет, после того, как доверили свою жизнь Христу?» И она сказала, что да. Я спросил ее, кого же вы ненавидите? И она сказала, что ненавидит свою мать. Я тогда ее спросил: «Так что же, вы хотите сказать, что после того, как вы обрели спасение во Христе, вы не получили благодати, чтобы прощать?» И она ответила: «Нет». «Почему же вы тогда считаете, что получили спасение?» Ее ответ был таков: «Но я всегда исполняла все обряды». «Это, конечно, хорошо», — ответил я, — «но это еще не все. Если вы действительно принимаете в своем сердце Иисуса Христа, первое, что Он делает, избавляет вас от тьмы, от ненависти. Вы должны любить свою мать, а вы, будучи христианкой 15 лет, все еще ненавидите ее». Знаете, эта молодая женщина слушала меня с открытым сердцем. Она поняла, что, видимо, все это время не была в действительности христианкой, и приняла решение посвятить свою жизнь Богу. После этого Господь действительно избавил ее от ненависти. Если вы ненавидите людей, вы не пребываете с Богом, ведь это убийство. Библия говорит нам, что ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а никакой убийца не имеет жизни вечной. Вы не можете продолжать ненавидеть и при этом говорить, что рождены свыше и являетесь чадом Божьим. У вас нет света. Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Я надеюсь, что в вашей жизни это так, мои дорогие радиослушатели. Если же нет, обратитесь к Господу Иисусу Христу и попросите Его войти в вашу жизнь и дать вам прощение грехов. Пребывать в рабстве греха — это действительно ужасное состояние. Иоанн пишет: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит». А теперь посмотрите на 12 стих. Здесь Иоанн несколько изменяет тему своей проповеди. Он говорит нам, что такое духовный рост. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Мне хотелось бы сейчас остановиться на этом. Иоанн как бы говорит: «В первую очередь я обращаюсь к детям, которые только начали расти, то есть те, кто только что приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и начинают идти в вере. Но также я пишу вам, отцы, кто уже возрос в вере и давно идет с Богом, кто умеет любить людей любовью свыше. Я также обращаюсь и к молодым людям, которые уже вышли из младенчества во Христе, но еще не стали отцами. Слово Божие сильно в вас, вы растете, вы взрослеете в духе. Когда вы рождаетесь заново в семье Божьей, начинается процесс вашего духовного роста. Сначала вы младенец, но постепенно вы учитесь ходить с Богом, вы становитесь отцом, как называет это Иоанн.
Я никогда не забуду, как один мой знакомый рассказал мне, как развивается его духовная жизнь. Он сказал: «Знаешь, когда я только стал христианином, то постоянно говорил: „Я и Иисус, я и Иисус“. Но, став взрослее в Боге, я поменял слова местами. Это уже было не „я и Иисус“, но „Иисус и я“. Впоследствии же я понял, что это даже не „Иисус и я“, но только „Иисус“». Вот описание духовного роста. Апостол Павел сказал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус должен быть для нас все во всем. Нам же просто следует стараться не препятствовать Ему жить в нас. В семье Бога очень много младенцев. Нам необходимо дать Богу возможность растить нас. Я помню, как однажды повел своих детей в цирк. Там были клоуны, которые возили по арене детскую коляску, где сидел клоун-карлик. Это был уже взрослый мужчина, но ростом с ребенка. На нем был детский чепчик и в зубах сигара. Тогда я подумал, что может быть нелепее взрослого человека, ведущего себя как младенец? Он мне напомнил многих христиан, которых я знаю. Они являются христианами уже многие годы, но все еще младенцы во Христе, питающиеся духовным молоком. Если им дать мясо, они не смогут его разжевать так же, как и маленький ребенок. Вы начинаете расти, друзья мои, когда отдаете свою жизнь Христу и учитесь ходить с Ним. Это духовный рост. Сам Бог взращивает вас. Я надеюсь, что сегодня вы доверили свою жизнь Христу и теперь живете для Него. Если также меня сейчас слушают люди, которые никогда не обращались к Иисусу Христу как к своему Спасителю, то мне хотелось бы призвать вас прийти к Нему прямо сейчас. Вы не можете спасти себя сами, будучи просто хорошими людьми. Примите Его как своего Спасителя. Он умер за ваши грехи на кресте, был погребен и воскрес на третий день. Он живой Спаситель, и Он дает спасение каждому, кто призывает Его имя. Однако время нашей передачи подошло к концу. Помните, что вы всегда можете услышать нас раз в неделю, в это же время и на этой же волне. До новых встреч, и пусть Бог благословит вас, мои уважаемые радиослушатели.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Мне нравится, когда человек говорит сам о себе. И знаете почему? Потому что в этом случае я не слышу ничего, кроме хорошего.
0: В этом есть доля истины. Когда мы видим ошибки других, в поведении или поступках, нам кажется, что этот человек поступает так преднамеренно. Но когда сами ошибаемся...
1: Да-да-да, это невинная ошибка.
0: Еще мудрый Соломон подметил этот недостаток и сказал: «Все пути человека чисты в глазах его». Но потом добавляет: «Но Господь взвешивает души».
1: Да, книга притч – кладезь мудрости. Есть чему поучиться.
0: Отец разговаривает с сыном: «Сынок, есть две вещи, которые необходимы, чтобы преуспеть в жизни. Это честность и мудрость. Честность – это умение всегда держать свое слово». «Ну а мудрость?» – поинтересовался сын. «Это значит никогда не давать слова».
1: Сложная задача, особенно век прагматизма, который учит, что цель оправдывает средства, и мы потеряли из виду вечные нравственные принципы, а эта болезнь заражает наше общество.
0: Один чиновник как-то сказал о своем знакомом: «Он страшный человек, потому что не отличает плохого от хорошего».
1: Но если человек и отличает плохое от хорошего, но выбирает все-таки плохое, то ничего хорошего из этого не выходит?
0: Думаю, что только человек, живущий праведно в мире с праведным Богом, может с легкостью сказать: «Я все сделал правильно». И неважно, признают это другие или нет. Необходимо две вещи – мудрость и целостность. Это часть успеха в вере в Господа.
1: О мудрости и целостности стоит у него и просить.
0: Как это советовал апостол Иаков в своем письме к евреям: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь».
1: Испытайте совет апостола на практике, исполняя все его условия. Увидите, результат будет поразительным.
0: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: most@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Меня всегда изумляет, например, идея женского движения в целом. Меня изумляет, как много женщин-христианок уходят от истины, доверяясь этим людям, которые называют себя христианами, а сами в действительности заблуждаются. Есть и такие, которые даже и не называют себя христианами, но в действительности руководят парадом, а женщины-христианки присоединяются к этому шествию. Например, недавно вышла новая книга «Изменение богов». Автор книги – Наоми Голденберг. В ней есть глава «Феминизм и конец традиционной религии». Послушайте, о чем там говорится. Я цитирую слова Наоми, которая является одним из лидеров движения. «Феминистская революция не оставит религию незатронутой. Я представляю себе женщин, которые будут служить раввинами, священниками и проповедниками. Женщины будут носить одежды священников и выполнять их обязанности. И неожиданно я увидела проблему. Как могут женщины представлять мужского бога? Все, что я знала об иудаизме и христианстве, предполагало принятие бога как полную мужскую власть. Церкви должны будут перестать смотреть на бога как на мужчину. И что смогут эти женщины-священники, проповедники, раввины читать в своей пастве? Уж, конечно, не Библию. Общество, которое примет множество женщин как религиозных наставников, должно будет сильно отличаться от библейского мира, чтобы находить Библию пригодной и тем более обращаться к ней в поисках вдохновения. «Бог изменится», — подумала я. «Мы, женщины, положим конец Богу. По мере того, как мы занимаем положение в правительстве, медицине, юриспруденции, бизнесе, искусстве и, наконец, в религии, мы положим конец Божьему влиянию. Мы так изменим мир, что Бог ему больше не будет подходить». Я нашла эту мысль очень занятной. С Богом у меня никогда не было тесной связи. Идея Бога никогда не казалась мне уместной. Я чувствовала себя частью движения, которое бросает вызов религиям, насаждавшимся в течение тысячелетий. Что произойдет с Богом в его последние годы? Конец Бога и трансформация религий будут иметь огромное значение для человеческой жизни, поэтому я вернулась в аспирантуру, чтобы изучать конец Бога. Феминистское движение в западной культуре занято медленной казнью Христа и Бога. Традиционные роли мужчины и женщины, которые нас учили рассматривать как данные от Бога, будут пересмотрены. Все феминистки, прислушайтесь к этим словам, делают мир все менее и менее похожим на тот, что описан в Библии, и помогает уменьшить влияние Христа и Бога на человечество. По крайней мере, Наоми Голденберг честно это признает. И в церкви есть феминистки, которые говорят, что это истина от Бога, в то время как факты говорят, что это отрицание всего, чему учит Библия. Позвольте прочитать вам еще несколько цитат. «Иисус Христос не может символизировать освобождение женщин. Для того, чтобы развить доктрину женского освобождения, феминисткам необходимо оставить Христа и Библию. Мы должны отречься от подчинения одного пола другому, которое лежит в основе иудаизма и христианства. Очень вероятно, когда мы увидим Христа и Бога сброшенными на землю, мы перестанем нуждаться во внешнем Боге». Затем она говорит, «Мы должны видеть внутреннюю богиню как нашу психологическую силу. В новом веке перемены отношения к нашим богам, Христос и Бог перестанут быть эгоистичными, испорченными детьми в нашем сознании». В книге также есть раздел о женском колдовстве. Корни, связывающие феминистское движение с колдовством, уходят далеко в прошлое, и мы не будем тратить на это время. 23 апреля 1976 года была проведена первая общенациональная женская конференция на тему женской духовности. Вот как Наоми Голденберг описывает конференцию. Женщины воспевали «Богиня жива! Богиня жива!» «Волшебство в движении». Они закончили гимн живой богини танцами, топанием, хлопанием, криками. Они стояли на скамьях, танцевали в полуобнаженном виде и на трибуне, и на столах прямо среди песенников. И все это происходило в церкви. В главе о колдовстве говорится, «Женское движение в Америке потребует священства природы, превосходства человеческой воли, отрицания первого греха, отрицание добра и зла, отсутствие священного писания и отрицание закона дисциплины. Женское движение
будет требовать свободной любви и присутствия игры во всем, что делают женщины. Я уверен, что многие из христиан, поддерживающих это движение, попросту не знают о том, что руководит этим движением. И это часть обмана. Если вы спорите с Писанием или извращаете его, если вы манипулируете Писанием, заставляя его говорить то, что вам хочется, то вы не исполняете воли Отца, а навязываете свою волю Слову Божьему. Вам, возможно, не удалось войти узкими вратами, потому что вы идете со многими, а не в числе немногих. Если вы входите узкими вратами, то знаете, что есть требование совершенства, которого вы не можете достичь. Вы не приходите с гордыней и эгоизмом. Вы приходите с покаянием, исповеданием, смирением, самоуничижением, сокрушенным сердцем и подчинением господству Иисуса Христа. Возлюбленные, очень многие сегодня обманываются. В церкви, как мне кажется, обманутые бывают двух типов. Я не говорю сейчас о лицемерах, которые знают, что они лживы, но стараются жить по своим жизненным меркам или хотят казаться религиозными по каким-либо другим причинам. Помимо лицемеров, существуют еще две категории обманутых людей – легкомысленные и вовлеченные. Легкомысленные – это те, кто называет себя христианами, потому что с детства ходили в церковь или воскресную школу. Часто слышишь, когда такие люди, принимая водное крещение, говорят: «Я принял Христа, когда мне было 12 лет, но после этого моя жизнь была сплошным клубком проблем, и теперь я хочу вернуться». Правда, вероятно, в том, что эти люди, когда им было 12 лет, вовсе не принимали Христа, а просто прошли через некую религиозную процедуру. Это легкомысленные. Теперь они приходят в церковь. Они воспитывались в религии и обычно находятся где-то на заднем плане. В церкви они бывают на Рождество и Пасху, приходят на свадьбы и похороны и думают, что они христиане. Они легкомысленны и обманывают сами себя. Есть также и вовлеченные, которые тоже обманываются. Они представляют собой гораздо более дееспособную и серьезную группу. Они полностью вовлечены в жизнь церкви. Они знают Евангелие, знают богословие, но не повинуются Слову Божьему. Они живут в постоянном грехе. А как обманутый может узнать, что он обманывается? Как мы можем разглядеть такого человека? Позвольте дать вам несколько советов. Не всякий, о ком пойдет речь в моих примерах, действительно обманывается, но все упомянутое может служить хорошим критерием для того, чтобы определять таких людей. Во-первых, если хотите разглядеть того, кто обманывается, обратите внимание на тех, кто ищет чувств, благословений, ощущений, исцелений, ангелов, чудес. Почему? Есть вероятность того, что эти люди больше заинтересованы в побочных проявлениях веры, чем в самой вере. Они больше заинтересованы в славе, которую могут получить сами, а не Бог. Во-вторых, если хотите разглядеть того, кто обманывается, которые привязаны к конфессии, церкви или организации больше, чем к Слову Божьему. Этот тип христианства может быть чисто социальным. Я пресвитерианин, я был баптистом всю свою жизнь, я лютеранин и так далее. Такие люди больше преданы организации, чем Господу и Его Слову. В-третьих, это люди, которые просто увлекаются богословием и академическими знаниями. Таких вы найдете во многих семинариях. Это люди, изучающие богословие, пишущие книги о богословии, но абсолютно лишенные праведности Христовой. Богословие и доктрина для них – это интеллектуальное занятие. В-четвертых, это люди, которые, кажется, зациклились на одном каком-либо утверждении или пункте доктрины. Это пример человека, бьющего словесный барабан в своем небольшом пространстве. Зачастую это не какое-то великое божественное откровение, хотя такие люди хотят, чтобы вы думали, что они так близки к Богу, что Он дает им откровение, которого никто больше не получает. Истина заключается в том, что они ищут фундамент для своего большого «я». Берегитесь людей, которым не хватает равновесия. И еще одна мысль. Когда ищете того, кто обманывается, ищите того, кто сверхпрощен по благодати, сверхпрощен во имя благодати. В таком человеке нет покаяния и сокрушенного сердца. Все эти люди могут обманываться и пребывать на широком пути к смерти, полагая, что идут на небеса. Господь предупреждает этих людей в стихах с 21 по 27. Он говорит в этом отрывке, что такие люди обманывают себя.
Они думают, что находятся на верном пути, но они находятся на ложном. Отметьте еще раз 21 стих. «Не всякий говорящий» и 22 стих. «Многие скажут». Заявления убедительные, красивые, но они не совершают то, о чем заявляют. Элтон Трублад сказал: «Наше главное поле миссионерской деятельности в Америке сегодня находится среди членов церкви». Карл Барт, которого никак нельзя назвать христианином, изрек несколько истинных утверждений. Он сказал: «Истинная обязанность церкви состоит прежде всего в ее перерождении. Мы должны начать совершать это вместе. Церкви переполнены пустословами. Они говорят и не исполняют Божью волю. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить. Если устами твоими исповедуешь Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Исповедание необходимо, но исповедание без повиновения – ложь и лицемерие». Теперь обратитесь со мной к их исповеди в 21 стихе. Они говорят: «Господи, Господи!» И мы слышали, как говорили девы: «Господи, Господи!» в Матфея 25 главе. Очень интересные слова. Когда в первый раз они сказали «Господи», это могло быть выражением уважения. Само слово означает «господин», «хозяин», «учитель». Это слово для выражения уважения и признания. Они говорят «Господи», говоря тем самым «мы уважаем тебя». Во второй раз они говорят «Господи, Господи», чтобы показать ортодоксальность своего обращения, так как слово «Бог» – «Кюриас» является переводом имени Иегова в Септуагинте.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. 2. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние Божественного Света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, – сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос, также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Христос — истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал Его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым. Как признался Давид в 13-м псалме: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе, и не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. Прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. в рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им.

0: приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему:
1: «Если хочешь, можешь меня очистить».
0: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
2: «Хочу, очистись».
0: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
2: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
0: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
0: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
2: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
0: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
4: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
0: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
2: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
0: Говорит расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
5: «Никогда ничего такого мы не видали».
0: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
0: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
6: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
0: Услышав сие, Иисус говорит им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
0: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
7: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
0: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
0: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
4: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
0: Он сказал им:
2: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
0: И сказал им:
2: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин Иисус».

0: боты.
1: Глава третья.
2: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
0: «Стань на середину».
2: А им говорит:
0: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
2: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
0: «Протяни руку твою».
2: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
3: «Ты Сын Божий!»
2: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
0: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
2: Сие сказал он, потому что говорили:
4: «В нем нечистый дух».
2: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
5: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
2: И отвечал им:
0: «Кто матерь моя и братья мои?»
2: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
0: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
1: Глава четвертая.
2: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
0: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
2: И сказал им:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
0: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
2: И говорит им:
0: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
2: И сказал им:
0: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
2: И сказал им:
0: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
2: И сказал:
0: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
2: И сказал:
0: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
2: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
0: «Переправимся на ту сторону».
2: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
6: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
2: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
2: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
0: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
2: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
5: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
1: Глава 5.
2: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
3: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
2: Ибо Иисус сказал ему:
0: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
2: И спросил его:
0: «Как тебе имя?»
2: И он сказал в ответ:
3: «Легион имя мне, потому что нас много!»
2: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
3: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
2: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
0: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
2: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
8: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
2: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
9: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
2: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
0: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
2: Ученики сказали ему:
5: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
2: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
0: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
10: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
2: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
0: «Не бойся, только веруй».
2: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
0: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
2: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
0: «Талифа куми»,
2: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
1: Глава шестая.
2: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
11: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
9: Не здесь ли между нами его сестры?»
2: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
2: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
2: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. По Талмуду еврей, поступивший на службу в качестве мытаря, считался отлученным от общества израильского. Дело в том, что мытарями в евангельские времена называли чиновников, которые служили на таможенных заставах и занимались сбором пошлин для Рима. Их деятельность часто была незаконной и поэтому презираемой среди народа израильского. К таким людям относился и Матфей, которого Иисус призвал следовать за ним. Получивший прощение и милость Божью, он стал одним из первых учеников Иисуса Христа и автором Евангелия от Матфея. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, как это произошло. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение второй главы Евангелия от Марка. Эта глава, по сути дела, является продолжением первой главы, потому что в ней продолжается развитие событий, о которых мы говорили в наших прошлых передачах. Если вы помните, в первой главе Марк рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя и о крещении самого Господа Иисуса. Мы также узнали об искушении Иисуса в пустыне, о начале его служения и о призвании учеников. Завершилась первая глава описанием чудес, сотворенных нашим Господом в субботу. Вторая глава также насыщена событиями. Итак, прочтем первый стих. «Через несколько дней он опять пришел в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Мы видим, что Иисус возвращается в Капернаум через несколько дней. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Иисус перенес центр своего служения из своего родного Назарета в город Капернаум. Насколько нам известно, именно в Капернауме и находился центр деятельности нашего Господа в течение всех 3 лет его земного служения. В нашей прошлой передаче мы узнали, почему Иисусу пришлось покинуть Капернаум на какое-то время. В первой главе мы читали, что Иисус исцелил прокаженного и велел ему не говорить никому, кто именно это сделал. Но этот человек, вместо того, чтобы молчать о происшедшем, пошел и рассказал об этом чуде всем людям. При этом он ослушался повеления нашего Господа. И в результате к Иисусу начала собираться толпа. Именно потому ему и пришлось удалиться из Капернаума на какое-то время. Собственно, в этом и состояла одна из причин, почему Господь Иисус не желал публичной известности. Он не хотел, чтобы его знали только как чудотворца и целителя. Именно поэтому он не хотел, чтобы этот человек рассказал всем о том, кто совершил это исцеление. Дело в том, что Иисус пришел ради духовного служения людям. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи этого мира. А иное служение могло бы затмить Евангелие. Но через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, и нам сказано в первом стихе, что люди узнали, что он в доме. Спрашивается, чей дом здесь имеется в виду? В первой главе мы читали, что в то утро он был в синагоге, а затем пошел в дом Симона и Андрея. Именно об этом доме и идет здесь речь. А также именно в этом доме произошло чудо исцеления человека, которого товарищи опустили в дом через кровлю, о чем мы будем читать далее. И вот весть о том, что Иисус вернулся в Капернаум и что он находится в доме у Симона Петра, быстро разошлась вокруг. Прочтем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Служение нашего Господа состояло в проповеди Слова Божьего. И именно на это мы должны сделать акценты в наши дни. Мы должны опереться и утвердиться в Слове Бога. Мы должны обрести уверенность в безошибочности Его слова. И лично я часто молюсь о себе: «Боже, дай мне уверенность в Твоем слове». Ведь я вижу, что делает Его слово в наши дни в сердцах людей, а также я знаю, что оно сделало для меня лично. И в результате я должен обретать еще большую уверенность в Нем. Однако я буду совершенно откровенен с вами. Иногда ко мне приходят сомнения. Приносит ли Его Слово какие-нибудь перемены в сердца и жизни людей? Я должен признаться, что порой у меня нет этой уверенности, которая должна быть. Но тем не менее, мы должны помнить, что это Слово Бога. И оно никогда не возвратится к Нему тщетным, как сказал пророк Исаия в 55 главе в 11 стихе. Поэтому и радуюсь, друзья мои, читая о том, как наш Господь проповедовал им Слово. В следующих стихах мы видим одну очень любопытную группу людей из пяти человек. Прочтем 3 и 4 стихи. «И пришли к нему с расслабленным, которого принесли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный». Марк обращает наше внимание на эту группу из пяти человек. И вот как они выглядят. Один из них – больной человек, который лежит, как написано здесь. Он расслабленный, парализованный. Остальные четверо несут его носилки. Эти люди принесли своего парализованного товарища к Господу. Но здесь их подстерегает трудность. Они не могут приблизиться к Иисусу. Они даже не могут попасть внутрь дома, потому что собравшаяся толпа народа занимает и дверной проем, и окна. Но их желание пробиться к Иисусу настолько велико, что они находят решение. Они решают опустить своего немощного товарища через кровлю и начинают разбирать крышу. Я не сомневаюсь, что в тот момент, когда они наконец опустили его внутрь дома, им пришлось пережить несколько неловких минут. Дело в том, что своим экстравагантным появлением они прервали Господа. Ведь в этот момент Он учил собравшихся там людей. Нет сомнений, что сыпящийся с потолка мусор, а затем опускающиеся вниз носилки вызвали замешательство собравшихся. Но наверняка Господь с улыбкой взглянул на них. Я просто не сомневаюсь, что это было именно так. Читаем далее 5 стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Здесь сказано «видя веру их». Чью веру? Здесь, конечно, имеется в виду вера этих людей. Когда-то давно меня сильно озадачили эти строки. Дело в том, что когда читаешь этот стих, создается впечатление, будто именно вера этих людей помогла спастись этому несчастному человеку. Ведь именно это и означают слова «прощаются тебе грехи твои». Но когда я стал внимательно изучать этот стих, я осознал, что вовсе не вера друзей несчастного спасла его. И это, друзья, преподает нам один чудесный урок всем нам. Прекрасно, если вы выросли в семье верующих. Замечательно, что все ваши родственники, вплоть до какого угодно поколения, были христианами. Но нужно понять, что вы не сможете попасть на небеса, держась за фартук вашей мамы. Нужно понять, что каким бы хорошим христианином ни был ваш отец, он не сможет спасти вас. Дело в том, что каждый человек в своей жизни должен поверить сам. Так что после тщательного осмысления этой ситуации мы поймем, что вовсе не вера этих четырех спасла расслабленного. Благодаря вере своих четверых друзей несчастный смог попасть к Иисусу, где он смог услышать Господа и где Господь смог помочь ему лично. Слова «Иисус, видя веру их», относятся к их вере, которая выразилась в том, что они принесли парализованного к Господу. И когда он увидел это, он уже обратился к калеке лично и сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». В наши дни нам в церкви очень нужны именно такие люди, как эти четверо. Люди, которые обладают достаточной верой, чтобы пойти и привести неспасенных туда, где те смогут услышать благую весть. В наши дни немало людей больны болезнью страха, парализованы безразличием или недугом предрассудков. Множество людей сами никогда не придут в церковь, где проповедуется Евангелие, если вы лично не приведете их туда, точно так же, как те четверо принесли носилки со своим больным товарищем. У них была вера, чтобы принести несчастного к Господу, чтобы тот мог сказать ему: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот как прореагировали на это собравшиеся. Читаем 6 и 7 стихи. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Мы видим, что враги нашего Господа даже не произнесли эти слова вслух, а лишь подумали про себя. Однако при этом они совершили ошибку. Слова Иисуса не были богохульством, хотя эти люди были совершенно правы в том, что только Бог может прощать грехи. Ни один судья не вправе отпускать преступника на свободу. Задача любого судьи – блюсти закон. Точно так же и Бог является судьей всей вселенной, и Он обязан защищать и отстаивать установленные им самим законы. Бог не может мириться с беззаконием. Не может, потому что Он праведен. Создав законы, Он следует этим законам. Его законы непоколебимы, эти законы непреложны, и согласно им мы все виновны перед Богом. Мы нуждаемся в прощении наших грехов, и Бог дает нам это прощение. Поэтому давайте не будем совершать ошибку, думая, что Бог прощает нас только потому, что Он великодушен. Он прощает людей, потому что Христос оплатил цену наших грехов. Вот почему слова Господа вовсе не являлись богохульством. Ведь Он и есть Бог. Иисус был вправе прощать грех, потому что именно Он пришел на эту землю, чтобы дать спасение нам с вами. Равно как и этому несчастному, расслабленному человеку. Читаем 8 стих. «Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» Эти люди ничего не сказали вслух, они лишь подумали все это про себя. И мы видим, что Иисус как бы бросает им вызов своими словами: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Однако его враги на прошлом опыте уже убедились, что в единоборстве с Иисусом они всегда потерпят поражение. Поэтому здесь они разумно предпочитают хранить молчание. И тогда Господь, видя их молчание, продолжает говорить в 9 стихе. Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи»? Кстати сказать, они не собираются отвечать и на этот вопрос. Они уже твердо усвоили, что когда он говорит, лучше молча слушать. Они молчат. И поэтому Иисус решает преподать им урок. Ведь он знает все их мысли. В Евангелии от Иоанна во 2 главе в 25 стихе сказано, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Сейчас Иисус действительно загоняет их в угол. Что легче, простить грехи этого человека или вернуть ему здоровье? И несмотря на то, что книжники ничего не отвечают, я не сомневаюсь, что они ответили бы, что и то, и другое одинаково невозможно. Лишь Бог способен на такие вещи, и это был бы совершенно правильный ответ. Вот почему Господь велит этому человеку встать, взять свою постель и идти. Читаем стихи с 10 по 11. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Следующий отрывок описывает событие, известное как призвание Левия, или как его еще называли Матфея, стихи 13 и 14. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним». Нам известно, что Матфей принадлежал к колену Левия. Только представьте себе, этот человек принадлежал к колену священников и стал мытарем, то есть сборщиком пошлин. А мытари представляли собой наиболее презираемый класс израильского общества. Но мы видим здесь, что этот человек становится учеником Иисуса после того, как Господь призывает его к себе. Если вы помните, Матфей в своем Евангелии ничего не рассказывает нам об этом факте. Но однажды он устроил обед и пригласил своих друзей. Причем нужно понимать, что там были его единственные друзья, такие же грешники, как и он, на что указывается в 15 и 16 стихах. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Обратили ли вы внимание на то, что здесь три раза повторяется, что гостями там были мытари и грешники? То есть подчеркивается, что среди тех людей не было ни одного почтенного или достойного человека. Там не было никого из городской элиты. И теперь 17 стих. «Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это чудесный ответ. Никто не обращается к врачу, когда все здоровы. Лишь только, когда человек заболевает, возникает нужда пригласить доктора. Так и Господь говорит, что Он пришел призвать не праведников, а грешников. Причина, по которой Он сказал эти слова, состояла в том, что там находились только грешники. Только грешники были там в тот день. Да и вообще праведных людей там не было, хотя фарисеи считали себя таковыми. Следующий отрывок затрагивает один важный вопрос. Прочтем стихи с 18 по 20. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Эти люди жили по закону. Однако закон не дает никаких наставлений относительно поста. Бог дал своему народу 7 праздников, но нигде он не назначил им специальных постов. И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Здесь Господь говорит им, что иметь отношение с Ним гораздо важнее, нежели соблюдать пост. То же самое справедливо, друзья, и в наши дни. Одно дело иметь религиозность и выпячивать ее, и совершенно иное – наслаждаться взаимоотношениями с Господом Иисусом и любить Его. В следующем отрывке Господь дает 2 иллюстрации относительно новой жизни, основанной на общении с Ним, жизни полной любви. Прочтем 21 и 22 стихи. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Иисус говорит, что Он пришел вовсе не для того, чтобы усовершенствовать закон. Он пришел не для того, чтобы добавить что-то к закону Моисея, не для того, чтобы очистить или расширить этот закон. Он пришел сделать что-то совершенно новое. Если использовать здесь данный образ, Он пришел не для того, чтобы залатать старые одежды, а для того, чтобы дать людям совершенно новые одежды. Под властью закона люди должны были творить добрые дела, но их дела были словно старая изношенная одежда. Наш Господь пришел, чтобы дать людям новые одежды праведности. Праведности, которая приходит к грешнику после того, как он доверяется Христу. Это дает ему возможность предстать перед всемогущим Богом. И то, что Иисус говорит здесь, это чудесные, замечательные слова. Наш Господь пришел не для того, чтобы расширить ветхозаветную систему закона. Он пришел, чтобы установить нечто совершенно новое. И это новое состояло в том, что Он должен был умереть за грехи этого мира. Новое вино вливают в новые мехи. Новые одежды надевают на обновленного человека. Эта одежда праведности надевается на того, кто посредством веры становится сыном Бога. И это чудесно, друзья мои. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы продолжим разговор о 2 главе Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Терпение. Коль призван жить, твори и мысли, и беды все переживи, и все страдания исчисли во имя Бога и любви. Не умирает испытаний от тяжких будничных забот, есть много Божьих обещаний, могуч терпение полет. Терпение вечности подобно, оно и так же холодно, спокойно, так же и незлобно, и так же с небом заодно.

Мы с вами в предыдущих передачах говорили о качествах святого Бога. Сегодня и в последующих передачах мы поговорим об образах Бога. Первый образ, который мы рассмотрим,

ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Христос говорит сам о себе: «Я есть хороший пастырь». Хороший пастырь свою жизнь полагает за овец. Наемник не пастырь. Он убегает от опасности, потому что ему нет дела до овец. «Я есть хороший пастырь, и я знаю моих, и мои знают меня». Евангелиана, 10 глава. Будучи человеком, Господь имеет жизнь, греческое «псюхе», человеческую жизнь. Будучи Богом, Он имеет греческое «зоэ», божественную жизнь. Положив свою душу, свою жизнь, Он совершил для своих овец искупление, чтобы они разделяли Его жизнь, зоэ, Его божественную жизнь, вечную жизнь, благодаря которой из искупленных душ образуется одно стадо под начальством одного пастыря, самого Иисуса Христа. Именно таким образом и именно для этой цели Он, будучи хорошим пастырем, заботится о своих овцах. «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке», — сказал Иисус.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Господь – пастырь». Но пришло время, и Христос Иисус положил свою жизнь за овец своих, исполнив все то, что было предсказано о нем в Ветхом Завете. Пастырь погиб. Что же будет с его бедными овцами? После своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней являлся своим ученикам и говорил и наставлял их. И вот одно из наставлений, которое он дает Петру на берегу Тивериадского моря. Иисус трижды спрашивает Петра, любит ли он его, и тот отвечает, что любит. И Господь дает ему поручение также трижды. «Корми моих ягнят, паси моих овец, и третий раз корми моих овец». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был моложе, ты сам подпоясывался и ходил, куда хотел. Но когда состаришься, протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Евангелие Иоанна, 21 глава.

По прошествии 30 лет апостол Петр напишет в своем втором послании, 5 главе: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

В Деянии апостолов, 20 главе, записаны слова апостола Павла, которые он говорит служителям церквей. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Не имея денег, чтобы нанять кэб, Хадсон сел в омнибус, запряженный лошадьми. Когда он приехал к себе в Сохо, то был настолько слаб, что не смог войти в дом, и спустя час его обнаружил на ступеньках крыльца двоюродный брат, с которым он разделял жилище. Доктор, которого позвал этот молодой человек, сказал, что, скорее всего, спасти жизнь больного не удастся. «Он любитель выпить?» «Нет, доктор, он не пьет даже пиво, только воду». «А курит?» «Нет, не курит. И вообще, насколько я его знаю, он не позволяет себе никаких излишеств». «Хорошо, в таком случае мы попытаемся его спасти». Доктор отошел от больного, чтобы отдать некоторые распоряжения. Затем выписал рецепт. «Еще час, и у нас не было бы шансов». Вскоре кризис миновал, но Хадсон еще долго и тяжело болел. Его дядя, живший поблизости, взял его к себе и позаботился о надлежащем уходе и питании. Доктор, часто навещавший своего пациента, удивлялся тому, как он быстро поправляется. Поражала его и твердая убежденность Хадсона в том, что ему стало лучше потому, что Господь все еще намеревается послать его в Китай. Вера больного произвела на доктора такое впечатление, что он отказался брать деньги за свои визиты. Хадсон настоял на том, что будет платить хотя бы за хинин, но когда доктор в конце концов согласился, подумал, а где же он возьмет для этого деньги? Мысли о Финче не покидали его, и он решил сходить в судоходную компанию еще раз. А вдруг этот моряк вернулся на корабль? На следующий день, хотя врач предупреждал его, что он не пройдет и 2 ярдов, чтобы не упасть в обморок, Хадсон побрел в Чипсайд, расположенный в 2 милях от его дома. По ступенькам он взбирался чуть ли не на четвереньках. Как только он открыл дверь и клерк увидел его, Хадсон понял, что не зря пришел. «Дорогой сэр, я так рад, что вы пришли!» Клерк вышел вперед и предложил ему стул. «У вас болезненный вид. Я хочу угостить вас ужином. Я виноват перед вами за все те хлопоты, что причинил вам. Понимаете, в чем дело? Оказывается, это не ваш Финч покинул корабль, а его однофамилец. Мы не заметили этого из-за нашей невнимательности. Деньги здесь, я не знал, как вас известить об этом». Хадсон с облегчением устало закрыл глаза и поблагодарил Господа за то, что он вновь направил его сюда. Теперь у него будет достаточно денег для того, чтобы заплатить доктору, съездить домой, чтобы окончательно поправить здоровье и завершить учебу в больнице. Несколькими днями позже он пошел в китайское евангелическое общество и был приглашен к его секретарю мистеру Берду. «Я не писал вам некоторое время», – обратился к нему Хадсон, – «и вот решил зайти и узнать, нужен ли я вам еще?» Мистер Берд улыбнулся, взяв со стола письмо. В том месте, где стояла его подпись, еще не просохли чернила. «А я как раз написал вам письмо», – сказал он. «Только что закончил». «И о чем же оно?» – спросил Хадсон. «Я спрашиваю в нем, готовы ли вы для поездки в Китай? Вы поедете, как только вам позволят обстоятельства».
0: Глава 3. 6 месяцев в море. Под одним парусом, достаточным для того, чтобы выйти из бухты в реку, небольшое судно медленно отходило от причала. За доками узкие улочки, в которых дома жались друг к другу, взбирались вверх по склону, где высилась ветряная мельница.
1: а за ней простирались зеленеющие поля. Под сентябрьским солнцем суетливый город казался по-домашнему уютным. Но не город и не рабочий люд на пристани притягивали взор Хадсона Тейлора. Он смотрел на трех человек, которые пришли попрощаться с ним. Мать, отец и сестра. Мать что-то крикнула ему, бросившись к причалу, и остановилась на самом его краю, закрыв руками лицо. Он уже не мог утешить ее. Полоса воды между ними становилась все шире. Хадсон махал им рукой до тех пор, пока расстояние между ними не стало таким, что он с трудом мог различить их фигуры. Он чувствовал себя одиноким и несчастным. С каждой милей корабль отдалял его все дальше и дальше от тех, кого он знал и любил. В те дни не было самолетов и телефонов. Связь между Востоком и Западом осуществляли одни парусники. А значит, писем ему придется ждать месяцами. Ведь Китай от Йоркшира отделяет огромное расстояние. Дамфрис – небольшое суденышко, водоизмещением 650 тонн, на котором Хадсон был единственным пассажиром, столкнулась с опасностью уже в самом начале своего путешествия. Как только они обогнули берег Уэльса и вышли в пролив, небо начало заволакивать черными тучами, которые выплывали из-за линии горизонта, и в воздухе запахло штормом. Рябь на воде сменили огромные волны, которые разбивались о борт корабля и перекатывались через палубу. Матросы сновали взад и вперед, задраивая крышки люков. Под сильным ветром паруса громоподобно хлопали, и натянутые канаты жалобно скрипели. Шло время, но неистовство шторма только усиливалось. На смену сумеркам пришла ночь. Темное небо то и дело прорезывали частые вспышки молний. Волны ужасали. Они то нависали над судном, то подымали его высоко в воздух и бросали обратно в водяную бездну. Хадсон был уверен, что оно разобьется вдребезги. С этим заключением он подошел к бородатому капитану, но тот ничем не мог успокоить пассажира, потому что сам был в сильном смятении. «Не припомню шторма сильнее этого!» Только и ответил он напуганному Хадсону. В отчаянии путешественник начал было молиться, но никак не мог сосредоточиться. Он на ощупь спустился вниз по трапу и, бросившись на койку, попытался уснуть. От ударов волн о борт судна деревянные переборки дрожали, и казалось, что все судно скрипит и стонет. Было уже около полуночи, когда Хадсон вновь поднялся на палубу. Совсем рядом он заметил мигающие вспышки света.
2: «Это Халихедский маяк!» – закричал капитан. «Нам не разминуться с этими скалами!»
1: «А спасательные шлюпки?»
2: «В таком бушующем море они и не продержатся и 5 минут. Надо ставить больше парусов, но если сломаются мачты, тогда нам точно конец!»
1: И тем не менее он начал отдавать команды морякам. Рискуя быть сброшенными в море, они начали взбираться на мачты. Странно, но в этот момент Хадсон был спокоен, хотя кораблекрушение казалось неизбежным. «Не беспокойся!» Он так ясно услышал эти слова, как будто кто-то сказал их у него за спиной. Внезапно лицо капитана прояснилось. Хадсон увидел, как в темноте у них за бортом медленно проплывали огни маяка, и нос судна немного развернулся в сторону открытого моря.
2: «Ветер изменил направление, парень! Всего на 2 градуса, но этого достаточно!»
1: Капитан обнял Хадсона за плечи.
2: «Этого достаточно! Благодарение Господу! Мы благополучно миновали мыс и скалы!»
1: Если не считать случая в Китайском море, когда путешественники чуть не напоролись на риф, этот шторм был единственным волнующим событием за все их плавание. В те времена Суэцкий канал еще не существовал, и они не могли сократить свой маршрут, поэтому им пришлось проплыть мимо Испании, Португалии, вдоль берегов Африки с ее серо-голубым небом и тропической жарой, которая выжимала из них последние силы, обогнуть мыс Доброй Надежды, пересечь Индийский океан, пройти мимо островов Юго-Восточной Азии и плыть дальше к берегам Китая. И вот 1 марта 1854 года, через 6 месяцев после того, как они покинули Ливерпуль, капитан позвал на мостик Хадсона и, показывая рукой на нечеткие в предрассветной дымке очертания земли, сказал: «Благодарение Господу за благополучное прибытие, мой мальчик! Это берег Китая. Видишь эту широкую реку? Это Янцзы».
2: «Значит, этот город?»
1: «Да-да, мой мальчик, это Шанхай, конец нашего путешествия».
0: Хадсон рассматривал странно выглядевшие лодки с одним парусом, в которых сидели худощавые китайцы в домотканных, выгоревших на солнце голубых рубашках и брюках. Среди джонок к ним пробиралась небольшая аккуратная лодка.
1: «Это лоцман! Он проведет нас в порт!» – пояснил капитан.
0: Капитан был хорошим христианином. Вместе с Хадсоном он ежедневно молился утром и вечером. Лоцман же не был христианином и смотрел на миссионера, как на человека, который не в своем уме. Вести, которые он принес, нарушили душевное равновесие Тейлора.
1: «Если у вас есть здравый смысл, мистер Тейлор, вам лучше остаться на этом корабле и отправиться домой. Китайцы ненавидят всех иностранцев, и проповедовать им чужую религию – это значит навлекать на себя большие неприятности, сказать по правде искать себе смерти».
0: Хадсону уже приходилось слышать об этом в Англии от тех, кто пытался охладить его миссионерский энтузиазм. Он хотел было сказать лоцману, что Бог его послал сюда, и ничто не заставит его повернуть назад. Но Хадсона опередил капитан.
1: «Что происходит в Шанхае?» – спросил он. «До нас дошли слухи о каком-то восстании, но в Китае войны – это обычное дело». «Это не слухи, все охвачено беспорядками. Здесь происходит восстание против императора. Повстанцы захватили Шанхай. Схватки продолжаются постоянно в китайской части города. Иностранцы в своей части города находятся в относительной безопасности, но за ее пределами у них нет шансов остаться в живых. Многие уезжают. 50 тысяч императорских войск окружают город, и в любой момент все вокруг может заполыхать. Как насчет еды? Скудно и дорого. Жизнь дорожает с каждым днем. 6 месяцев назад за 1 английский фунт вы могли получить 5 китайских юаней, а сейчас вы будете счастливы, если получите 3. Вам понадобится много денег, чтобы выжить в Шанхае, даже если вам удастся избежать пули или ножа в спину».
0: Он вызывающе посмотрел на Хадсона.
1: «Подумайте, не лучше ли вам увести свою Библию домой?» – спросил он с усмешкой.
0: «Я останусь», – ответил молодой миссионер.
1: «Сколько вам лет?»
0: 21.
1: «Еще недостаточно взрослый для самостоятельной жизни. Не советую вам и помышлять о том, чтобы разъезжать по Китаю. Куда вы собираетесь направиться, когда сойдете на берег?»
0: Хадсон немного помолчал, предвидя очередной недоброжелательный комментарий на свой ответ.
1: «Я еще не знаю. У меня 3 письма от английских друзей, которые рекомендуют меня миссионерам в Шанхае. Надеюсь, что они помогут мне найти место, где бы я мог остановиться».
0: Лоцман ничего не ответил. Он поднялся с капитаном на мостик, и они занялись проводкой судна в порт. Сойдя на берег, Хадсон был переполнен впечатлениями. Вместе с гидом, которого для него нашел капитан, они пробирались по запруженным улицам, и он чувствовал себя как во сне,
1: Казалось, что ожили картинки из книги, которую он читал когда-то в Барнсли. Узкие улочки, небольшие магазинчики прямо под открытым небом, кули, несущие на длинных коромыслах, переброшенных через плечи, огромные корзины, мужчины с заплетенными сзади косичками, женщины с крошечными ступнями, огромная толпа, гомонящая пронзительными голосами, полотнища с непонятными письменами у домиков для чаепития, жара, гам, запахи. Все было так, как он себе представлял когда-то, и даже еще более экзотично. Впечатления испарились, когда он пришел в консульство и представился британскому чиновнику, в обязанности которого входило поддерживать связь со всеми англичанами, находящимися в Шанхае. Чиновник взял 3 письма. Первое он положил на стол.
2: «Этот человек умер 6 месяцев назад», — сказал он. «А этот господин...» Он положил следующее письмо поверх первого. «Уехал в Америку 1 или 2 недели назад».
1: Он посмотрел на 3-е письмо.
2: «Доктор Медхарс, так? Еще один миссионер. Их тут и без вас достаточно, мистер Тейлор. Ну что же, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы были в безопасности. Но только если вы не сотворите какой-либо глупости, например, не попытаетесь пойти в китайский квартал».
1: Он неодобрительно посмотрел на молодого человека.
2: «С вашим белым лицом и светлыми волосами вы сразу нарветесь на неприятности».
1: Затем чиновник позвал слугу китайца, который склонился в почтительном поклоне и приказал ему провести Хадсона к дому доктора Медхарста. И снова он проделал свой путь сквозь людское столпотворение, и снова в конце пути его постигло разочарование. У двери дома, который находился на огражденной территории, его встретил китаец, лицо которого не выражало никаких эмоций. Он только развел руками в знак сожаления.
2: «Извините, сэр, доктора Медхарста нет, он уехал. Оставаться здесь слишком опасно».
1: Глава 4. Шанхай. Хадсон стал привыкать к какофонии Шанхая. Гам голосов на базарах, крики бродячих торговцев с корзинами на плечах, необычный звон колоколов в храме стали через 1 или 2 недели привычными. Даже отдаленные выстрелы пистолетов, треск мушкетов и грохот пушек перестали его беспокоить. Но внезапно возникшие звуки вблизи его нового жилья были ни на что не похожими, и он подошел к двери посмотреть, что происходит. Неподалеку находилась водная преграда, отделяющая китайскую часть города от того района Шанхая, где жили иностранцы. То был город в городе, с более просторными домами и широкими кварталами, чем перенаселенные улочки старого города. Причиной шума была группа солдат, которые под выкрики и насмешки толпы разбирали сделанный из крепких досок мост через реку. Когда Хадсон вышел из своего жилища, мост был уже разобран, и солдаты расположились рядом, чтобы охранять это место. Хадсон почувствовал холодок, как от спустившихся сумерек. Под недружелюбными взглядами он прошел в свою типично китайскую лачугу и закрыл за собой шаткую дверь. Он чувствовал себя совершенно одиноким в старом городе, зная, что каждую ночь будет повторяться одно и то же. Мост, соединяющий 2 берега реки, на ночь будет разбираться, а утром восстанавливаться. Солдаты отвечали за безопасность тех, кто находился на противоположном берегу реки, и собирались охранять все переходы через реку от повстанцев. Хадсон остался один. Он сам выбрал это опасное место для жилья, и в случае его смерти некого будет винить. Он видел убитых повстанцами мужчин и женщин на узких улочках. В день его приезда на это место прямо у него на глазах пушечные ядра разрушили несколько соседних домов. Он полностью доверил себя Богу, хотя многие люди говорили, что ему самому не помешало бы проявить большую заботу о себе. Но вся беда была в том, что кроме этого опасного места ему негде было жить. В день своего прибытия, когда он узнал, что семейство Медхарстов переехало в более безопасное место, чем то, которое арендовало для них лондонское миссионерское общество, Хадсон почувствовал себя совершенно растерянным. Слуга подумал, что он один из шанхайских европейцев, а не вновь прибывший, и ушел. Хадсон, не зная, что предпринять, стал бесцельно бродить по дворику. Вдруг кто-то по-английски окликнул его. Обернувшись, он увидел приближавшегося к нему молодого человека, который направлялся к дворику от небольшого дома, стоявшего неподалеку.
2: «Меня зовут Эткинс», – представился молодой человек. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?»
1: Никогда еще Хадсон не был так рад увидеть англичанина. Эткинс пригласил соотечественника к себе в дом и, представив его находившимся там доктору Локхарту и мистеру Уайли, послал слугу на корабль за его багажом, уверяя Хадсона, что он может оставаться здесь, сколько пожелает. Узнав, что нового миссионера послало китайское евангелическое общество, все с сочувствием посмотрели на него.
2: «Я надеюсь, вы получили от них деньги, необходимые для вашего содержания», – сказал Эткинс. «Ваше общество с легкостью посылает миссионеров, но с трудом оплачивает их расходы».
1: И, заметив замешательство Хадсона, торопливо добавил:
2: «В любом случае, вы можете оставаться здесь, пока не уладите проблему с жильем».
1: Хадсон вынужден был признать, что утверждение Эткинса справедливо. У китайского евангелического общества, которое оплатило его проезд, было мало сторонников и мало денег, когда его отправляли в Шанхай. Тех денег, что ему прислали, оказалось явно недостаточно для оплаты дома в районе для иностранцев. Хадсон прожил у доктора Локхарта несколько месяцев, помогая ему в его врачебной практике и с завидной быстротой изучая китайский язык. Вскоре он мог рассказывать простые истории из Библии и проповедовал об Иисусе на улицах. То, что время от времени его прогоняли и даже забрасывали камнями, не смущало молодого миссионера. Его тяготило лишь то, что он живет в обузу доктору Локхарту. Однажды, побывав в китайской части города, он вернулся домой полной решимости.
2: «Можете думать, что я сошел с ума?» – начал он. «Но я снял ветхий домишко в старом городе».
1: Он поднял руку, предупреждая протесты.
2: «Беженцы с готовностью будут платить вам 10 фунтов за пару комнат в этом безопасном месте, а я получаю в месяц только половину этой суммы. Да и то лишь в тех случаях, когда общество платит мне регулярно. Дело решенное, я завтра переезжаю».
1: Хорошо, что у Хадсона крепкая вера в Бога сочеталась с большим чувством юмора. В темных, со скрипучими полами комнатах полуразвалившегося дома он подшучивал над страхами людей, которые считали, что в таком доме непременно должны были обитать привидения. И не один раз бесстрашно смеялся над опасностью, когда, казалось, смерть стояла у него за плечами. Один такой случай произошел, когда он с Эткинсом и еще одним молодым миссионером отправились проповедовать лодочникам на остров Воусанг, расположенный от материка в 3 часа ходу морем. Как только их джонка вошла в гавань под белым вздыбленным ветром парусом, миссионеры сразу заметили военные корабли императорского флота. Они стояли в гавани, оберегая город от нападения повстанцев, и ночью нередко раздавались раскаты пушечных выстрелов, когда в море появлялись неизвестные лодки, на которых могли подкрасться мятежники. Миссионеры приплыли на остров Воусанг ближе к полудню и начали работу среди китайцев, которые с семьями жили прямо на бесчисленных больших и маленьких лодках, разбросанных по всей бухте. Миссионеры где продавали, а где и раздавали книги и брошюры. При этом Хадсону предоставилась чудесная возможность попрактиковаться в китайском языке. После обеда лодочники, с которыми они прибыли, начали проявлять все больше и большее беспокойство. А решение миссионеров отложить свой отъезд до темноты и вовсе повергло их в панику. Только когда они, возвращаясь, проплывали мимо военного корабля, молодые люди поняли, в чем дело. Светлая кожа и русые волосы днем служили достаточной гарантией безопасности. Но кто в темноте определит, что они иностранцы и соблюдают нейтралитет? Шороха парусов над водой было бы достаточно, чтобы моряки навели на них пушки и разнесли джонку в клочья. Хадсон отчетливо представил себе эту жуткую картину.
2: «Это розовые дьяволы! Розовые дьяволы плывут в Шанхай!» – закричали лодочники пронзительными голосами, предупреждая моряков. Никакого ответа со стороны кораблей не последовало, и миссионеры уже представляли себе, как на них наводят пушки. Внезапно Хадсону пришла в голову спасительная идея, и над тихой водой раздалось пение гимна. К нему немедленно присоединились Эткинс с товарищем.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Ну, а теперь брат Виктор прочитает стихотворение «С Новым годом». И затем он исполнит с сестрой Олей гимн «О годы, куда вы летите» в сопровождении оркестра.
1: Весть для всех под небосводом: «С Новым годом, с Новым годом! Старый год ушел,

Можешь радоваться в Боге, ближе стал Иерусалим, ближе стал покой в чертоге, ближе стала встреча с Ним. Всем привет под небосводом, с Новым годом, с Новым годом, старый год ушел и новый настает.

Возлюбленные, по всему миру человечества в ожидании первого часа Нового года. Хотя в разных странах и в разное время, неудивительно, что этого придерживаются почти все люди всех стран. Ведь каждый Новый год всем нам что-то приносит. Обычно у всех надежды на лучшее. Но можно сказать, что и этот год, Новый год, для многих будет не лучше прошедшего. Одни расстанутся на годы с любимым человеком, а другие, может, и навсегда. Некоторые, наоборот, приобретут нового члена в семье. Иные закончат свое образование и получат путевку в жизнь. Но что бы ни принес нам Новый год, важно научиться быть готовым как к доброму, так и к злому, говорит Иов. Израильское племя, которое в египетском рабстве превратилось в народ, а затем под руководством Бога должно было стать нацией собственной территории, получил от Бога перед выходом из Египта приказание. Месяц, в который они выйдут из Египта, должен стать первым месяцем между месяцами года Исход 12:2. Можно сказать, что данный месяц есть месяц свободы для израильского народа. Кроме всего, в этом же месяце Израиль был научен, как ему ежегодно совершать Пасху. Эта Пасха в пророческом смысле была предисполнением будущих страданий Христа на Голгофе. Кроме всего, в этом же месяце во всех жилищах косяки окон и дверей были помазаны кровью жертв. Да, данный месяц принес жуткие наказания от Бога для поработителей. Этот же месяц принес свободу для израильского народа от египтян и охрану через кровь окропления от ангелов, которые несли наказание всем, не имевшим окропления жертвенной крови. При получении этой свободы Бог исполнил в миниатюре то, что сделать в мировом масштабе при пришествии Христа на землю. Исаия говорит в 61 главе: «Проповедовать год Господний, благоприятный, и день мщения Бога нашего. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». В обоих этих стихах ясно сказано, что для виновных настал день мщения, а для верных этот же день является началом благословенного года спасения. В новом году все ожидают чего-то нового и важного. Вместе с тем, каждый Новый год приносит множество забот. И что принесет нам Новый год, интересует всех, но и вместе с тем для всех остается это тайной. Священное Писание повествует только об одном Новом годе. Кому и что он принесет, мы уже прочитали у пророка Исаии. То есть вечное спасение святым и осуждение для тех, которые отвергли Христа и его голгофскую жертву. И если в Библии не описано, как проводить новогодние праздники, то зато описан каждый день года и кому что делать. Всем верующим сказано: «Всякий день буду благословлять тебя» – Псалом 144:2. Проповедникам: «Буду проповедовать хвалу твою всякий день». Харистам: «Мы во все дни жизни нашей со звуками струн будем воспевать песни в доме Господнем». Молитвенникам: «К тебе взываю каждый день». К невнимательным: «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». К шумливым: «Не давайте слышать голоса вашего». Ко всем верующим: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Непрестанно молитесь. Да любите друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга». Это очень маленький перечень, что нам всем верующим делать. Невозможно всего и перечислить. Священное Писание обращается также и к приближенным: «Слушайте, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа». Деяния апостолов 22:16. «Грешникам встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. «Всем людям, уставшим под бременем мира сего и грехов своих, сам Господь Иисус Христос еще говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
и приходящего ко мне не изгоню вон. И всякий, кто призовет имя Господне или имя мое, спасется. И как апостол Петр напомнил народу, что он повинен в распятии Христа, так и мы напоминаем, что наши грехи и беззаконие принудили Христа пойти на смерть для нашего спасения. Этому же народу и всем ищущим и погибающим апостол Петр возвещает: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».

Мы не знаем, когда настанет для нас час избавления, но знаем, что он придет. Также и Аврааму было предсказано, что его потомки будут в Египте лет 400 в порабощении. И когда настал час конца порабощения для евреев, то для них настал Новый год, год спасения и освобождения. Тогда, как для египтян, этот же самый день остался обычным днем года. К тому же со страданиями от гнева Божия на всем народе. День пришествия Бога нашего Иисуса Христа может настать совершенно неожиданно. Нечто, напоминающее, русский народ уже прожил в 1700 году. Известно, что до того года Россия вела летоисчисление от сотворения мира. 1 сентября 7208 год торжественно в присутствии самого царя Петра I отмечался. Вдруг, совсем неожиданно, 15 декабря того же года, глашатаи возвестили народу на столичных площадях новый царский указ. С 1 января и впредь предписывалось лета исчислять от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Москва, отпраздновав Новый год 1 сентября, повторно праздновала Новый год 1 января, заменив 7208 год 1700 годом. Точно так придет час, когда среди всех житейских забот и тревог Бог даст приказ взять от земли святых своих и вести их в небесный храм. Точно так, как некогда израильтяне, живя в рабстве, вдруг были под руководством Бога выведены из страны в рабство в начале Нового года, и они отправились в путь к обетованной ханаанской стране. Заканчивая свое слово, я еще раз молю моего Бога, чтобы этот Новый год стал началом нового пути, ведущий в жизнь вечную и небесный Иерусалим для многих наших радиослушателей. Аминь.

мы склоним еще наши головы для молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, мы снова с благодарностью обращаемся к Тебе за служение во всем этом году, за добрые письма, которые были для нас обильным утешением и утверждением, что труд наш не тщетен. Зная Твою милость, мы снова просим Тебя и еще о больших благословениях для будущего года. Все препятствия для распространения евангельской вести Ты сам устрани. И Твоим чудным Духом Святым поучай, исправляй и исполняй всех нас. Аминь.

В конце нашей программы мы поздравляем всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Мы хотим, чтобы все вы, дорогие радиослушатели, ходили в истине Божьей. Не было большей радости для апостола Иоанна, он пишет в третьем послании: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И поэтому мы без зазрения совести можем поздравить вас с наступающим Новым годом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в студии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Бог говорит через пророка Иеремию в 29 главе. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог хочет научить вас жить полной и прекрасной жизнью, для которой мы предназначены. В прошлой передаче мы начали новый цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

В прошлой передаче мы говорили на тему, как сбалансировать эмоциональный груз. Эмоциональный груз держит человека в духовном плену. Он переполняет его виной, болью и душевным страданием. Эмоциональный груз не позволяет человеку стать таким, каким его задумал Бог, не дает делать то, к чему его призывает Бог, обрекая его на сомнения, страхи и самостязания, мешает трезвой самооценке. Эмоциональный груз в конечном итоге мешает человеку воспользоваться свободой, которую дал ему Иисус. А жизнь хороша лишь тогда, когда человек свободен. Подлинная свобода и избавление возможны лишь во Христе. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие Иоанна, 8 глава. По замыслу Божью, периоды духовной пустыни необходимы для того, чтобы человек был во всеоружии, обзавелся снаряжением, окреп телом и духом, иначе не покорить вершину, на которую ведет нас Господь. Ущелья и пустыни, одиночество и испытания – все на свете имеет конец. Ведь только по доброй воле мы можем обратиться к Господу и попросить Его заняться нашим исцелением. Скажите Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяю Тебе. Помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, не оставляй меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто одинок. Мне глубоко врезался в память один эпизод из прошлого. И сегодня я вижу его так же ясно, как в тот день, когда это случилось. Двое моих друзей, Джимми и Боб, пришли ко мне в гости в воскресенье. Мы болтали, смеялись, играли в разные игры, а потом отец одного из мальчиков заехал за ними на машине. Стоя во дворе и наблюдая, как они катили по улице, я вдруг почувствовал, как у меня что-то сжалось в груди. Отчетливо помню, что подумал в тот миг. Я один, у меня никого нет. Меня хватило чувство полнейшего одиночества, то самое, с которым я хорошо, даже слишком хорошо был знаком в свои 13 лет. Мои самые первые детские воспоминания — я сижу на кровати в комнате с коричневыми полами, тускло горит керосиновая лампа, у меня ужасно болит ухо, я один-одинешенек. В ту пору мы жили в небольшом городке в штате Вирджиния. Мой отец был из семьи евангелиста-пятидесятника, работал на текстильной фабрике. Он скончался от почечной болезни, когда мне было всего 9 месяцев. Был воскресный день. Отец лежал в постели, и мать, поняв, что он отходит, спросила его: «Что же я буду делать, когда ты умрешь?» Он ответил: «Все, что в твоих силах». Сейчас его ответ кажется мне холодноватым, но шел 1933 год, время Великой депрессии, и, наверное, каждый мог бы посоветовать ближнему лишь одно – сделать все, что в его силах. Для моей матери все, что в ее силах, означало немедленно пойти на работу, чтобы прокормить себя и меня. Я не помню, конечно, как умирал отец, но думаю, тот крошечный мальчик каким-то образом понял, что отца у него больше нет. В самые глубокие тайники моего сердца вошло ощущение, что я остался один. Мать работала, а за мной до 2 лет приглядывали чужие женщины. И каждый день, когда за матерью закрывалась дверь, мальчик, который сейчас живет во мне, говорил: «Она ушла. Она оставила тебя одного». Помню, как 5 лет от роду я, первоклассник, собираясь по утрам в школу, заливался горячими слезами. Мать уходила на работу чуть свет. Когда я просыпался, ее уже не было дома. Первое время к нам наведывался дядя Джек и помогал мне. Причесывал, кормил завтраком. К концу учебного года я уже сам причесывался, сам жарил яичницу с беконом. Из школы я приходил днем. Матери все еще не было. Она возвращалась не раньше 5 часов. Пустой дом рождал во мне чувство тревоги, постоянно напоминал, что я один. Я обрел свой угол, где целый день играл сам с собой. Катался на игрушечной лошадке или возился с солдатиками. Став немного постарше, я увлекся авиамоделями. У меня было несколько приятелей, иногда они заходили ко мне, и мы часами играли в монопольку. И все же большую часть времени я проводил один. Позднее, уже подростком, я брал мелкашку, спускался к реке и убивал время, стреляя в птичек. Опять-таки один. Даже в те недолгие промежутки, когда мы жили с тетушками и дядюшками, я страдал от одиночества. Взрослые часто уходили по делам, и мы с матерью сидели дома одни. Это сейчас я, зрелый человек, понимаю, что они не могли иначе, а ребенком я воспринимал их уход так, будто все нас бросили. Однажды в субботу мать куда-то отлучилась, и целый день ее не было. Все это время я плакал. Я понятия не имел, где она и когда вернется. С тех пор, 3 года кряду, суббота оставалась для меня самым несчастливым и томительным днем. Уверен, что многим это знакомо по собственному опыту. Мое одиночество было, пожалуй, не вполне типичным случаем, и тем не менее за долгие годы своего служения я встретил сотни, если не тысячи людей, которые чувствовали себя покинутыми, отверженными, изгоняемыми, иначе говоря, совершенно одинокими.
это одно из самых мучительных человеческих переживаний, и почти каждый стремится от него избавиться любой ценой. Люди, сидевшие в одиночном заключении, считают его худшим наказанием на земле. Вот как говорят многие о своих ощущениях. «Я не выношу одиночество, на меня стены давят, и время как будто останавливается. Даже в толпе я остро чувствую, что одинок. Никому дела нет до меня, словно я невидимка». В тот день, когда он ушел из дому, мне хотелось криком кричать. Не потому, что он ушел, просто я почувствовала, что меня предали. Мне кажется, что я бреду на ощупь в тумане и никого не нахожу, а туман вокруг все плотнее. Одиночество настигает почти всех разведенных людей. Развод – чрезвычайно травмирующая ситуация. Он буквально разрывает людям сердце, и давящая пустота, оторванность от мира, как правило, вытесняет все остальные чувства. Часто жалуются на одиночество старики, особенно после смерти мужа или жены. Скорбь по родному человеку и оставленность. Сочетание мучительное, порой убийственное. Старых друзей все меньше, круг общения все уже. Необходимость выполнять привычные обязанности отпадает. Остается лишь глухая боль о безвозвратно ушедшем прошлом. Страдают от одиночества молодые люди. Во всяком случае, предоставленные сами себе подростки или дети безучастных, занятых своими делами родителей, нередко говорят о своей разобщенности со взрослыми и сверстниками. Одинокие те, чья жизнь проходит в постоянных разъездах. Одиноки матери, сидящие в четырех стенах с маленькими детьми, и домохозяйки. Одиноки люди, переехавшие в другой город и поменявшие место работы. Одиноки на первых порах студенты, оказавшиеся вдали от родного дома, особенно те, которые еще вчера были школьниками. Одиноки люди, чьи дети выросли и выпорхнули из-под родительского крыла. Одиноки те, кто вышел на пенсию и растерял прежних знакомых и коллег. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, как много вокруг одиноких людей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Слова утешения и исцеления для тех, кто одинок». Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Как же отвечает Бог одиноким людям? Из библейского рассказа о сотворении мира, которое записано в книге «Бытие» 1 глава, мы узнаем, что Бог хотел установить близкие отношения с людьми. Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И действительно, уподобляет человека себе, наделив его эмоциональной способностью стремиться к общению. Это присущее людям богоискательство, это жажда Бога, живущая в сокровенных глубинах нашего сердца, зеркальное отражение жажды человека, присущей Богу. Вероятно, Адам и Ева, гуляя в Едемском саду, часто беседовали с Богом. Во всяком случае, слышали голос Божий, обращенный к ним во время прохлады дня, Бытие 3 глава. На страницах Ветхого Завета встречается множество упоминаний о том, как Бог протягивал руку своему народу, открывал ему себя, жаждал быть с ним, чтобы общаться. В первой книге Царств, в 12 главе, находим такое обетование. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Бог ищет дружеского общения и братского единения с теми, кто готов ответить ему взаимностью. В Новом Завете рассказывается, какие близкие отношения связывали Иисуса с кругом людей, которых называют апостолами. Он был настолько озабочен тем, чтобы и после его распятия ученики сохранили эту тесную связь,
что почти весь свой последний вечер говорил о необходимости единства и такой верности, которые связывали его самого с апостолами и с Отцом Небесным. Он обещал послать ему утешителя и помощника, Духа Святого, который вовек пребудет не только с ними, но и в них. Евангелие Иоанна, 14 глава. Именно к таким тесным взаимоотношениям с нами стремится Бог. И в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Как раз это и произошло с самим Иисусом. В ту ночь, когда его схватили и допрашивали, а потом приговорили к распятию, он сказал своим ученикам: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Разве в этих словах не сквозит горечь? Иисус понимал, что такое одиночество. И тем не менее он продолжает: «Но я не один, потому что Отец со мною». Евангелие Иоанна, 16 глава. Господь знал, что значит утешение, даже перед лицом полнейшей оставленности. Бог стремится к тесным взаимоотношениям с нами, и в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Последние слова Иисуса, обращенные к ученикам, мы находим в Евангелии от Матфея, 28 главе. «Я с вами во все дни до скончания века». Для него чрезвычайно важно, чтобы его ученики были уверены, Бог к ним ближе, чем их собственное дыхание, и хотя временами они будут чувствовать себя одинокими, на самом деле Он всегда с ними. Итак, Иисус самый близкий из всех ваших друзей. Он единственный, кто всегда с вами, кто вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, 13 глава. Когда нас одолевает одиночество, первое, что мы должны сделать, это отвернуться от того, чего у нас нет, и взглянуть на то, что у нас есть. А есть у нас сам Бог. Вы никогда не будете одиноки, если доверитесь Иисусу Христу как своему Спасителю. Он по обетованию своему приходит, чтобы вселиться в нас, когда мы принимаем Его в свою жизнь. Он с нами связан, как связана со своими ветвями виноградная лоза. И точно так же, как сок течет от ствола по ветвям, любовь Христова изливается в нас и наполняет. Он неизменно пребывает в нас, а мы в Нем. Мы со Христом единое целое. Мы входим с Ним в теснейшие отношения, в вечную духовную близость. Евангелие Иоанна, 15 глава. Глубина этой близости во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом. В какой мере позволяем Ему наполнить нас собою? Готовы ли открыться Ему? Как бы то ни было, полностью отделить себя от Бога мы не можем. Он всегда здесь и теперь и хочет быть еще ближе к нам. Мы могли бы спросить, подобно апостолу Павлу, «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» И далее апостол отвечает на свой вопрос: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание Римлянам, 8 глава. Невозможно быть одиноким, когда Дух Божий пребывает в нас. Да, мы порой испытываем мучительное чувство пустоты, страха или отчаяния. Страдаем от одиночества, хотя на самом деле не одни. Эти чувства зависят от того, как мы к ним относимся. Можно позволить им увести себя от Бога и утратить близость к Нему. Или, напротив, отбросить их и тем самым еще теснее сблизиться с Богом. Решившись обратиться к Господу, мы говорим Ему: «Я нуждаюсь в Тебе. Только Ты можешь избавить меня от боли, от пустоты, от одиночества. Я вверяю Тебе свою жизнь. У меня больше никого нет,
Мне некому обратиться. Целиком и полностью отдаю себя в Твои руки. Поступив так, мы просим Господа пребывать и действовать в нас, и присутствие Его побеждает наше одиночество.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете позывные радиопередачи «Луч надежды». Друзья мои, если есть возможность у вас, пожалуйста, позовите приемником своих детей, внуков, близких, родственников, соседей и послушайте нашу радиопередачу. Сегодня мы вновь будем говорить о том, как Бог любит людей. Тема сегодняшнего общения – «Христос учит нас любить ближних своих». Это очень важная тема, потому что это одна из заповедей Господа нашего, оставленная людям. Итак, друзья мои, желаем вам Божьих благословений в прослушивании нашей радиопередачи «Луч надежды».

Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио, и сегодня вновь обращаемся уже в четвертый раз к теме любви Божьей. Сегодня мы рассуждаем о том, что Христос учит нас любить ближних своих. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 22 главу, и прочитаем с 35 стиха и ниже его учение о любви. Итак, я читаю, начиная с 35 стиха. «И один из них, законник, искушая его, то есть Иисуса Христа, спросил,

и пророки. Вот какое место сегодня мы открываем для нашего назидания. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего. Примечательно, что Христос Иисус учил тех, кто хорошо знал заповеди Божьи, но ненавидел Бога, ненавидел Христа. Законник – это не простолюдин, а человек грамотный, сведущий в законе, искушая его, спрашивал. Ну разве же он не знал? Конечно же, он знал. И кого он спрашивал? Того, кто больше всех знает. Итак, предлагаю вам первую мысль. О Божьей любви к людям, о любви, которую хочет сообщить Христос, сам он очень часто говорил в своих проповедях. Что Бог есть любовь, это понятно каждому. Что Его можно любить, потому что Он сам возлюбил нас, это понятно. Но вот как любить соседа? Он-то ведь не старается проявить любовь ко мне. Как я буду его любить? Однако это заповедь Божья, значит, учение Божье, чему мы должны учиться. Исследование Писания, его учение, было прямой обязанностью благочестивого еврея, да и нас в том числе. Христос когда-то говорил: «Хотите иметь жизнь вечную? Тогда исследуйте Писание». Почему? Потому что они свидетельствуют о мне, а я говорю об этой жизни, о той, которая ожидает человека в вечности. Исследуйте Писание, ибо вот через них думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют об мне, и одна из заповедей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Верные, послушные Богу люди всегда учились любви Божьей через Слово Его. Из Писания мы знаем, что пророки возвещали любовь Божью развращенным грехом людям. Там было и вразумление, и обетование, и воспитание, и наказание. Все это мы встречаем на страницах Святого Писания. Все развращенные, строптивые люди получали возмездие еще при жизни здесь на земле. Верные его любви готовы были пострадать и даже умереть за это учение. Христос высоко поднимал авторитет послушных его слову. Мы читаем об Аврааме, который благоговел перед Словом Божьим, о Давиде, об Илье, об Иеремии, Данииле, которые всегда ходили как бы по лезвию бритвы. Они говорили Слово Божие, хотя люди это слово и не понимали, и не принимали. Христос говорил о трудностях узкого пути, о достижении победы среди испытаний, которыми уже прошли верные люди Его. Все это мы читаем в Писании. Библия наполнена многими-многими примерами верных людей, которые не боялись за Господа идти даже на страдания, на смерть. Иеремию когда-то опустили в ров, наполненный грязной жижей. Представьте себе такое состояние. Святой человек, говорящий от имени Господа, опущен в грязную жижу, полную всяких разных неприятных тварей. Даниил оказался во рву со львами. О, это не просто пиявки, которые сосут твое тело. Нет, это львы, которые могут растерзать. Каково же было Иеремии и Даниилу? А вот примеры Мардохея и Исфири, которые рисковали своими жизнями, но для всех их были приготовлены венцы победы, потому что они уповали на Господа. Они вышли победителями. И Иеремия, и Даниил, и Мардохей, и Исфир, все они отмечены Святым Писанием. Вторая мысль. Христос на практике, на живых людях показывал нам, как нужно любить ближних своих. Вот Евангелие Марка, 10 глава. Один юноша обратился к Господу с такими словами: «Учитель благий, что

не делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Какой прекрасный вопрос! Молодой, не испорченный человек, хорошо одетый, прилично пострижен, в аккуратном таком тоне говорит: «Учитель благий, что мне делать?» Иисус взглянул на него и, написано, полюбил его и сказал: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за мною, взяв крест». Как? Расстаться с тем, что у меня есть? Да у меня же целое состояние. Как это я могу бросить все вот так вот, продать, раздать? Да что я, сумасшедший? Христос полюбил юношу, но любовь его оказалась безответной. Мамонна был ближе, чем Христос. С сожалением Господь смотрел теперь на этого человека, которого от всей души полюбил. Когда-то один человек говорит другому: «Да вот, брат, мне нравится эта церковь, и я бы с удовольствием ходил бы туда. Но, говорят, там установлена десятина. Это правда? Если это так, я не пойду туда». Человек ищет выгоды себе. Он не заботится о ближних своих, о доме Божьем. Он боится растратить свои доллары для дела Божьего. «Имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою», говорит Господь ангелу Ефесской церкви. «Когда ты только что обратился, ты готов был отдать самого себя и все, что у тебя было, ради того, чтобы отблагодарить Господа за твое спасение. А теперь прошли годы, и ты боишься. Ты боишься приблизиться к Господу ближе, чем другие. Своим подаянием для дела Божьего ты боишься быть обнищавшим. Имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою». И я бы сказал такому брату: «Брат, да не ходи ты в ту церковь. Не оскверняй ты своим положением тех, которые искренне любят Господа, которые еще не оставили любовь свою, первую любовь свою к Спасителю. Поистине Господь прав, трудно богатому войти в Царство Небесное». Господь любил людей. Он любил этого юношу. Он любил и своих близких. Смотрите, иллюстрация смерти Лазаря. Все видели, что когда Лазарь умер, и Господь пришел на его могилу, то он прослезился. И люди говорили: «Смотрите, как он любил его». Христа осуждали за то, что он ел и пил вместе с мытарями и грешниками. Они считали это недостойным делом. Его осуждали. Но это стало причиной для иллюстрации притч, которые сказал Господь в «Потерянной овце», о драхме и о блудном сыне. Как Господь любит своих людей! Это выражено в любви отца к сыну, который ушел и растратил свое имение, но потом вернулся. Вот что мы читаем в Евангелии Луки, 15 главе. «Отец, увидев его, сына своего, сжалился и побежал, и пал ему на шею и целовал». Может быть, здоровье старца уже не позволяло бегать, однако же он побежал, он целовал, он пал ему на шею. Он выражал свою любовь к потерянному чаду. Господь выражает в Иисусе Христе свою любовь к чаду потерянному. Христос учит нас любить ближних своих на примерах обыкновенной жизни. И своим самопожертвованием он доказал всему миру, всем грешным людям земли, как он любит их. Давайте мы прочтем из послания апостола Павла Римлянам 5 главы.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Мы живем в Нем, мы живем им, потому что Он возлюбил нас. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кто-то скажет: да я и не жил тогда, когда Христос умер за меня. Да, действительно, и ты, и я в то время не жили. Но мы все люди земли принадлежим к одному человеческому роду, за который умер Христос. Третья мысль. В любви Христа мы видим достижение главной цели Его служения – искупления человечества. В 10 главе Марка мы читаем: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, то есть жизнь свою, для искупления многих». Любовь Христова достигла этой цели. Человек стал примиренным с Богом. Знаете, литература повествует нам, что в некоторых диких племенах всегда был обычай: по окончании войны вожди племен отправляли в другое племя своих сыновей как знак, как гарантию примирения. И если сына вождя, находившегося в другом лагере, если этого сына убивали, это было знаком начала новой войны. Но пока оставался сын живым, был мир. Но Христос был убит на Голгофском кресте, а мир с Богом был восстановлен. Там было совершенно противоположное. Вначале убивали сына, а потом начиналась война. Здесь Господь сделал иначе. Был убит его собственный сын, но настал мир для человечества. Удивительная любовь Божия. Бог любви и милосердия уже не мстит людям за смерть сына своего. Нет, нет. Осуждение и приговор поручил дьявол, настоящий виновник грехопадения человека. И Бог это знал. Теперь вопрос искупления решен. Бог выполнил свой намеченный план. Человек сам добровольно теперь должен избрать свою судьбу. Или принять его любовь и пойти в небо, или отвергнуть его и пойти в погибель. Но это должен сделать сам человек. Бог сделал для его спасения все. Но он не может силою заставить человека прийти к нему. Принятие спасения – это субъективное, личное дело каждого человека в отдельности. Рассказывают, что на одном евангелизационном собрании было очень много народу. Одна девочка приехала с папой и взяла с собой подружку. Девочка обратилась к Господу и упрашивала свою подружку, чтобы и она тоже покаялась. Девочки слышали призыв к покаянию. Одна раскаялась, а другая отложила свое покаяние до завтра. Но завтра это для одной из них просто не наступило. Поехали они вместе на машине, папа был за рулем. Он довез эту девочку до дома ее и собирался ехать дальше. Девочка открыла дверцу машины, чтобы выйти, и в этот момент другая машина сбила ее насмерть. Девочка отложила свое покаяние до завтра, а завтра для нее уже не было. Молодую пару, увлекшуюся выяснением, кто прав, он или она, кто виноват в том, что произошло,
И пока они спорили, дьявол все дальше и дальше угонял в скандалах их так далеко, что муж вынужден был оставить однажды свою жену и жить отдельно. Потом началась пьянка, возвращение к старым грехам, и все это привело его к смерти. Но никто не знает о его последних минутах. Успел он сказать Господи прости или нет? Но оставшаяся с малым сыном мать так и не научилась смиренно, чисто прожить по-христиански жизнь. Она довела мужа своего, что тот погиб. А теперь жизнь сына ее, уже выросшего, идет к тому, к чему пришла жизнь отца. Мать его способствует тому, чтобы сын оставил свою жену. Как это парадоксально! Неужели, я спрашиваю, мама не научилась страдать, теперь она заставляет страдать своих внуков? Но долготерпению Божию тоже приходит конец. В свое время Корей, Дафан и Аверон искали своего и восставали против Моисея и Аарона. В упорстве своем они погибли, потому что так распорядился Бог. Отвергающий любовь Христову сегодня очень рискует потерять не только свою жизнь, не только свое счастье на земле, но и жизнь вечную. Потому что без любви Христовой невозможно войти в Царство Небесное. Как же нам нужно любить людей, которые еще не знают Христа, еще не знают, как прийти к Нему? Мы читаем с вами: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы самого себя любим, каждый в отдельности, подумаем и о ближнем нашем. Для принимающих любовь Христову открываются объятия самого Бога, мы это знаем. Когда-то Господь открыл объятия нам, мы пришли к Нему. И мы знаем, что нет такого греха для каждого грешника, который не захотел бы простить сам Господь. Нет, Господь хочет простить любой грех грешнику. В 7 главе Луки с 36 по 50 стих рассказана история о грешнице, которая разбила свой алавастровый сосуд и возлила на голову Иисуса Христа. И говорил Господь ей: «Прощаются грехи твои». И людям говорил он так: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Кому много прощается, тот больше любит. Если это была грешница, падшая женщина, и она судила самую себя, конечно же, она плакала, возливая это благовонное мира, отирая волосами своими, она каялась в своих грехах. Она осуждала самую себя. Да? Симон, тот, который был свидетелем этой сцены, не понимал этого происходящего. Ему мало было, может быть, прощено. И он вообще не любил Господа. Но она очень любила его. И я заметил, друзья мои, что в жизни бывает так, в церквах мы можем это видеть, что кому много прощено, тот действительно много любит. Другую картину можно видеть часто. Часто можно видеть в церквах холодных христиан, выросших в хороших, благополучных христианских семьях. Они как бы по привычке, по наследству стали христианами. Они стали петь в хоре, они стали быть среди молодежи, они имеют хорошее воспитание, но у них нет глубокого, искреннего влечения к исполнению воли Божьей. Они просто по привычке сделались верующими. Они не были грешниками настоящими. Им мало было прощено. Может быть, и потому они и мало любят. Но великий грешник может поистине оценить любовь Христову и его прощение. Мы знаем, что Петр отрекся, но потом как он каялся, и потом как он любил Господа. Павел гнал, еще будучи Савлом, Церковь Божию, но потом какое было его
раскаяние, как он потом учил любить ближних своих. Все его послания наполнены этой мыслью, что Христос предлагает нам хорошо усвоить: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Да, этому научился апостол Павел. Учимся ли мы? Давайте будем стремиться. Эту заповедь, оставленную нашим Господом, любить ближнего своего, усвоить так, чтобы никогда не забывать, любить от всего сердца, чтобы быть угодным Господу за это. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня старшие дети Каратаевых снова принимали участие в евангелизационной беседе верующих с наркоманами, находящимися на принудительном лечении в закрытой наркологической больнице. Послушаем, какое впечатление произвела на них эта встреча.
1: Вот и мы. Ну, раздевайтесь. Мойте руки и за стол.
2: А папа еще не пришел?
1: Конечно, нет. Ведь сегодня же хлебопреломление. До темноты, наверное, будут ездить. Немощных да больных в эту зиму еще больше прибавилось.
3: А мальчишки на улице?
1: Да, на улице. Я их еле уговорила пообедать и погулять. Вас все дожидались.
3: А Люда как?
1: Слава богу, температура спала. Озноб кончился. Теперь согрелась и уснула, так что потише разговаривайте.
3: Хорошо. Жалко, что я с вами не была.
2: Ой, мама, у нас сегодня не встреча с наркоманами была, а прямо настоящая битва. Конечно, словесная.
1: Битва?
2: Ну?
1: Я надеюсь, Вадим, что вы не пустились с ними в полемику. Ведь только неверующие считают, что в спорах рождается истина.
4: Мы не спорили, но старались отвечать им на все их вопросы на основе Слова Божьего.
3: А мы все внутренне молились, когда нашим братьям приходилось отвечать на каверзные вопросы.
2: Знаешь, мам, я еще раз убедился в том, что Слово Божие – это очень действенное оружие. Надо только уметь им пользоваться.
1: Это правильно, да.
2: И здесь нам очень помог опыт старших братьев.
4: Да, здорово им отвечал Николай Иванович.
2: Но...
4: Какое знание Библии! Сколько мудрости было в каждом его ответе!
1: Да, Николай Иванович опытный брат.
4: Поистине только Бог Святым Духом может сделать таким мудрым самого обычного человека. Ведь он не кончал никаких институтов, надо же.
2: А когда ему было учиться?
1: Да.
2: Ведь он всю молодость по тюрьмам да по высылкам скитался за Слово Божие.
1: Бог провел его, Петя, через свои университеты. А высшее звание бакалавра духовных наук он получил в сибирской тюрьме, когда его поставили к стенке. И стреляли холостыми патронами, чтобы посмеяться.
2: Да-да, он нам рассказывал об этом. А недавно у него в гостях был один из тех, кто стрелял тогда в него. А теперь он верующий. С тех самых пор, когда услышал, как Николай Иванович молился перед расстрелом за тех, кто стоял перед ним с оружием в руках. Говорит, если бы он проклинал нас, это было бы естественно. Но Николай Иванович просил у Бога прощения для своих убийц.
1: Да.
2: Вот что тогда перевернуло души солдата и заставило задуматься.
4: Мне все время кажется, что я бы так, наверное, не смог. Я бы, наверное, испугался бы. Чтобы поступить так, надо быть каким-то особенным, сильным человеком.
1: Нет, Петенька, ты не прав. Сильным человека, вернее, мужественным, делает его Бог. И мудрым тоже. Надо только довериться ему полностью, положиться на него. Надеяться на него, и Бог покажет на тебе свою силу. И надежда не постыжает, говорится в Писании.
3: Это, кажется, апостол Павел, да?
1: Да.
2: Да, в послании к римлянам, по-моему, в 5 главе. И свидетельствует об этом каждый истинно верующий человек. Правда, и помогает он каждому по-разному. Одного делает сильным, как лев, а другому льва на помощь посылает.
3: Точно. Я где-то читала, один проповедник, изгнанный за проповедь Слова Божьего, остался один в степи, и когда совсем выбился из сил и стал замерзать, то взмолился Господу со словами: «Только ты можешь обогреть меня». И свалился обессиленный, а проснулся он от ощущения тепла. Открыл глаза и увидел, что рядом с ним лежит лев.
1: Ой, надо же!
3: Вот откуда шло тепло. И когда наступило утро, лев спокойно ушел, не причинив ему никакого вреда.
4: А может быть, это просто сказка? Мне кажется, так в жизни не может быть.
3: Сказка?
4: Да.
3: А про брата Володю Сердюка, что приезжал к нам в церковь со своей мамой прошлым летом, забыл? Или его седины тоже сказка?
4: Да меня прошлым летом еще не было в вашем собрании.
1: Да, Верочка.
3: А, да, я совсем забыла. Мне все время кажется, что ты всегда был в нашей семье и в нашей церкви.
4: А что такого произошло с этим братом? Расскажи, пожалуйста.
3: Просто необычайная история. Он сам об этом молчал, а его мама, когда была у нас в гостях, рассказала.
4: Ну и что же она рассказала?
1: Да, история, происшедшая с ее сыном, действительно из ряда вон выходящая. Дело в том, Петя, что он 2 года провел в Афганистане. А его мама все время молилась за него. Просила Бога, чтобы он не допустил ее сына на пролитие человеческой крови и сохранил ему жизнь. И вот как Бог ответил на молитву матери. Он служил в своей части поваром. Вставать ему приходилось очень рано, до восхода солнца. Хлопот с приготовлением пищи было много. Но каждое утро до начала работ он уединялся в горы для молитвы. Уходил подальше от всех. Он получил разрешение от командира, который знал, что он верующий, и относился к нему с сочувствием и пониманием. И вот представляешь, однажды, когда он пришел на свое излюбленное место, он увидел там огромную змею.
4: Змею?
1: Да, но она не напала на него. Знаешь, что она сделала?
4: Ну что?
1: Солдат предложил ей кусочек хлеба, который случайно оказался у него в кармане. Ну, змея проглотила кусочек.
4: Угу.
1: И уползла.
4: Да?
1: Да. И так продолжалось много времени. Каждое утро змея у камней поджидала его. И, получив очередное угощение, скрывалась в расщелине.
4: Да, положение.
3: Слушай, слушай, дальше будет еще страшней.
1: Но вот однажды змея не взяла хлеба из рук солдата, а подползла к его ногам и вдруг обвела его всего, как мумию. И, высунув жало на уровне его лица, застыла.
4: Какой ужас! И что же, солдат-то?
1: Ничего. Неподвижный и полумертвый от страха, он продолжал взывать к Богу о помощи. Он не помнил, сколько времени это продолжалось. Но объятия змеи вдруг ослабли. Она опустилась на землю, взяла солдатский кусочек хлеба и спокойно опять уползла, предоставив ему свободу и не причинив ему никакого вреда.
4: Надо же.
1: Я думаю, у него дрожали ноги от только что пережитого. Но самое страшное, когда он вернулся к себе в часть, он застал там страшную картину. Представляешь, все его товарищи были вырезаны душманами. Остались живыми только он сам, да его командир, который отпускал его по утрам на молитву. По распоряжению своего начальства он накануне выехал по делам в соседнюю часть. Вот так.
4: Да, неужели и на эту странную и страшную историю есть объяснение в Библии?
2: Есть, Петя.
3: Где, Вадим? Прочти, пожалуйста.
2: А вот давайте прочитаем сначала Псалом 56. Сейчас я возьму Библию, подожди, что... Так, это 56-й псалом, и псалмопевец Давид там пишет так. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».
4: Как?
2: «В тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».
4: Здорово.
2: И вот еще один псалом Давида есть, номер 90, по-моему. Вот он. Вот что тут написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
5: не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое.
4: Мам, а какого мы там христианина видели?
1: В наркологии христианина. Ты что-то путаешь, Петя.
4: Это не я путаю, а тот человек, что называет себя христианином. Сквернословит, курит, колется, хозяин, гроза.
1: Да что это за христианин?
4: Да его даже медсестры побаиваются. А на шее крестик болтается. Спрашиваем, а почему ты крестик на шее носишь? Ты что, верующий?
1: Ну, а он что?
4: Ну, она отвечает, а как же, как все крещеные. Говорим ему, что Иисус Христос, именем которого он называется, прощал своих врагов, и ты должен их прощать. А он аж зубами заскрипел, а глаза такой злобой сверкнули, что мурашки по спине пошли. Ну уж нет, говорит, кто меня обидит, шею сверну в раз. Вот какого христианина мы видели.
3: А к концу беседы он растревожился. Вопросы стал задавать какие-то беспокойные. Новый завет попросил.
1: Так это же хорошо.
4: Я тоже обратил внимание. Словно чешуя с него спала. А под ней вдруг оказался одинокий и несчастный человек. Сидел, задумался, словно впервые всматривался в себя. Никому, говорит, я не нужен. Пропащий я человек. И так мне его стало жалко почему-то. Прямо слезы на глаза навернулись.
1: Вы, Петя, знаете что? В следующий раз, как туда пойдете, отнесите ему что-нибудь. Я, может, испеку пирожков каких-нибудь. Что-нибудь, какой-то знак внимания проявите.
4: Да ты что, мама, а сами что есть будем?
1: Знаешь, Петенька, Библия говорит, да не оскудеет рука дающего. Любовь надо делом доказывать, сынок.
3: Знаете, даже я его перестала бояться.
1: Вот и хорошо.
3: Подхожу к нему и говорю. Вы не печальтесь, дяденька. Бог вас очень, очень любит.
1: Ну, а он?
3: А он мне? Ах ты, говорит, чижик-пыжик, божья птичка. Ведь и у меня где-то такая печушка растет. А где, не знаю.
2: А какой у них разговор с Николаем Ивановичем про зло вышел? Помните?
1: Ну, расскажите.
3: Ну, поначалу, когда он еще смеялся над нами, кричит. Да вы посмотрите, сколько зла вокруг. Да где он, ваш Бог? Если есть, почему не уничтожить зло? Ведь люди волками стали. Почему он это допускает, если он есть?
2: А Николай Иванович спрашивает его. А где зло находится? Не в человеке ли?
1: Да.
2: Ну, хотя бы и в человеке, кричит. Значит, в человеке. Ты согласен со мной? А теперь скажи мне, положа руку на сердце, много ли хорошего ты совершил за свою жизнь? Воровал? Отвечает. Воровал. И даже убивал, было дело.
1: Да.
2: Видишь, говорит Николай Иванович, а Бог тебя терпит, не уничтожает. А почему? Да потому что ты дорог для Бога.
1: Да.
2: Он очень тебя любит, терпеливо ждет, когда ты одумаешься и раскаешься в своих грехах. Да на помощь его позовешь. Чтобы ты наконец понял, что Бог тебя сотворил для любви, для счастья и добра, а не для ненависти и злобы. Вот после этих слов Николая Ивановича он и сник. Как будто вдруг подменили человека и говорит, а меня ведь тоже Николаем Ивановичем в паспорт записали. Забыл я уже это имя. Много лет только на кличку свою откликаюсь. Угрюмый. Вот так.
1: Ой, бедный человек. Вот как грех может исковеркать души человеческие. Так и хочется сказать вместе с псалмопевцем Давидом. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды.
2: И блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим.
1: Ой, что же это? Я забыла, что вас покормить надо. Мойте-ка руки. Где вам накрыть?
2: Ну как где? На нашей любимой кухне, конечно.
1: И что это вас туда так тянет на кухню все время, а?
4: Запахи, наверное, очень аппетитные там.
1: Так.
3: Да и рядом все. Поели и сразу посуду помыли. No problem. Как говорит моя учительница по-английскому.
4: Вера заговорила по-английски. Это
3: конечно,
4: значит,
3: yes,
4: опять
3: yes.
4: Пятерку принесла, да?
3: Yes, yes. И между прочим, учительница сказала, что у меня есть способности к языкам.
2: О,
4: то-то я смотрю, у тебя какая-то странная Библия появилась. На одной половине написано по-русски, а на другой по-английски. Ты что, уже по-английски Библию читаешь?
3: Конечно. И знаю уже много слов из Писания по-английски.
4: Не понимаю, зачем это тебе нужно?
3: Зачем? А вот зачем. У нас учительница завела такой закон. На уроке говорить только по-английски, особенно в понедельник. Потому что нужно рассказать на английском языке, как я провела воскресенье. Ну вот. Кто-то рассказывает, какую передачу по телеку посмотрел, какое кино в кинотеатре видел, куда на дискотеку ходил. А я всегда молчала, потому что в моем лексиконе не хватало библейских английских слов для того, чтобы рассказать, как лично я проводила время. А теперь я свободно рассказываю о том, что я была в молитвенном собрании, посещала наркологическую больницу, ходила в дом престарелых, даже про нашу христианскую библиотеку немного рассказала.
4: Здорово. А учительница как реагирует на твои рассказы?
3: А так, морщится, но пятерку вынуждена поставить.
5: Молодец, сестренка.
1: Ну пошли. Я угощу вас украинским борщом с кильками.
4: И что же это такое будет?
5: Да не отравишься, не бойся. Мама ведь готовила, значит, будет вкусно.
1: Ох, Вадим, хороший у тебя характер. Всегда всем доволен.
5: Ну, спасибо.
4: Не вздумайте только оставить меня без обеда. Я буду поглощать кильки и представлять, что я ем вкусное нежное мясо.
3: А от мяса, между прочим, Петя, толстеет, стареет и даже глупеет.
4: Ну вот, значит, у меня есть шанс поумнеть. Спасибо, сестренка.
1: О, дети. И когда вы только станете взрослыми?

0: Слово «миссионер», как известно, происходит от латинского слова «миссио», что значит «послать». В библейском контексте под этим словом подразумевается «сын, посланный своим отцом», или «ученик, посланный своим учителем». Миссионерство – это деятельность церкви на земле. Но чтобы эта деятельность, труд христианский, был плодоносным, мы должны замечать и правильно реагировать на происходящие вокруг нас события. Мы должны обладать необходимой духовной дальнозоркостью и видеть далеко находящиеся объекты так же хорошо, как и то, что находится рядом с нами. Божья Церковь должна видеть не только нужды своей местности, но также нужды других областей своей страны и всего мира. Божья Церковь призвана донести весть спасения всем народам мира. На каждом поколении лежит ответственность провозглашения Божьих истин своим современникам в своих обстоятельствах. Вечно пребывающие истины Евангелия должны быть преподнесены на каждом языке, каждой народности и племени. Задание для современной церкви простое – показать миру, что библейская весть актуальна и насущна для нашего времени. Христос, глава церкви, не ждал того, чтобы мир пришел к Нему. Он исполнял поручение взыскать и спасти погибшие. Христос сказал эти слова Закхею: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца Своего». Служение Христа на земле было коротким, всего лишь 3 года. И в течение этих 3 лет Он тщательно учил Своих учеников, как надо евангелизировать, распространять благую весть. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», сказал Иисус группе Своих учеников, «и всем будущим Своим последователям». Во времена Христа существовало много различных религий. Каждая народность имела своего собственного Бога. Иудаизма придерживались только евреи. Христос, однако, пришел, чтобы проповедовать универсальное Евангелие всем, кто был готов принять его. Оно имело печать, подпись самого Бога, Творца Вселенной. Пришествие Иисуса Христа положило конец мнению, что каждая народность должна поклоняться своим собственным богам. Бог всего творения явил Себя нашему миру, послав Своего Сына Иисуса Христа. Появление Иисуса Христа в историю человечества показало, что солнце, луна, звезды и человек не есть боги, а только Богом созданные творения. И Создатель требует, чтобы каждый, кто желает иметь доступ к Нему, одному живому Богу, принял Сына Его, Иисуса Христа. Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос категорически исключил возможность истинности других религий. Если существует только один истинный Бог, то существует только один доступ, один путь к Нему, и этот путь – Иисус Христос. В деле благовестия верующий стремится представить людям Христа как Господа и Спасителя так, чтобы в их сердцах появилось желание тоже отдаться Ему. Цель Евангелия – освободить человека от греха и направить его к новой жизни в Иисусе Христе. Верующий не оставлен на произвол судьбы, так чтобы он своими силами преуспевал или терпел поражение в своей христианской жизни и служении. В книге «Деяния апостолов» Христос ясно сказал Своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой дал ученикам способность победоносно встречать противление и спасать погибших. Дух Святой изменил учеников настолько, что они, в свою очередь, смогли изменить свой мир и приобрести его для Бога. Исполнившись Духом Святым, ученики стали смелыми свидетелями. Они получили силу. Произошло именно так, как и предсказал им Иисус. Мы видим, что они имели большой успех, потому что они говорили в силе Святого Духа. Положение сохранилось таким же и сегодня. Точно так же, как спасение сегодня доступно всем, кто желает его принять, так и сила Святого Духа доступна всем желающим ее. Дух Святой не только дает помазание словам верующего, придавая тем самым силу его свидетельству. Он также производит работу в сердцах неверующих, приготовляя их к принятию благой вести. И пришед Дух Святой обличит мир о грехе и о правде и о суде, сказал Иисус. Спасение приготовлено Богом. Человеку остается лишь выбрать, примет он то, что Бог предлагает даром, или нет. Церкви даны ясные инструкции относительно благовестия. Она должна прежде всего с достойным авторитетом евангелизировать мир. Авторитет этот дан ей самим Богом. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Затем церковь должна также идти целенаправленно, со смыслом. Цель у нее одна – сделать все народы моими учениками, сказал Христос. Церковь должна нести миру конкретную весть. Она не имеет никакой другой вести, кроме вести о Господе Иисусе Христе. Политике и философиям не должно быть места в евангельской вести. Весть церкви должна быть сосредоточена на Христе. Апостол Павел проповедовал Христа распятого. Весть о смерти и воскресении и пришествии Христа должна быть сердцевиной всякой проповеди. Далее, весть церкви должна быть основана на Слове Божьем. Истина не может быть рожденной человеком, потому что в человеке нет истины. Библия – источник истины. Поэтому церковь проповедует не философию или какую-то идеологию, а Слово Божие. Весть церкви включает в себя также истину о вечности. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вся наша жизнь здесь на земле – лишь подготовка к вечности. Многие, однако, не согласны с этим. Сколько тех, кто думают, что 70 лет их жизни включают в себя все. Поэтому, душа моя, покойся, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь, говорят они. Следовательно, раз жизнь неповторима, и все ею кончится, то пусть она катится на полной скорости вниз, к разложению и крушению. Мой друг, если твоя жизненная философия такова, то послушай, думать так – роковая ошибка, это слепота. Не будь близоруким. Как было уже сказано в начале передачи, человек, который не в состоянии видеть дальше своего собственного носа, находится в опасности. Его ждет падение, и это падение может оказаться падением в вечную тьму и муки, в вечную погибель, откуда нет возврата. Бог ясно говорит через свое слово, что смысл нашего существования включает в себя не только этот скоротечный промежуток времени, который мы проводим здесь на земле. Нет, есть нечто большее, есть загробная жизнь. Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу? Ответ на этот вопрос простой. В мире не существует ничего такого ценного, на что стоило бы обменять свою вечную душу. Поэтому безумен тот человек, который готов променять несколько десятков лет сомнительного веселья на бесконечную вечность в темноте и муках. Единственная разумная альтернатива, также для тебя, мой друг, это послушаться своего Создателя Бога, примириться с Ним, попросить, чтобы Он простил все совершенные тобою грехи ради Иисуса Христа, который оплатил своей кровью то наказание, которое ты заслужил. Приди в этот час к Иисусу Христу. Через Него ты имеешь доступ к Богу. Возложи свою веру и свое упование на Иисуса Христа, и твоя бессмертная душа будет спасена.
1: Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из первого послания Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Апостол Павел говорил, что Иисус Христос был презираем и иудеями, и язычниками. Однако, утверждал апостол, для него это не является камнем преткновения, ибо то, что для других было безумием, он почитал за мудрость и радовался тому, что безумие Божие было мудрее людей и что слабость Божия могущественнее силы человеческой. Но ради того, чтобы никто из коринфян не преткнулся, услышав о том, что мир презирает Христа, апостол показывает, в чем заключается обычный способ действия Бога. Он избирает ничтожные средства достижения своих целей, и благодаря этому вся слава принадлежит ему. В качестве довода Павел использует факт их избрания и призвания. «Посмотрите, братья, — говорит он, — кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но бедных, безграмотных, ничтожных Бог призвал, чтобы ему быть всем во всем, чтобы никакая плоть не хвалилась пред ним». Для любого человека, исследующего Писание или наблюдающего за фактами, ясно, что Бог не намеревался сделать Евангелие модным. Он и не думал собирать элиту человечества. У него не было в планах составить новый народ из высокопоставленных лиц. Напротив, Бог бросил вызов человеческому величию. Он унизил человеческую гордость и разрубил мечом своего могущества гербовый щит человеческой славы. «Низложу, низложу, низложу» — звучит девиз Господа сил. И он будет звучать, доколе не придет тот, кому принадлежит и царство, и сила, и слава во веки веков. Учение об избрании, как никакое другое, смиряет человека. Именно поэтому апостол Павел вспоминает о нем. Он желает, чтобы коринфские верующие были довольны следованием за смиренным, презренным, несущим крест Спасителем. Ибо благодать избрала смиренных и презренных людей, которые не могут стыдиться следовать за тем, кто так похож на них, кто был презрен и умолен среди людей. Переходя непосредственно к прочитанным стихам, мы, во-первых, обратим внимание на того, кто сделал выбор. Во-вторых, на кажущееся странным избрание. В-третьих, на избранных, и после этого остановимся на причинах, которые стоят за Божьим избранием, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Во-первых, поднимемся на крыльях мысли ввысь и задумаемся о том, кто сделал выбор. Некоторые люди спасены, а некоторые нет. Бесспорным фактом является то, что некоторые обретают вечную жизнь, а некоторые продолжают идти по пути греха, пока не попадают в ад. Чем вызвано такое различие? Почему кто-то достигает небес? Причиной того, что некоторые гибнут в аду, является грех и только грех. Они не хотят покаяться, они не хотят уверовать во Христа, они не хотят обратиться к Богу и поэтому добровольно погибают, сами себя доводят до вечной смерти. Но почему некоторые спасены? По чьей воле они отличаются от других людей? Павел трижды в этих стихах отвечает на этот вопрос. Он не говорит «человек избрал», а три раза повторяет «избрал Бог, избрал Бог, избрал Бог». Благодать, которая есть в человеке, слава и вечная жизнь, которых некоторые достигают, являются дарами Божьего избрания и не раздаются по воле человека. Это станет ясно любому здравомыслящему человеку, стоит ему только обратиться к фактам. Всякий раз, когда мы встречаем избрание в Ветхом Завете, мы видим, что оно явно исходит от Бога. Можно начать с самых древних времен. Ангелы пали, множество сияющих духов, окружавших престол Божий и воспевавших ему хвалу, были обмануты сатаной и согрешили. Древний змей увлек за собой треть небесных звезд, чтобы они ослушались Бога и были осуждены на вечные оковы и вечный огонь. Человек тоже согрешил. Адам и Ева нарушили завет, заключенный между ними и Богом, и вкусили плод с запретного дерева. Как ангелы, так и человек были обмануты и совращены сатаной. Но осудил ли человека Бог на вечный огонь? Нет, по великой милости он прошептал обещание на ухо Еве. Семя жены размозжит голову змея. Некоторые люди спасены, но ни один бес не спасен. Почему? В человеке ли причина? Молчите! Это пустое хвастовство говорить, что человек определил свою судьбу. Сам Бог говорит, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Будучи всевластным Богом, Господь по сути говорит, я определяю и решаю, что из человеческой расы я спасу огромное.

Вот яркий пример избрания. Некоторые люди спасены, а все падшие ангелы погибнут. Чем может объясняться такое различие, как не волей Господа? Вспоминая о милости, которую обрело человечество, мы должны сказать: Бог избрал. Мы без труда можем вспомнить примеры о том, как воля Божия отделяла одних людей от других. Во времена патриархов почти все люди были язычниками, но несколько человек, избранных Богом, поклонялись истинному Богу. Господь решил создать особый народ, который бы обладал откровением от Бога и хранил истину. Он избрал Авраама в качестве праотца этого народа. Кто кого выбрал? Авраам Бога или Бог Авраама? Обладал ли Авраам от рождения чем-то таким, что делало его пригодным для служения Всевышнему? Писание ясно говорит, что ничем подобным Авраам не обладал. Напротив, он был странствующим, а вернее гибнущим арамеянином, и его род ничем не отличался от других, его семья, как и все, поклонялись идолам. Тем не менее, он был призван с Востока, стал по особой воле Божьей отцом верующих. А что было в евреях такого, что могло побудить Бога благословить их пророками, научить истинному поклонению Богу через жертвоприношения и другие обряды, в то время как прочие народы поклонялись богам, сделанным из камня и дерева? Мы можем сказать только одно: Бог так сделал. Его милость была обращена к израильскому народу и ни к кому другому. Вспомните любой пример божественной благодати во время Ветхого Завета. Например, Бог явил милость Давиду, но разве Давид сам избрал престол? Сам отделил себя от других людей и сделал себя избранным посланником Бога для израильтян? А может быть, самый младший сын Иессея обладал явным преимуществом перед своими братьями? Нет, наоборот. С человеческой точки зрения лучше подходили его братья. Даже Самуил, увидев Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Бог смотрит не так, как человек, и Он избирает Давида, чтобы ему быть царем израильским. И можно приводить другие примеры, но ваша память позволит мне не тратить лишних слов. Все события Ветхого Завета показывают, что Бог поступает так, как Ему угодно, и среди небесного воинства, и среди обитателей земли. Он низвергает, и Он возвышает. Он из праха подъемлет бедного, и брение возвышает нищего, ставит его рядом с вельможами, избирает Бог, а не человек. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Если мы подумаем, кем является Бог по отношению к человеку, то нам станет ясно, что все должно определяться Его волей. Бог – царь для человека. И неужели царь не будет поступать по своей воле? Люди могут создать конституционную монархию, ограничивающую власть царей, и они правильно делают, когда стремятся к ней. Но если бы мы могли найти совершенного человека, то абсолютная монархия была бы в таком случае наилучшей формой правления. В любом случае, Бог обладает абсолютной властью. Он никогда не нарушает справедливости, ибо Он есть сама святость и истина, и считает свою абсолютную власть одной из самых прекрасных жемчужин в своем венце. «Я Господь, и нет иного». Он никому не дает отчета о своих делах. На все вопросы дает один ответ. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли

0: горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Бог — абсолютный монарх, поэтому его голос во всем, а тем более в деле спасения, является решающим. Давайте представим себе такую ситуацию. Несколько преступников заключены в тюрьму, и каждый из них осужден на смерть. Их вина одинакова, поэтому, когда утром их поведут на казнь, никто не скажет, что это несправедливо. Если помилование возможно для некоторых преступников, то кто будет принимать решение? Неужели преступники? Им ли будет дано право решать вопрос о помиловании? Для них отмена приговора — великое снисхождение. Но, предположим, все они отвергли помилование и, услышав предложение быть спасенными, отказались принять прощение. Если в этом случае высшая милость берет верх над их извращенным разумом и волей и решает все равно спасти их, то кому будет принадлежать окончательный выбор? Если выбор предоставить преступникам, то они все вновь выбрали бы смерть вместо жизни. Поэтому бессмысленно оставлять последнее слово за ними. Кроме того, это выглядело бы очень странно, если бы вопрос о помиловании решали сами преступники. Нет, конечно же, король определит, кто будет помилован, а кто понесет заслуженное наказание. Тот факт, что Бог является царем, а люди преступниками, требует того, чтобы спасение зависело от воли Бога. И поистине, нам лучше предоставить все воле Бога, а не своей воле, потому что Бог намного добрее к нам, чем мы к себе. Он любит человека больше, чем человек себя. Бог есть справедливость, Бог есть любовь. Справедливость во всей ее величественности и любовь во всей ее неограниченной силе. Милость и истина встретились и почтили друг друга. И очень хорошо, что власть спасать предана в руки Бога. Сейчас мы вспомним несколько примеров, которые использует Библия для описания того, как происходит спасение. И я думаю, вы и поймете, что окончательное решение о спасении – предоставлена Божьей воле. Частью спасения является усыновление. Бог усыновляет грешников, которые были детьми гнева, и делает членами своей семьи. Кто обладает властью в вопросе усыновления? Дети гнева? Конечно же, нет. Но ведь все люди по природе чада гнева. Здравый смысл требует того, чтобы никто иной, как сам родитель, принимал решение об усыновлении. Будучи отцом, я имею право принять или отвергнуть человека, претендующего на усыновление. Очевидно, что ни один человек не имеет права требовать от меня, чтобы я усыновил его, и не может без моего согласия заявить, что он является моим приемным сыном. Я повторяю, что здравый смысл требует того, чтобы родитель обладал правом решать, будет кто-то усыновлен или нет. Так и Бог решает сам, кто будет его сыном, а кто нет. Церковь названа Домом Божьим. Кто определяет архитектурный стиль этого здания? Кто решает, из каких камней оно будет построено? Неужели камни выбирают сами себя? Неужели камень в том углу сам себе выбрал место? Или тот, который лежит ближе к фундаменту, сам забрался туда? Нет, архитектор располагает выбранный материал так, как посчитает нужным. Так и при возведении церкви, которая является Домом Божьим, великий строитель оставляет за собой право выбора камней и их местонахождения в строении. Возьмите еще более понятный образ. Церковь названа невестой Христа. Хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы ему против воли навязали кого-нибудь в невесты? Среди нас не найдется ни одного человека, который бы отказался от своего права выбирать спутницу жизни. Так неужели Христос предоставит воле случая и воле человека выбор своей невесты? Нет, наш Господь Иисус Христос, муж Церкви, использует свою власть, которая принадлежит Ему по праву, и Сам выбирает себе невесту. Кроме того, мы являемся членами тела Христова. Давид говорит, что «в твоей книге записаны все члены для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Члены каждого человеческого тела были записаны в книге Божьей. Так неужели тело Христа является исключением? Неужели великое божественное человеческое тело Иисуса Христа, нашего Спасителя, будет создано по прихоти свободной воли, в то время как другие тела, гораздо менее важные, создаются в соответствии с тем, что написано в книге Божьей? Давайте даже не будем предполагать возможность утвердительного ответа, который просто свидетельствует о непонимании образа, использованного в Писании. Мне кажется совершенно ясным, что библейские образы и примеры учат тому, что выбор человека ко спасению принадлежит Богу. Разве это, дорогие друзья, не соответствует вашему опыту? Со мной произошло именно так. Некоторые люди, возможно, ненавидят учение об избрании. Многие с пеной у рта пытаются опровергнуть всевластие Бога. Но я должен признать, что это учение касается сокровенной струны в моей душе. Так что оно заставляет меня заплакать, даже когда ничего другое не может вызвать слезы. Что-то внутри меня говорит: «Он должен был избрать тебя, иначе ты бы никогда не избрал его». Я своевольно жил в грехе. Я постоянно сбивался с истинного пути, находил удовольствие в беззаконии, пил зло, как вол пьет из потока воды. А теперь я спасен благодатью. Как я могу осмелиться приписать спасение своему собственному выбору? Несомненно, я выбрал Бога добровольно. Но это произошло лишь благодаря предварительной работе, которую Бог произвел в моем сердце, изменив его, ибо неизмененное мое сердце не было бы способно избрать Бога. Возлюбленные, разве вы не замечаете, что даже сейчас ваши мысли бегут прочь от Бога? Если бы Божья благодать была отнята от вас, то что с вами бы было? Не похожи ли вы на согнутый лук, форму которого удерживает тетива, но если ее разрезать, то лук распрямится? Не так ли с вами? Не вернулись ли бы вы сразу же к своим старым греховным путям, если бы Бог забрал свою могущественную благодать? Тогда вы должны понять, что если даже сейчас, когда вы возрождены, ваша испорченная природа не хочет делать выбор в пользу Бога, то тем более вы не могли избрать Бога, когда у вас не было новой природы, которая бы сдерживала и подавляла греховную натуру. Мой Господь смотрит вам в глаза, о люди Божьи, и говорит: «Не вы меня избрали, но я избрал вас». И мы ощущаем, как в наших душах рождается ответ. «Да, Господь, не мы тебя избрали в своем природном греховном состоянии, но ты избрал нас, и да будет вечная честь и хвала твоему свободному и всевластному выбору». Да даст нам Господь Бог ощутить действие Святого Духа, пока мы будем говорить непосредственно о самом избрании. Вот Господь выбирает людей, которые почтят крест Христов. Они будут искуплены драгоценной кровью, и Бог сделает их достойными в определенном смысле великой жертвы Иисуса Христа. Но посмотрите, какой странный выбор делает Он. Я с благоговением читаю слова: «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Если бы человеку было предоставлено право выбора, то он избрал бы мудрых и благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Если бы выбирал человек, то он прошел бы мимо именно таких людей. Бог сделал очень странный выбор. Я думаю, что даже на небесах он будет предметом вечного удивления. И если бы апостол Павел не раскрыл нам причин такого выбора, то мы просто терялись бы в догадках, почему Бог с божественным презрением прошел мимо пышных королевских дворцов и остановил свой выбор на людях низкого происхождения и незначительного положения в обществе. Этот выбор странен тем, что он прямо противоположен выбору, который сделал бы человек. Человек избирает тех, кто наиболее полезен для него. Бог избирает тех, для кого он может быть наиболее полезен. Мы избираем тех, кто может отблагодарить нас лучше других. Бог часто избирает тех, кто больше всего нуждается в его благодеяниях. Если я выбираю друга, то такого, дружба с которым мне была бы полезна. И в этом проявляется эгоизм человека. Но Бог избирает в друзья таких людей, которым он может оказать своей дружбой наибольшую услугу. Бог и человек делают выбор совершенно по-разному. Мы выбираем лучших, потому что они этого заслуживают. Он избирает наихудших, потому что они менее всего этого заслуживают, чтобы избрание было явным деянием благодати, а не результатом человеческих заслуг. Очевидно, Бог выбирает совершенно иначе, нежели человек. Человек избирает самое красивое и прекрасное. Бог, напротив, видя печать скверны на всем, что почитается прекрасным, не избирает эту видимую красоту, а останавливает свой выбор на тех, кого даже люди признают некрасивыми, и делает их по-настоящему красивыми и прекрасными. Странный выбор. Так ли поступает человек, о Боже? Обратите внимание, что этот выбор также исполнен милости и в вашем, и в моем случае. Этот выбор исполнен милости даже в том, как он исключает людей. Не сказано «ни одного мудрого человека», а «немного мудрых». Так что и великие люди не лишены благодати Божьей. Евангелие возвещается и вельможам. На небесах мы встретимся с теми, кто на земле носил венцы. Как благословенна благодать милостивого выбора! Она дарит жизнь немощным и неразумным. Можно было подумать, что когда Бог сказал царю «нет», то он сделал это для того, чтобы уже никто не рассчитывал на его милость. Прославим же его за такую чудную благодать! Каким ободрением это служит нам! Многие не могут похвалиться своей родословной, многие не получили хорошего образования. Мы не богаты и не знатны, но как милостив Бог! Ему было угодно избрать именно таких невежественных, таких презренных, таких ничего не стоящих людей, как мы. Я замечу, что любой христианин, который задумается о своем избрании, согласится с тем, что Бог совершил самый странный выбор, который только можно было совершить.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Расти там, где тебя посадили, гласит народная мудрость. И тем не менее большинство из нас стремятся в другой сад, в котором больше влаги, солнечного света и чего-либо еще. А впоследствии мы обвиняем почву, садовника и все на свете за то, что не приносим плодов. Молодой парень, герой нашего рассказа, расцветал на родной земле. И, несмотря на трудные условия, он за несколько лет принес плодов больше, чем большинству людей удается за всю жизнь. Потому что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Сколько сейчас вашему малышу?
1: Скоро будет год и 2 месяца, доктор.
0: Угу.
1: Вообще он у нас никогда не болел, не считая нескольких простуд.
0: Угу.
1: У него начались проблемы сразу после 1 года.
0: Опишите, что с ним случилось.
1: У него пропал аппетит. Начались постоянные расстройства желудка.
0: Угу.
1: Мы обратились к врачу 2 недели назад, когда он начал задыхаться.
0: Угу.
1: Нам сказали, что это был приступ астмы. На некоторое время я пыталась ему помочь.
0: Так.
1: Ему стало лучше, а затем его состояние снова явно ухудшилось.
0: Так, скажите, пожалуйста, до заболевания он бывал иногда слишком вялым или, наоборот, излишне возбужденным?
1: Да нет, все было нормально.
0: Угу.
1: Но он никогда не ползал, а сразу в 10 месяцев пошел.
0: Так, мне кажется, что верхняя часть туловища вашего ребенка несколько недоразвита. Может быть, у него мышечная дистрофия.
1: Мышечная дистрофия?
0: Не волнуйтесь так, пожалуйста. Я не могу быть уверен в этом диагнозе. Нужны дополнительные обследования и консультации у невропатолога. Скажите, у вас в роду кто-то еще болел дистрофией?
1: Несколько лет тому назад мой двоюродный брат умер от этого. Но с Дэнни не должно этого случиться, нет. Только не это! Я позвонила твоей тете, Джим. Она сказала, что мускульная дистрофия могла бы передаться по наследству только со стороны матери. А у нас в семье этого ни у кого не было. Поэтому дистрофия исключена.
2: Ну что же тогда с нашим мальчиком?
1: Не знаю, но вся наша церковь молится за него. А вот и кардиолог. Может быть, он поможет нам прояснить ситуацию.
0: Добрый день. Мистер и миссис Радке. Результаты обследования говорят о том, что у вашего сына увеличенное сердце с признаками сердечной недостаточности. Это очень серьезно. Его жизнь находится в опасности.
1: Боже милостивый! Просто невероятно! Даниэлю потребуется лечение и постоянный медицинский контроль.
2: Доктор, может быть, поможет операция?
0: Единственное, что мы сможем предпринять в крайнем случае, это пересадка сердца.
1: Бог поможет излечить его. Он поможет спасти нашего Даниэля.
0: Хорошо. А пока я выпишу ему необходимое лекарство.
3: Он был первым ребенком в семье. Его рождение с нетерпением ждали. О нем долго молились. Родители связывали с сыном множество самых радужных надежд. Какой могла быть жизнь этого мальчика и какой она оказалась в действительности, об этом и пойдет речь в нашем рассказе. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Даниэле Радке.

0: Мы с Джимом были женаты уже 4 года, когда 8 декабря у нас родился сын Даниэль. Мы сразу же в родильном отделении поблагодарили Бога за него и, как Анна в Ветхом Завете, посвятили нашего мальчика Господу. Какой несказанной радостью он был для нас! А затем он вдруг внезапно заболел. В то время как врачи боролись за жизнь нашего малыша, мы день и ночь молились за него. Однажды мы зашли в больничный буфет перекусить и хоть немного расслабиться после длительного нервного напряжения. Вроде бы ему становилось лучше, а сейчас все снова висит на волоске.
1: Но, Джулия, это же только из-за гриппа. А сейчас, когда поставлен диагноз, врачи уже знают, что нужно делать, и все будет хорошо.
0: Мне кажется, нам постоянно теперь придется следить, чтобы он не переохлаждался и чем-нибудь не заразился. Ведь у него ослаблен иммунитет.
1: Ну, конечно, конечно, Джулия. Мы обязательно будем следить за мальчиком. Особенно, чтобы он не перенапрягал сердце. Но, Джулия, пойми, очень хочется, чтобы он жил нормальной жизнью ребенка, понимаешь? Мы ведь не знаем, какая судьба уготована Господом нашему сыну.
0: Я верю, что Бог излечит его, Джим.
1: Да, Джулия, но пути Господни неисповедимы.
0: Ему известно, как мы мечтали о рождении этого ребенка. И мы посвятили его Богу.
1: Джулия, сейчас нашей вере предстоит серьезное испытание. Мы должны довериться Господу в отношении сына. Вот что будет действительно означать, что мы посвятили своего сына Богу.
0: Ты прав. Мальчик рос и развивался. Мы всегда брали его с собой в церковь на службы. И в 3 года... он уже начал петь гимны, иногда даже своими словами. Каждые 3 года Дэнни проходил обследование.
2: У него все нормально.
0: Он ходит в детский клуб при церкви.
2: Это хорошо. Только следите за тем, чтобы он не перенапрягался.
0: Дети там большей частью заучивают наизусть Писание, играют в игры. Он не бегает с другими детьми, а следит за ними со стороны. Но ему тоже очень весело.
2: Он у вас замечательный мальчик.
0: Доктор, как вы думаете, можно ему будет в этом году пойти в детский сад?
2: Можно, если ему не станет хуже. А сейчас я выпишу ему новые лекарства.
3: А оно не горькое?
2: Надеюсь, нет. И мне потребуется еще взять кровь для анализов. Ты не против?
3: Нет.
2: Будет немного больно.
3: Ничего, я потерплю.
2: Ты славный мальчик, Даниэль.
0: Даже в раннем детстве Даниэль больше думал о других, чем о себе. Его сердце переполняли самые светлые чувства. Он горячо любил своих младших сестер. И он всегда воспринимал свою болезнь со смирением, как нечто допущенное Богом. Он просто не мог делать кое-что из того, что было доступно другим детям. Джим, ну сделай же что-нибудь. Даниэль играет с другими детьми в футбол.
1: Джулия, я слежу за ним из окна.
0: Ты только посмотри на него, весь красный, задыхается от бега.
1: Ну, Джулия, я вижу, ему очень хорошо.
0: Но у него же больное сердце, это смертельно опасно.
1: Джулия, ну пусть он поиграет.
0: Но ты же прекрасно знаешь, Джим, что ему нельзя напрягаться.
1: Не волнуйся, милая, не волнуйся, прошу тебя, ну пусть поиграет. Мы должны положиться на Бога.
0: Дэнни пошел в школу. Учеба ему давалась легко. Он переходил из класса в класс, поднимаясь по ступенькам познания. И его любовь к Богу постоянно возрастала. К этому времени он начал слабеть, и ему становилось все труднее быть на уровне своих сверстников. Но духовно он был не по годам очень развитым ребенком. Однажды прекрасным зимним днем учительница из 4-го класса дала детям возможность порезвиться на воздухе.
4: Я очень сожалею, Дэнни, но боюсь, что для тебя это слишком рискованно. Тебе нельзя кататься на санках.
3: Не расстраивайтесь из-за меня, миссис Олсон. Я благодарен и за то, что смогу сидеть здесь на воздухе и смотреть на товарищей.
4: Ты хороший мальчик, Дэнни.
3: Миссис Олсен?
4: Да.
3: А как вы думаете, как там, на небесах? Какие они?
4: Ну, Дэнни, мне кажется, небеса — это самое лучшее из всего, что может быть. Бог совершенен. А значит, небеса тоже совершенны.
3: Значит, я смогу там кататься на санках.
4: Да. Бог позаботится о том, чтобы там было весело и интересно.
3: Я жду не дождусь, когда отправлюсь туда. Я надеюсь, у Бога есть для меня лошадка. Я люблю лошадей.
4: Да, это видно по твоим ковбойским сапогам и шляпе.
3: У меня есть коллекция игрушечных лошадок и много записей ковбойских песен.
4: Это так?
3: Да.
4: А почему тебе не принести тогда их в класс на урок истории, а?
3: Хорошо, я принесу.
0: Даниэль сразу же загорелся этой идеей. Ему нравилась школа. Но во втором полугодии 4-го класса из-за болезни иногда приходилось пропускать занятия. Было трудно выдерживать каждодневные нагрузки, особенно после того, как он сильно простудился. В мае по совету лечащего врача, чтобы как-то укрепить его здоровье, Дэнни на несколько дней положили в больницу. В июле мы пошли на прием к врачу, чтобы проверить его состояние сердца.
2: Миссис и мистер Радке, легочное давление Даниэля намного хуже, чем я ожидал. Мне даже пришлось приостановить процедуру осмотра.
1: Да, теперь понятно, почему он так слаб.
0: Доктор, вы сможете ему помочь?
2: Надеюсь. Я хочу испробовать еще одно лекарство. Но оно, по всей видимости, будет давать побочные эффекты.
0: Он вытерпит. Он плачет. Но всегда понимает, что лечение необходимо.
2: Вы собираетесь на отдых?
1: Да, осенью.
2: Нельзя ждать до осени. Состояние Даниэля к тому времени может ухудшиться. Если это возможно, отправляйтесь прямо сейчас, не откладывайте. Когда вернетесь, мы начнем новый курс лечения.
0: От новых лекарств у Дэнни начались сильнейшие головные боли. Они изводили его несколько дней. В сентябре врач предложил нам поговорить с хирургом о пересадке сердца. А затем мы обсудили все с Даниэлем.
1: Дэнни, мы с мамой хотим, чтобы ты сам принял это решение.
3: А почему врач сказал, что я возможный кандидат на операцию?
1: Ну, потому что хирург сказал ему, что, скорее всего, дело не обойдется одной лишь трансплантацией сердца. Видимо, будет необходима и пересадка легкого.
3: Да, дышать мне действительно трудно.
1: Но, сынок, видишь ли, это еще не все проблемы. У тебя слишком слабое давление в легких, и хирург опасается, что ты не сможешь выдержать 2 операций.
3: Похоже, мне мои дела совсем плохи.
1: Но даже если ты успешно перенесешь 2 операции, неизвестно, как ты будешь себя чувствовать дальше.
3: Может быть, с новым сердцем я смогу служить Господу лучше?
1: Мне кажется, Дэнни, Бог будет доволен тобой в любом случае.
3: Лучше давай помолимся об этом решении.
1: Да. Будет лучше, если мы помолимся об этом.
3: Папа, я почувствовал такой мир в душе, когда мы молились. Мне кажется, я не хотел бы операции.
1: Ты уверен, Дэнни?
3: Да, папа. Господь знает, сколько мне еще осталось прожить. Мне нужно только слушать его и делать то, что он от меня хочет.
0: Мы так любим тебя, Дэниэль. Но мы не можем не согласиться с тобой.
3: Я знаю, где я буду, когда умру, и поэтому не боюсь этого. Я готов пойти домой, к Господу. У него есть там для меня прекрасная белая лошадь.
1: Мы бы так хотели, чтобы ты побыл с нами подольше, мальчик. Но ты прав. На это да будет воля Божья. Я скажу врачу о том, что мы решили.
3: Я буду молиться о докторе Томасе, папа. Он еще не познал Господа.
4: Даниэль молился за многих. Вскоре после того, как он был спасен, он привел к Христу нашу дочь Эмми, а затем помог прийти к спасению Сари, нашей младшей дочери. И хотя ему часто становилось плохо от лекарств, он не впадал в уныние. И несмотря на то, что он больше не мог посещать школу, учительница не забывала его.
3: Мама, звонила миссис Олсон. Она хочет, чтобы дети в этом году увидели мою коллекцию ковбойских лошадей.
4: Это будет чудесно, Даниэль.
3: На этот раз у меня будет и христианская ковбойская песня. А еще я смогу показывать фокусы с веревкой.
4: Только не перенапрягайся.
3: Хорошо, мама. Я прочитал об одном человеке из Канады. У него было тоже больное сердце и еще диабет. Но Бог дал ему около 50 лет на то, чтобы он имел возможность благовествовать.
4: Бог всемогущ, Даниэль.
3: Я смогу ему принести пользу. Я хочу помогать на христианском радио.
4: Да, я думаю, ты мог бы.
3: Их передачи мне очень помогают. Вчера ночью в программе «Освобожденные» передавали такую замечательную историю.
4: А почему бы тебе не позвонить на радиостанцию и не предложить свои услуги?
3: Хорошо, мама. Я хотел бы что-нибудь сделать для них в знак моей благодарности.
4: Чем более ухудшалось физическое состояние Дэнни, тем более, казалось, он рос духовно. Он чувствовал себя все хуже, и врач навещал его каждые 2 месяца. В мае 1994 года у мальчика случился сердечный приступ, и он снова попал в больницу.
2: Миссис Радке, Даниэля необходимо оперировать, но у него серьезное нарушение электролитического баланса, который мы пытаемся восстановить. Но больше всего меня беспокоит его дыхание. Я пробовал вводить ему различные стимуляторы, но тогда у него страшно подскакивает пульс.
4: В каком он сейчас состоянии, доктор Томас?
2: Сейчас ничего, но я очень волнуюсь за него. Сердце может не выдержать нагрузки. Если он войдет в состояние клинической смерти, встанет вопрос о применении восстановительных средств. Трихотомия, интенсивная терапия. За вами решение, как поступить дальше, так как... Даже после всех этих процедур прогноз его дальнейшего состояния совершенно неизвестен.
4: Вы не возражаете, если я посоветуюсь с мужем и пастором?
2: Да-да, конечно. Когда решите, дайте мне знать.
4: О, Господи! Кто мы, чтобы принимать решение о жизни или смерти? Ты даешь нам жизнь, Боже милостивый. Что нам сказать? Что нам делать? Господи, я не хочу нести ответственность за смерть Даниэля. Господи, помоги нам.
1: Когда я приехал в больницу, мы обсудили этот вопрос с Дэнни. И он решил, что не хотел бы, чтобы его оживляли, если сердце не выдержит операции и остановится. Ему назначили лекарство, которое он должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. И мы вернулись домой. Не желая попусту тратить то ценное время, что у него осталось, Дэнни начал учиться на курсах при христианском радио.
5: Алло?
6: Алло, мистер Радке?
5: Да-да. Меня зовут Рас Тернер. Я учитель Дэнни на курсах по изучению Библии при христианском радио.
1: Очень приятно.
5: Мистер Радки, я хочу вам сообщить, что ваш мальчик очень развит для своего возраста.
1: Хвала Господу. Мы не устаем ему удивляться.
5: Вы знаете, как правило, возраст моих студентов от 16 до 60 лет. И в самых разных классах они задают одни и те же вопросы. Но вопросы Дэнни гораздо глубже. И самое главное, что он сам может ответить на большую часть их вопросов.
1: Да, таков уж наш Дэнни.
5: Я вижу, что он очень много читает Библию, и он страстно увлечен Господом.
1: Да, этого у него не отнять. А еще он очень переживает о заблудших.
5: Мистер Радки, я ищу консультанта. Ищу консультанта, который смог бы успешно работать с детьми. И мне почему-то кажется, что у Дэнни это прекрасно получится. Как вы думаете, он не откажется пройти дополнительный курс обучения?
1: Я думаю, что он будет в восторге.
5: Я благодарю вас. До свидания, всего доброго.
1: До свидания.
0: Даниэлю доверили исполнять солирующую партию на вечерней воскресной службе в церкви. В следующем году он пел еще 6 раз. Но боли все усиливались. Его каждый день рвало. Через год, за неделю до дня рождения, у него началось страшное сердцебиение. И поэтому сына снова госпитализировали.
3: Я дал доктору Томасу брошюру, мама. Надеюсь, он ее прочтет.
4: Обязательно.
3: Я бы так хотел, чтобы он принял Господа как своего спасителя.
4: Ты сделал, что от тебя зависело. Во всем остальном следует положиться на Бога, Даниэль.
3: А вдруг я еще не все сделал, что должен был? Я не знаю, сколько времени у меня осталось.
4: Никто не знает этого.
3: Я совсем даже не думал, что так пробуду здесь долго. На дворе уже январь.
4: Может быть, скоро мы сможем забрать тебя домой?
3: Мама, тебе нужно послушать эту запись. Речь идет о девочке, у которой был рак. Она не боялась умереть. Она полностью доверяла Господу.
4: Нам всем нужно доверять Богу. И как она, быть готовыми. Потому что никто из нас не знает, когда придет его час.
3: Мама, когда ко мне приходят люди, почему они говорят, что я такой хороший? Ведь я такой грешник.
4: Через тебя Бог помог многим людям, Даниэль.
3: Но я же не слушал тебя и папу. Этим я причинил боль Богу.
4: Он читает в твоем сердце, Дэнни. Все, что тебе нужно сделать, это попросить у него прощения.
3: Я уже сделал это. Но ты, мама, ты простишь меня?
4: Конечно, мой маленький. А ты простишь меня, если я чем-то обидела тебя?
0: Мы молились о том, чтобы состояние ребенка не стало хуже, и он смог еще вернуться домой. Но у него начались отеки из-за жидкости в организме. В пятницу мы вместе с ним смотрели по телевизору фильм о ковбоях. Затем я ушла домой. Но в 5 часов утра нас разбудил телефонный звонок. Алло?
6: Мама!
4: Сынок!
6: Ты не могла бы прийти сейчас? У меня ночью так мерзли ноги. Я почти не спал.
4: Почему ты не позвонил раньше, малыш?
6: Я ждал до утра, чтобы вы могли немного выспаться. Но я не мог больше терпеть, мама.
4: Я сейчас приеду, Даниэль. Я пошла в больницу и растирала ему ноги до тех пор, пока он не уснул. Я осталась рядом с ним и молилась. Когда он проснулся в 8 часов и позавтракал, я пошла домой, чтобы приготовить для него и мужа пиццу. Джим уже был почти готов, чтобы отправиться в больницу. Когда нам позвонили, сказали,
0: чтобы мы приезжали немедленно.
2: Миссис Радке, мистер Радке, будьте мужественны. Даниэля больше нет с нами.
0: Сразу после его смерти в местной газете была опубликована статья о страстной вере мальчика в Бога. На похоронах Даниэля люди говорили о беззаветной преданности Богу 14-летнего служителя. В Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

друзья, если бы вам пришлось умереть сегодня вечером, смогли бы вы знать наверняка, что попадете на небо?

Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 18. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысяченачальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительство Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея, гифянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания, а ты один – то же, что нас 10 тысяч, и так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и тысячам. И приказал царь Иоаву, и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми, он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе, с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ.
3: Thank you.
2: и взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем, и называется он «Памятник Авессалома до сего дня».

Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя, и сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе

и сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авесаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя, израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амиссаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысячи человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, Господь,

господин мой в преступлении, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий галаадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан, за что же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа
Израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди и Аававы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. И Аав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал и Аав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правою рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. И Аав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоава». Амисай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри.
А он прошел через все колена израильские, до Авела Бефмааха и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иодаев, над халифеями и над филифеями, Адарам над сбором податей, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса писцом, Садок и Авиафар священниками. Также и Ира, и аритянин, был священником у Давида. Глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» И сказали ему гаванитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите, я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфисфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ним, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей, Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфисфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе,
они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иисвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, кушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягары Аргима Вифлеемского, Голиафа Гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах. Всего 24, также из потомков Рефаима. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его.

Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горящие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева Его. Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространственное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня.
Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь! И благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки.

0: Здравствуйте! Настало время обратиться к мудрой книге Библии. В эфире программа «Вечная истина». В студии пастор Геннадий Строков.
1: В 7 главе книги «Первое послание к Коринфянам» с 12 по 16 стихи описываются принципы развода. В этой главе описывается то, что я называю смешанным браком. Я цитирую эту книгу. «Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Эти строки можно по-разному интерпретировать. Я хотел бы поделиться своей интерпретацией, а затем вы определитесь со своей собственной. По моему мнению, это является справедливым посланием Господа. Если человек, вступая в брак, является неверующим, а затем, уже находясь в браке, принимает Господа в свое сердце, то получается, что этот человек женат или замужем за неверующим. И в данном случае выбор остается за неверующим, а не за верующим. Верующий не имеет права выбора. Выбор предстоит неверующему человеку. Если неверующий в этой ситуации посмотрит на верующего и скажет: «Ты стал не тем человеком, с которым я вступал или вступала в брак. Меня это не устраивает, я хочу избавиться от этого». Тогда Господь скажет: «Он или она прав. Вы стали совсем другим человеком, дайте развод. Позвольте ему уйти, потому что иначе было бы несправедливо. Сейчас вы стали новым человеком, пусть он уходит». Но если бы этот человек сказал: «Ты уже не та, на которой я женился, но я все равно люблю тебя и хочу всегда оставаться с тобой», тогда оставайтесь с этим человеком, у вас нет выбора. В данной ситуации выбор принадлежит неверующему. Но поймите, мы должны с вами кое-что осознать. Что означает слово «уйти»? Что означает выражение «мне приятно жить с тобой»? Я встречал людей, которые считают, что эти слова могут принадлежать мужу, который будет оскорблять и избивать жену 3 раза в неделю. Но из-за того, что он хочет получать почту на тот же самый адрес, он не уйдет от нее. Я не интерпретировал бы эти слова таким образом. Я считаю, что уход означает, когда человек разрывает брачные узы, описанные в Святом Писании. Затем в Писании сказано, что если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Что же это означает? Означает ли это свободу позволить этому человеку уйти? Означает ли это свободу снова жениться? Эти строки должны быть расшифрованы. В 7 главе 1 послания к Коринфянам заключен другой отрывок на эту тему. Этот отрывок начинается с 17 стиха и заканчивается на 24. В этом отрывке Павел отвечает на другой вопрос. Этот отрывок мог бы быть ответом на слова того человека, который говорит: «Я уже был женат 5 раз, а моя жена была замужем 4 раза, но сейчас мы вместе. Наши дети разбросаны по всей стране. Как мы должны поступить в этой ситуации?» Думаю, коринфяне могли тоже задать подобный вопрос Павлу. Потому что если вы слышали что-то о коринфянах, то вы должны знать, что перед тем, как они стали христианами, они имели очень низкие моральные принципы, и поэтому, должно быть, их взгляды относительно брака были далеки от идеала. Я считаю, что стихи с 12 по 16 относятся к смешанному браку, а вот стихи с 17 по 24 адресуются смешанному браку с низкими моральными принципами. Поэтому именно эти строки тот пастор процитировал этой паре, и с тех пор он стал их названным сыном. Они полюбили его просто из-за того, что он сказал им те слова, которые записаны в этой главе. Павел, отвечая на этот вопрос, сказал: «Только каждый поступает так, как ему Бог определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Другими словами, попросите Господа благословить ваш брак. Если вы хотите, пойдите к пастору и осуществите другую брачную церемонию. Но просите Господа благословить ваш брак. Павел говорит, что если вы одиноки, не ищите себе никого. По настоящей нужде за лучшее признает он оставаться человеку так. В этой главе о замужестве заключен принцип безбрачия. «По настоящей нужде», — пишет апостол Павел, и это упоминается относительно безбрачия. Однажды я читал об одном католическом священнике. Он был приглашен на телевизионную передачу, и там ему задали некоторые вопросы. У него спросили: «Что вы думаете насчет безбрачия? Этот вопрос является актуальным сегодня». И он сказал: «Я верю в это и ценю это. Ведущая спросила: «Почему? Почему вы верите в это и почему вы цените это?» И он ответил: «Я считаю, что в этом мире должен быть кто-то, кто сказал бы: для меня достаточно Иисуса, я женат на Иисусе. Вот почему я верю в безбрачие и почему я ценю его». Это звучит благородно, я восхищаюсь такими словами. И если люди не замужем или не женаты, не смотрите на них так, как будто с ними происходит что-то ненормальное. Однажды я встретил пастора из Шотландии. Ему тогда было 45 лет, и во время обеда я спросил его, есть ли у него семья. И он ответил: «Я не женат». Я посмотрел на него удивленным и шокированным взглядом и спросил: «Не женат?» На что он ответил: «Я бы сказал, что я полностью посвятил себя Богу, и ничто не отвлекает меня от Него». Именно это и говорит Павел в этой главе. Если у человека нет семьи, то его ничто не отвлекает от Господа. Посвятите всю свою жизнь Богу. Конечно же, меня упрекнули в том, что я так повел себя с этим пастором. Мы должны быть готовы к тому, что в нашей церкви будут одинокие люди, и кто-то должен поддерживать их и даже восхищаться ими. Итак, если мы внимательно посмотрим на это послание, мы увидим, что оно адресуется людям, которые состояли в браке уже не первый раз к тому времени, как они пришли ко Христу. Я помню, как один священник как-то говорил. «Однажды в наш город, — говорил он, — приехал проповедник, который прочитал целый ряд замечательных проповедей. Но в последний вечер он проповедовал о грехе развода. На том собрании присутствовало много разведенных пар. Я думаю, где-то половина из присутствующих людей были разведены. Этот проповедник написал книгу о разводе, осуждая его даже строже, чем это делалось в римско-католической церкви. В тот вечер после проповеди телефон этого священника просто разрывался, и он понял, что если он не примет никаких мер, то ему предстоит около 100 встреч, где люди будут просить его ответить им на волнующие их вопросы, вызванные этой проповедью. Поэтому в воскресенье утром он сказал: «Меня попросили высказать свое мнение относительно проповеди того пастора. И сейчас я хотел бы рассказать вам то, что он сказал им в то утро». «Прежде всего, — сказал он, обращаясь к церкви, — я хотел бы заставить вас поразмыслить. Задумайтесь над этими словами и попытайтесь применить их к людям, состоящим в браке и разведенным, а также к тем, кто развелся, а затем снова вступил в брак. Главное, не забывайте о том, что закон Божий исходил от любящего Божьего сердца. И помните, что все то, что завещал нам Господь, совершалось для нашего же блага». В этой главе Павел говорит, что он завещает нам эти принципы не для того, чтобы возложить ярмо на нас, а для нашего добра. Все Божьи заповеди были посланы во имя блага всего человечества, для добра мужчины и женщины. Другим принципом, который вы не должны забывать, является то, что брак берет свое начало со слов Господа, когда Он сказал, что «нехорошо человеку оставаться одному». Здесь имеется в виду человек в общем, то есть мужчины и женщины. Господь не хочет, чтобы человек оставался в одиночестве. Господь любит людей. Господь хочет, чтобы у каждого человека был счастливый христианский дом. На вопрос, каково отличие между духом закона и письмом закона, ответ будет следующим. Фарисеи толковали закон таким образом, что они как бы бросали в людей этой книгой. Различием же Иисуса и фарисеев было то, что Иисус перед тем, как применить закон к жизням людей, Он пропускал Божье Слово через призму Божьей любви. Потому что для этого закона всегда существовала цель, принцип закона или дух закона. Никогда не упускайте из виду, что духом закона о браке и семье является то, что Господь хочет, чтобы люди имели счастливый христианский дом. Вот в чем заключается закон о браке и семье. Господь не хочет, чтобы люди были одинокими, поэтому Он сводит их друг с другом. Именно в этом заключается дух и закон брака. Я думаю, законом любви, духом Божьего закона, является Божья любовь. И мы должны всегда интересоваться тем, что является целью закона, например, закона о браке и семье. Когда вы понимаете, что является целью, не совершайте ошибку, которая может заключаться в словах, обращенных к человеку, который недавно стал христианином. Этот человек может уже в третий раз состоять в браке, иметь детей в этих трех браках, но затем стать христианином. Вашей ошибкой было бы то, если бы вы сказали, что ему не следовало оказаться в такой ситуации. Не используйте Божий закон так, чтобы он помешал этим людям иметь счастливую христианскую семью. Я уверен в том, что когда брак заключен между двумя христианами, он неразрывен. Он должен быть таким, и это так по многим причинам. Первое является то, что мы обнаруживаем, что мы пересекаем порог половины нашей жизни, и мы видим, что эта половина может быть самой счастливой. Это может проявляться по-разному. Как говорил один благочестивый пожилой человек, «Трое из наших детей имеют семьи. Таким образом, у меня 5 внуков, которые живут недалеко от меня. И когда мы собираемся вместе, это лучшие моменты в моей жизни». Один из писателей сказал: «Живи и старей вместе со мной. Самое лучшее нам только предстоит пережить». «И это то, как я себя сейчас чувствую», — говорил тот пожилой человек. Далее он продолжал: «Я хотел бы, чтобы каждый переживал то, что я сейчас переживаю в своей жизни. Я никогда не знал своих бабушку и дедушку, поэтому никогда не имел представления о таких взаимоотношениях. Но самой большой радостью в жизни и самым большим сюрпризом для меня являлось то, что я стал дедушкой. Это настолько замечательно быть дедушкой. Я и моя жена осознали, что наши дети нуждаются в нас даже после того, как сами вступили в брак. Конечно, уже не в той мере, но мы все еще нужны им. Мы служим для них как бы маяком. Мы не можем осознать того, насколько наша жизнь дорога нашим детям, насколько важным является для них поддержание отношений с нами. Мы до сих пор служим для них маяком и пристанищем». В книге «Псалмы» одним из благословений человека было то, что он увидит своих внуков. Поймите, это действительно является благословением, и это то, что мы сейчас испытываем. В нашей жизни было много и тяжелых времен. Нет необходимости объяснять вам, что мы понимаем все трудности, которые вы, должно быть, испытываете в вашей жизни. Хотя вы, вероятно, думаете, что мы вас не поймем. Я могу рассказать вам вещи, которые убедят вас в противном. Мы пережили много стрессов, и были времена, когда наша семья могла распасться. Но я рад, что этого не случилось. Я благодарю Бога, что, когда было тяжело, мы не сдались, потому что лучшее все еще впереди. Позвольте мне обратиться к молодым парам, которые переживают трудное время. Да, это действительно трудно. Но никто не говорил, что это будет легко. Обратите внимание, что 3 из 5 браков заканчиваются разводом, а остальные 2 основаны на постоянной борьбе. Вы знаете, это тяжело. Совсем нелегко для 2 стать одним целым. Это не может быть легким только потому, что основной причиной этому является постоянное самопожертвование. Оба должны жертвовать чем-то в данной ситуации. Это является причиной основных трудностей, и нет сомнений, что это тяжело. Но не сдавайтесь. Сознайте то, что Иисус сказал, что брак является неразрывным только потому, что Он желает вам лучшего. Он хочет, чтобы остаток вашей жизни был наиболее счастливым временем, которое вы когда-либо переживали. Я думаю, это прекрасное свидетельство. Здесь есть чему научиться, и думаю, к этому стоит прислушаться. Дорогой радиослушатель, повторяя слова из рассказа этого пожилого человека, хочу напомнить: в семейной жизни будут трудности, и никто не говорил, что это будет легко. Очень часто, когда люди приходят к кризису в своих семейных отношениях, лучший выход, который видят они, — это развод. Они могут считать, что ошиблись в своем выборе, что не подходят друг другу, и самое лучшее — это не мучить друг друга, а просто уйти. Я не хочу говорить сейчас о том, что в каждом конфликте всегда виноваты 2. Не хочу говорить, что супругам необходимо работать над своими взаимоотношениями, причем работать 2. Не хочу говорить об этом, потому что считаю это вполне очевидным и без этого. То, что мне хотелось бы сказать, будет следующим. Господь не желает людям одиночества, и поэтому Он сводит людей в браке. И когда Господь дает мужчину и женщину друг другу, есть нечто, что необходимо помнить. Та женщина, которую Бог дает мужчине, это самый лучший выбор для этого мужчины. Эта женщина подходит ему лучше, чем любая другая. И то же самое можно сказать о мужчине по отношению к женщине. Господь знает нас, знает наш характер, наше воспитание, наше прошлое, и, зная нас, посылает нам то, что нам подходит лучше всего. Вам сейчас тяжело? Это возможно. Никто не говорил, что будет легко. Но не сдавайтесь. Рядом с вами тот, кто подходит вам лучше других.
0: Вас постигло испытание, но ведь оно не иное, как человеческое. А Господь верен, и Он не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Благодарю всем сердцем Бога за каждый в жизни перевал, за всю прошедшую дорогу, за вечность, что и мне Он дал. Благодарю за все даяния, за все дары из щедрых рук, за радость, счастье и страдания, переживания тяжких мук. Благодарю за день минувший, за каждый мимолетный час, за век наш в прошлом утонувший, за то, что Бог от ада спас. Бог полагает мудро сроки для утра, вечера и дня. Мы с Ним душой не одиноки, мне с Ним тепло, как у огня.

За все, что здесь я на земле имею, Тебя, Спаситель мой, благодарю за тот огонь, что в сердце пламенеет, огонь Твоей любви, которым я горю. Благодарю, что в грозных испытаниях не оставлял меня Ты ни на шаг, не забывал поддерживать в страданиях и не лишал Твоих небесных благ. Ты вечность нам с собой обещаешь, Спаситель мой, начало всех начал, лишь Ты один нас, грешников, прощаешь, как никогда никто нас не прощал. Благодарю Тебя за принятые муки, для описания их не хватает слов, за пригвожденные Твои святые руки, за пролитую на кресте святую кровь. Благодарим Тебя, Спаситель, все мы, прими хвалу восторженных сердец за то, что вместо царской диадемы терновый Ты избрал себе венец.

Быть благочестивой и довольной — высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный и в бесплодный год, в засуху, в пыли ее угарной, в ведро, когда дождь без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить. Ровно как в здоровье, так в болезни славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны не менять ни сердца, ни лица. Благодарность — это не избранье дней в последних числах ноября. Благодарность — это состояние, идеал земного бытия. Благодарность — это когда хочешь, как Христос, в страдании своем от души сказать «Прославься, Отче, в каждом деле на земле моем».

В день праздника всех душ благодарения мы вспомним о Творце Вселенной всей и вознесем к Всевышнему моленье от сердца, от всей души своей. Благодарим за все дары земные, какие щедро Ты, Господь, даешь, за сон ночной, за радости дневные, за то, что правдой побеждаешь ложь. За дивное благодарим мы Слово и за учение кроткого Христа, за то, что путь Твой указан новый, и всюду с нами Божья красота. Пусть зло еще по всей земле творится, и создают безумцы всюду ад. К Всевышнему мы обращаем лица, небесный ждет от Господа наград. Твои награды — чудное блаженство, которого нам дать никто не мог. Стремимся обрести мы совершенство, жизнь новую с Тобой, наш вечный Бог. С Тобой единый в мире все возможно. Отделишь Ты, как козлит от овец, от нас, людей, ругательный безбожных, а с нами будешь вечности Творец. Мы упование постоянно живы, не утомимся счастья ожидать. О, пусть цветут колосья Божьи нивы, наш урожай, святая благодать.

Прими, Творец, благодаренье за жизнь, за вечное спасенье, святою жертвою креста, святого духа откровенья, за все Твои благословенья в голгофском подвиге Христа. Он победил и смерть, и ад, наш Бог и Царь, наш друг и брат. Прими, Господь, благодаренье за слово жизни искупленье, за раны крестные Твои, понесшие мира наказанье, Ты даровал нам оправданье через завет святой крови, вернул Ты избранному роду от рабства вечного свободу. Прими души благодаренье, Господь, Ты наше утешенье в земных печалях и скорбях, ведущий нас с грехом на битву, в уста влагающий молитву, для вечной славы в небесах, любовью к Сыну и Отцу, подготовляя нас к венцу. Прими, прими благодаренье за милосердие, за терпенье, Отец и Сын и Дух Святой. Мир жаждет братства, единенья, всеобщего преображенья, ждет новой эры золотой, когда с восставшими из тленья в день чудотворный воскресенья, оставив скорбь стези земной, войдем мы в вечный дом родной.

Старик, одинокий в каморке своей, сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его так был убог, лишь супа тарелка, да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить, за что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди, и Бог тебя, видно, забыл. Зато, слава Богу, старик отвечал, что он благодарное сердце мне дал.

как хотела бы я посмотреть, как сирень первый лист открывает, и как там, где сгустилась тень, белый ирис наряд одевает, и как первая ласточка к нам прилетела с весенним приветом, и как пчелка, проснувшись к цветам, прилетает, облитая светом. Я бы в землю хотела взглянуть, от которой исходят истоки, в материнскую щедрую грудь, нам дарящая первые соки. И на облаке белом лететь я хотела б поутру весною, на всю дивную землю смотреть, что звездою горит золотою. Всюду краски земли, голоса, красота бытия лучезарна, в этом мире везде чудеса, и за них я Творцу благодарна.

Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь он в беде мне руку подает, ведь он один, прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от него и все идет к нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.

Благодарю Тебя, Создатель, за этот теплый блеск лучей, за это солнце золотое, за сень узорчатых ветвей. Но это солнце часто тускло, но эти теплые лучи в дни горя сердце нам пронзают, как огненосные мечи. А эта сень лесов густая не укрывает нищеты, и вместо сладких ароматов нам точат яд твои цветы. И все же, благостный Создатель, тебя хулой не скорблю, люблю тебя в творение света, в тебе творение люблю. И как пчела к цветам душистым, и как цветок к живому дню, к тебе стремлю мечты и очи, и разум свой к тебе клоню.

Тебя преследует людская злоба и не дает тебе от скорби отдохнуть. Но потерпи немного, ведь до гроба недолог путь. Пробьет желанный час освобождения, земли оковы смерть сотрет рукой, и отойдешь в блаженном усыплении ты на покой. Упреки колкие, обиды злые, все, все перенеси и не кляни людей. Они сознанья слабые, слепые, судьбы своей. Неси безропотно свои страдания, последнюю слезу скорее с глаз сотри, и за печали все, за испытания благодари.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Вскоре мы с Гришей поселились на новой квартире. У папиных знакомых мы сняли маленькую комнатку. Я устроилась работать в больницу, а Гриша снова стал сапожничать. У него золотые руки. Говорят, сапожник без сапог, но мне он шил красивые черные туфли. Хоть и немного было у меня нарядов, но я отличалась от местной молодежи. Я носила черную юбку и кофточки, белую, голубую или желтую. А местные девушки в основном ходили в платьях, а головы покрывали цветными платками. К моей радости и удивлению я встретила много земляков. Заведующая больницей была профессор из Ленинграда Софья Андреевна. Она расспрашивала, а я ей рассказывала об ужасах войны и блокады. Познакомила она меня со своей мамой Натальей Филипповой. По делу Кирова их выселили из Ленинграда. Софья Андреевна вспоминала, что накануне убийства Кирова видела сон, будто Матерь Божья с грозным лицом опустила меч на город. Когда ее мама плакала из-за несправедливого обвинения, дочь сказала: «Мама, не противьтесь Божьей воле, будет кара на наш город». А они так избежали, может быть, смерти в блокаду. Дом, в котором мы снимали квартиру, посещали какие-то необычные люди. Иногда по вечерам к дому тянулись женщины, несколько старичков, и все проходили наполовину к хозяевам. Мне было любопытно, что они там делают. Как-то вечером я пришла с работы и легла спать. Гриша где-то задержался. Вдруг слышу в соседней комнате, где собирались гости, послышался тихий плач. Причем плакали все разом. Мне это показалось смешным. Я накрылась одеялом и стала смеяться. Они что, для группового плача собираются? Но вот в соседней комнате перестали плакать, и послышалось тихое, мелодичное пение. Я перестала смеяться и немного приоткрыла свою дверь. Пели: «Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе». Пение было таким задушевным, что я заслушалась. С того раза я стала прислушиваться к тому, что происходило в соседней комнате, а хозяева специально стали приоткрывать пошире свою дверь. Так я стала слушать и Слово Божие, которое там читали. Вскоре они стали нас с Гришей приглашать к себе на вечерние собрания, но мы стеснялись, а вот из своей комнаты постоянно слушали. Где-то через год верующим разрешили купить дом для проведения собраний. Гришины родители и хозяева нашей квартиры приглашали нас пойти с ними в дом молитвы. Каково же было мое удивление, когда, придя в первый раз на собрание, это был праздник жатвы, мы увидели много людей и даже молодежь. Оказывается, в то время, когда были запрещены всякие общения, верующие тайно собирались в разных частях города, и огонек не погас, а сейчас разгорался все жарче. Во время служения многие выходили вперед и каялись. Мы с Гришей тоже отдали свои сердца Господу. Возвращаясь домой, ликовали, получили мир и прощение от Бога. В 1945 году на речке Карасу мы принимали крещение. Нас было более 30 человек. Этот год был особенно знаменательным. Война кончилась, а мы стали членами Христовой Церкви. Не забуду наше первое членское собрание. Вся церковь проходила через исповедание. Мы с Гришей и все новообращенные рассказывали, как нас нашел Господь, и садились на свои места. А как стали выходить старые члены церкви, я ничего понять не могла. Почти каждая сестра говорила: «Простите, братья и сестры», гадала. А если брат выходил, то он говорил: «Простите, братья и сестры», пил. Я потом спросила у Дарьи Ивановны, мудрой сестры, жившей при молитвенном доме, что все это значит. Она помолчала, а потом, тяжело вздохнув, ответила: «Дома молитвы позакрывали,
Братьев-руководителей в тюрьмы посадили, а тут война началась. У многих мужья без вести пропали, вот и обращались к гадалкам. Я удивилась. А разве нельзя это делать? Нет, Бог строго-настрого запретил своему народу ворожить и гадать. А братья, ослабев без общений, стали выпивать. Но слава Богу, что он дал силы исповедать свой грех и вернуться в церковь. К сожалению, не все это сделали. Жизнь стала налаживаться. Из тюрем, из фронта стали возвращаться братья.

приглашала моих знакомых ленинградцев. Софья Андреевна и ее мама стали ходить и вскоре отдали свои сердца Иисусу Христу. Назад в Ленинград они не вернулись и навсегда остались в Джамбуле. Детей нам с Гришей Бог не дал, но мы забрали к себе Гришиных родителей и Сашеньку. Она нам была как дочь. Старичков мы досмотрели, и они с миром отошли к Господу. Сашенька так с нами и живет. Теперь мы уже на пенсии. Вот и вся история моей жизни. Не знаю, интересно ли тебе было слушать меня. Я от всей души поблагодарила милую тетю Аню за помощь, за участие, за свидетельство о ее жизни. Мы вышли на улицу. Вечер был прохладный, но временами теплая струя воздуха касалась наших лиц. Впереди замаячил свет от ручного фонарика. «Это точно. Гриша идет меня встречать», — сказала тетя Аня. И правда, это был он. Увидев жену, он сообщил, что все хорошо. Сашеньку он уложил спать, и вот только о ней беспокоился, что долго нет. Я крепко обняла и поцеловала тетю Аню, еще раз поблагодарила за помощь и поспешила домой. Уже подходя к дому, подняла глаза к небу. Оно все было усеяно звездами. Вспомнила рассказ тети Ани, как солдатик в госпитале спросил ее о семени Авраамовом. А ведь он был христианин. Мама рассказывала мне, что так верующие узнавали друг друга. Это был как пароль. И ответ знали только истинные дети Божии, читающие Библию. Теперь тетя Аня могла бы ответить утвердительно. «Да, знаю, я тоже семя Авраамова». Сколько звезд на небе, так многочисленны потомки Авраама. Какая связь времен? Не по плоти, но по обетованию дети Авраама, все уверовавшие в Иисуса Христа. Марина Ермакова, США.

не отвечают силой. На днях получила книгу. А что, если это правда? Сестры Галины Вольф. Начала читать. А это ведь правда. Бог есть. Он есть и есть и есть. Он всегда есть и никогда не перестанет. Ему слава вовеки. Ему дадим отчет каждый народ, каждое государство и каждый человек в отдельности. Так много хочется написать о том, что происходит сейчас у нас в Украине. Но я верю, состоится только то, что определил Господь. На сердце нет тревоги. Есть мир Божий, большая-большая боль за нашу страну, за людей всех национальностей в Украине, за всех людей на земле. Бог дает нам еще время, еще терпит, еще стучится в сердца людей. Он не хочет смерти грешников. У нас в стране сейчас христиане молятся о мире в Украине и о мире во всем мире. Блажены ноги миротворца, а не агрессора. Не мы начинали эту агрессию. Многие возмущаются тем, что украинские войска не отвечают силой на захват Крыма. Думаю, что этим солдатам, против которых идут вооруженные войска, очень тяжело стоять и не отвечать оружием. Знаете, недавно позвонила сестра и рассказывает, как она прочла в книге пророка Исаии 37, «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно». А еще Господь сказал, «Благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица своего от вас, если вы обратитесь к Нему». 2 Паралипоменон 39. «Верю в благоприятный исход, потому что Господь дает мир, свой мир в наши сердца. Только надо потерпеть и молиться с упованием на Господа. Они надеются на свои силы и оружие, а мы уповаем на Господа Бога. Господь – наша защита, охрана, наш щит. Господь – наш меч и наша победа. Только у Господа сила». Ольга Корец, Украина.

Мысли вслух. Белый камень. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы небесных. Ефесянам 6:12. Не так давно была поднята и подробно обсуждена в забытом алтаре знакомая многим, но все же часто замалчиваемая в христианских кругах проблема под названием депрессия. Вскользь было тогда упомянуто, что болезнь эта может возникнуть не только на психической почве, но и через занятие оккультизмом или непосредственно через слуг дьявола, духов тьмы, которые приходят к человеку или в человека, когда он прибегает к их помощи или ищет их присутствие, или сам того не ведая поклоняется им через своих идолов. Телевизор, алкоголь, обжорство, наркотики, деньги, азартные игры, похоть. Мнения расходятся. В этом месте некоторые читатели наверняка спросят, а разве истинный христианин попадает в такие ловушки лукавого? Совсем недавно одна моя знакомая верующая объявила в узком кругу, что сатана не может внедриться в жизнь покаявшегося человека, если тот крещен и имеет Духа Святого. Как показывает Слово Божие и сама жизнь, это не исключено. Более того, изощренный искуситель может привести верующего к окончательному отпадению от Бога. Прочтите назидательное предупреждение апостола Павла в послании к евреям 6:4-6. «Не будь Люцифера, древнего змея, не было бы ни греха, ни отступников, ни смерти». Да, но как может ходящий под Богом праведник быть атакован сатаной и его многочисленными слугами? На эту тему написано немало книг. Мнения расходятся. Одни убежденно придерживаются высказывания апостола Иоанна. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Другие склонны полагаться на учение о том, что дьявол – угроза для всех, потому что хитер, как змея, силен, как лев, опасен, как дракон. Но вернемся к стиху Иоанна. Стих этот не столько утверждает, сколько подразумевает, что нападки лукавого отражаются рожденными свыше. Во-вторых, не прикасается дьявол лишь до тех пор, пока верующий хранит себя, не нарушает заветов Божьих, любит Творца и ближнего своего, или пока сам Господь не позволит врагу прикоснуться к праведнику, как случилось это с Иовом. Невидимый враг. Кто внимательно изучает Священное Писание и окружающий мир, непременно придет к логическому выводу – сатана – не плод воображения, он хоть и невидим, но реален, как и мы с вами. Слово Божие характеризует его как человека-убийцу и отца лжи, прячущегося в образе ангела света. Спрашивается, разумно ли с нашей стороны игнорировать наличие рядом с нами такой мощной вражеской силы? На этот вопрос апостол Павел дает ответ. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань против духов злобы поднебесных». Часто ли вы слышите проповеди на эту тему? Понятно, что слушать или читать что-то о войне и битвах мало кому хочется, а уж участвовать в них тем более. Но если враг существует, угрожает, нападает, то делать вид, будто ничего не происходит, самообман, который может дорого обойтись. Мы не только должны знать о существовании сатаны, но и быть осведомленными о его коварных умыслах, чтобы не быть захваченными врасплох. Сам я в час испытания не был готов к духовной борьбе за статус «чадо Божие». И если бы не милость Господа Иисуса Христа, не писать бы мне, наверное, этих строк, ибо мертвые писем не пишут. Дерзкий вызов. Это случилось 13 лет тому назад. Именно столько времени понадобилось мне, чтобы вообще осмелиться вслух заговорить на эту щепетильную тему, не говоря уже о том, чтобы вынести ее на суд читателей.
Итак, вернувшись домой из архиепископства, в котором работал служащим, я поужинал, прочел пару глав из Библии и где-то в полночь, нашептывая сам себе псалом Давида, лег спать. Засыпая, почувствовал вдруг, что кто-то или что-то крепко давит на мое правое предплечье. Проснулся. Кто бы это мог быть? В квартире я один. Входная дверь заперта. Может быть, мой брат, который жил неподалеку и у которого хранился мой запасной ключ, решил пошутить надо мной? Встал, обошел всю квартиру, заглянул в шифонер, под кровать, нигде никого. Стало не по себе, снова прилег и думаю. И вдруг, стоп! Библия неоднократно напоминает о бесах, злых духах, демонах. Неужто они? Да ну! Не может этого быть! Они, по-видимому, только в старину орудовали. Да и вообще, кто с ними сегодня сталкивается? И тут неожиданно пронзила меня мысль. Но если это бесы, то пусть покажутся. И показались. Меня с такой страшной силой начало сдавливать, что дыхание перехватило. Глаза не мог открыть, пальцем пошевелить не в состоянии был. А тяжесть все нарастает. Чувствую, что еще чуть-чуть и все, предел. И тут мне на память приходит имя Иисуса Христа, того, кто имеет власть над всем, что на земле и на небе. Как только обратился к нему мысленно за помощью, чудовищный груз улетучился. Не верилось даже, что я живу и что могу поблагодарить Отца за спасение. И что же, думаете, поблагодарил? Нет, напротив. Обиделся на него до слез. Как же так? Я так старался после покаяния, победил свои привычные грехи, вел, как мне казалось, праведный образ жизни, изучал Писание, свидетельствовал и так далее и тому подобное. И за все эти заслуги нападение неведомых мне злых сил. Короче, всхлипывал до первых петухов. Кое-как встал и на работу, в Кёльн. Добровольный пленник. Тайна происшедшего со мной приключения достаточно долго меня занимала. Мне хотелось знать, что именно со мной произошло в ту жуткую ночь. Вначале я искал объяснения в моих болезнях. Обратился к врачам. Предположим, инсульт, инфаркт, припадок. Коллеги по работе, в большинстве своем образованные христиане, разводили руками. Родственники, как мне показалось, думали, что я того. И неудивительно, ибо во мне произошли малоприятные перемены. Вместо того, чтобы еще крепче прилепиться к Спасителю, я опять впал в старые свои грешки, стал искать контакты с сомнительными обществами, стал раздражительным, нетерпимым ко всему, что меня не устраивало. Тело мое зачастую немело, сердце кололо, давление крови скакало, и я, в конце концов, начал задыхаться». Каждой своей клеточкой, всеми фибрами души я чувствовал, что Дух Святой не участвует более в моей жизни. И благодать Божия меня покинула. Да, не имея защиты Всевышнего, мы непроизвольно становимся пленниками царства тьмы. И в нас, уверовавших и даже крещенных, снова пробуждается плотской человек со всеми его проблемами. Однако и из такой плачевной ситуации есть выход. Отец наш Небесный готов простить нам каждое преступление, каждый грех, если мы каемся и призываем того, кто кровь свою драгоценную пролил ради нашего с вами спасения. Это его милость мне долго и упорно пришлось вымаливать. И хорошо так, ибо именно в эти дни я твердо усвоил все, что записано в Библии, в том числе и сообщения о демонах, бесах и темных силах, вообще сущая правда. Их присутствие – самое, что ни на есть реальность, хоть и в другом измерении. Если слово гласит «не искушайте Господа Бога вашего», то это ни в коем случае нельзя делать. Если сказано «бодрствуйте на всякое время», то так и надо поступать, иначе настигнет нас беда, скорбь, потому как рыкающий повсюду лев свирепствует, как никогда раньше. Он ненасытен и непобедим, если не ведаем, как ему противостоять.
и нужно готовиться к этой духовной схватке. Впрочем, если бы сатаны и нечистых духов не существовало, и не надо было бы вести никакие духовные войны, то зачем понадобилось представлять к богобоязненным чадам ангелов-хранителей, о которых недвусмысленно сказано в псалмах? И недаром Сын Божий, покидая землю, помолился за нас Отцу Своему буквально следующими словами: «Прошу лишь, чтобы Ты сохранил их от злого. От кого зло исходит, знаем все». Меч духовный. Я рассказал здесь только об одном печальном, но, думаю, поучительном эпизоде из своего опыта. Уверен, дорогие читатели, что вы согласитесь со мной, если скажу, что все мы несколько легкомысленно относимся к предостережениям Библии относительно конфронтации с темными силами. Не случайно ведь нам в Писании дана власть наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражескую, и ничего не повредит нам. Мы же даже просто защитить себя затрудняемся, не боремся, замыкаемся, впадаем в депрессии вместо того, чтобы вооружиться Словом Божиим, которое есть меч духовный, надеть шлем спасения и прикрыться щитом веры. Бояться не надо, ибо с нами Бог великий и всемогущий. Восхищение или борение. Некоторые верующие читатели, быть может, подумают, что, мол, нечего нас запугивать, мы ждем восхищения церкви, и у нас все в порядке. Ну что же, апостолы Христа тоже ждали второго пришествия, но ждали не сложа руки, а благовествуя, борясь за себя и других. Все мы знаем, что грешники, беззаконники, нечестивые, богохульники и так далее, Царства Небесного не наследуют. Знаем также, что многие из нас все еще не избавились от постыдных привычек, с которыми постепенно свыклись и грехом уже не считаем более. Обличающие, осуждающие нас библейские стихи, как, например, Откровение 21:8, в котором говорится об участии боязливых трусов, суетливо пробегаем глазами. Да и Библию по-настоящему не изучаем. А если и начинаем читать, вскоре уже и устаем, засыпаем. Почему? Что, вернее, кто нам мешает исследовать Писание? В качестве утешения хочу напомнить, что мы не одни подвергаемся обработке духами Поднебесья. Апостол Павел, исполненный Духа Святого, был мучим ангелом сатаны. А умеем ли мы, к примеру, распознавать источник наших мыслей? От Бога ли они, от нас самих или же от чужих духов? Ведем ли мы борьбу за чистоту своего сердца, своего разума, совести? На престоле нет никого, кто бы не согрешил, и нет никого, кто не был бы искушаем. Насколько важна духовная наша победа, объяснил нам сам Иисус Христос. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающему дам белый камень, а на камне написанное новое имя. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Но дело в том, что теплые, дремлющие, равнодушные и пассивные, не борющиеся за чистоту высокого звания христианин, вряд ли достигнут награды. Найдем ли мы себя в списке победивших? Еще не поздно вступить на крестный путь Иисуса, победившего сатану, грех, смерть. Через него и мы можем побеждать, если только захотим. Вести или нет духовную брань, каждый решает сам. От этого решения будет зависеть, быть нам или не быть в Царстве Божием. На каком камне будет наше с вами имя записано, на белом небесном или только на черном кладбищенском? Да поможет нам Отец и Творец наш стать достойными Его детьми, стать пригодными для Его высоких целей. Не бойтесь, не сомневайтесь в своих потенциальных духовных возможностях. Ведь в христианине живет дух всемогущего владыки, Бога, у которого ничего невозможного нет. Он и нам с вами дал духа силы. Нам тоже все по плечу в укрепляющем нас Иисусе Христе. Так что противостоять сатане и греху
очень даже в состоянии. А если уж, ну, никак не получается, будем молиться, поститься. Бог поможет, если доверимся Ему в смирении. Петер Браун.

резонанс. Впусти в свою жизнь. С Богом я 10 лет, и когда покаялась, когда непередаваемые слова радость и любовь к Богу переполняли сердце и душу, когда я бежала к Библии, забывая о еде и сне, тогда одна христианка, поздравив меня, добавила: «Ты не думай, это только в начале так бывает. Потом любовь и чувства проходят». Но я не разлюбила Бога до сих пор и преклоняюсь, благоговею перед Ним. Хоть бывает, что падаю, нечистые мысли, чувства и желания плотские появляются. Но я переживаю очень, что наношу этим боль и мучения моему дорогому Спасителю. Верой Господу, Его Слову и обетованием, силой Его очистительной крови, любовью и безграничной благодарностью к Нему, молитвой глубокого раскаяния удается победить искушения плоти и дьявола. Происки дьявольских сил все напрасны. Победой Христа устоим от соблазнов. Терпение и вера, надежда и труд, как в песне поется, все перетрут. Благодарю Господа Бога за книгу Галины Вольф. А если это правда? Молюсь, чтобы через эту благословенную книгу мои родные и близкие в разных городах и странах узнали о Нем, Владыке всего, Небесном нашем Отце, Творце и Спасителе, полюбили Его и впустили в свою жизнь, чтобы Господь коснулся их сердца духом покаяния и истины и вырвал из лап дьявола, который уловил их в свою волю. Молитесь, пожалуйста, за них и вы. Ольга Богданова.

Невыдуманные рассказы. Посылка от сына. Посвящаю своей маме, Вере Петровне Бледных, Козлихиной. Вера Петровна получила на почте посылку. Та оказалась не очень большой, нести было легко, и домой она отправилась пешком. Ей не терпелось попробовать содержимое посылочного ящика. Но если бы кто-то спросил, что там, Вера Петровна вряд ли решилась бы ответить. Посылку эту она получила от сына. В ящике была самая обыкновенная картошка. Ветер ласково трепал ее седые волосы. В воздухе пахло осенними листьями, и они нежно шелестели у нее под ногами. Вера Петровна шла по безлюдной улочке, и постепенно все ее существо охватили воспоминания почти 50-летней давности. Ей было всего 12 лет, когда погиб на войне отец. Мама, которая носила под сердцем 4-го ребенка, получив известие о гибели мужа, часами сидела на лавке возле дома, забыв обо всем — о детях, о войне, о голоде. От горя она почти оглохла. Так продолжалось не один день, пока в доме совсем стало нечего есть. Однажды, когда она так безучастно сидела на лавке, к ней подошли трое знакомых мужчин. Они пришли специально, чтобы поговорить с мамой. «Люба», — взял ее за руку один из них, — «мы понимаем твое горе, но ведь ты же знаешь, что все в руках Божьих. Он видит твои скорби. Бог дал вам с Петей детей, и твой муж не ушел бесследно. Посмотри, как они похожи на своего отца. Ты должна жить ради них». Мама подняла на мужчин глаза. «У меня нет ни еды, ни денег. Я не знаю, чем накормить детей». Вечером они принесли маме большой тюк начесанной шерсти, дали немного денег, и она начала прясть, а потом вязать, оживать. Теперь мама дни и ночи проводила за работой. Ей жалко было жечь керосин, и когда засыпали дети, она гасила лампу и вязала до самого рассвета в темноте. Под утро, прикорнув ненадолго, мама шла доить корову, которую ей помогли купить друзья. Так начиналась каждодневная круговерть домашних дел. В молитвах и труде постепенно оттаяла ее замерзшая душа. А когда родилась маленькая Надюша, мама даже немного повеселела. Вера Петровна остановилась, чтобы передохнуть и поменять руку. Крепко прижимая к груди посылку, она прошла уже половину пути, но за воспоминаниями не замечала дороги. Перед ее глазами стоял утренний лес, по которому тогда еще она совсем подросток спешила на Попов хутор, где маме дали корчевку. Корчевка — это часть леса, которую нужно было очистить своими руками от пней и кустарника, чтобы затем посадить там картошку. Братья, которых мама тогда брала с собой, были еще малы, и Вера Петровна, которая тогда еще была просто Верой, как старшая, большую часть работы брала на себя. Она жалела сильно ослабевшую и быстро устававшую мать. Ночами Вера часто не могла уснуть, потому что слушала стук спиц, которыми мама вязала носки и варежки для продажи. Поэтому она всякий раз заставляла себя вставать, когда мама тихонько гладила ее волосы, будила, чтобы затемно выйти из дому. Ведь до корчевки они добирались 5-6 часов. Сколько земли перевернули детские руки 12-летней Веры? Сколько сил нужно было ей, чтобы полоть и окучивать зашедшую картошку? Сколько пота пролили они с мамой, пока картошка была выкопана? Часто им приходилось оставаться ночевать в поле. Мама разводила костер у маленького шалаша и пекла на нем самые красивые картофелины.
как ароматно пахли обуглившиеся клубни, и как было приятно, разломив их пополам, есть снежно-белую сердцевину. Однажды осенью, уже выкопав и собрав в мешки весь свой урожай, они договорились, что Вера останется присматривать за мешками, а мама уйдет, чтобы найти машину для перевозки. Так и сделали. Мама ушла, а она осталась у шалаша. Проходили часы, стемнело, наступила глубокая ночь, а мама так и не возвращалась. Вера поняла, что мама не нашла машину и осталась ночевать дома. Она оставляла дома троих малышей, и Вера всегда понимала, что мама очень переживает о них, находясь на корчевке. Эта хрупкая девочка Вера брала на себя непомерный труд, чтобы вырастить вместе с мамой детей, оставшихся теперь без отца. Шалаш соседей находился очень далеко. Огонек их костра был еле виден, и в случае чего она вряд ли могла бы докричаться до них. Но Вера старалась не трусить. Забравшись под брезентовый полог, она вспушила сено, которое служило им постелью, и совсем уж было заснула, как услышала чьи-то шаги, медленные и тяжелые. Взглянув, она обмерла. Большой медведь стоял неподалеку и громко чавкал, держа передними лапами тыкву. Шалаш был очень непрочный. И вздумай косолапой полюбопытствовать, что в нем, он обязательно сломал бы его. Но у медведя были свои дела. Часа два шаги его то приближались, то удалялись. Он брал сорванные и собранные в кучу тыквы и куда-то их уносил. Наконец он ушел совсем. Вера очень долго прислушивалась, пока не успокоилась. Медведь, по всей видимости, насытился. Постепенно она снова стала погружаться в сонную зыбь. Запах сена пьянил, маня ее ко сну, но она не забыла поблагодарить Бога за охрану. И вдруг в темноте она увидела свет фар подъезжающей машины. «Картошку! Кому везти картошку?» — раздался мужской голос. Вере было страшно выходить из своего убежища, но она очень хотела поскорее привезти домой эту бесценную картошку, порадовать маму. Бесстрашно шагнув из шалаша, она закричала: «Мне! Мне надо!» Машина подъехала, и вышедший из нее шофер спросил: «Где мешки? И кто будет грузить?» «Мешки вот, а грузить нам с вами, дяденька, больше некому». Он удивленно посмотрел на девочку-подростка, которая бралась перекидать с ним за высокие борта грузовой машины 70-килограммовые, нарощенные мешковины мешки. «Ну что ж, давай попробуем, дочка», — сказал он, и первым взялся за мешок, туго перевязанный крепкой веревкой. Было 4 часа утра, когда около дома, где она жила с матерью, братьями и сестренкой, остановилась машина. Свет фар пробился сквозь рассохшиеся ставни, и не спавшая до сих пор мама услышала стук в калитку. Вера стучала изо всех сил, зная, что мама плохо слышит, и опасаясь, что та может ее и не услышать. «Кто там, кто?» — раздался знакомый, тревожно задрожавший голос. «Мама, это я, Вера!» «Нет-нет, Вера на корчевке», — ответила мама. «Уезжайте». «Мама, мама, я привезла всю картошку. Открывай скорее!» — кричала уставшая до изнеможения Вера. И когда мама открыла ворота, у Веры уже не было сил помочь маме и шоферу перенести в дом тяжелые мешки. Она заснула сразу, как только голова коснулась подушки. Когда утром ее разбудил голос проснувшейся маленькой Надюшки, сквозь оконные стекла она увидела густо падающий снег. К полудню уже лежали сугробы. Всю зиму мама варила им в чугунке ароматные розовые клубни,
Многие их соседи по корчевке долго еще не могли вывести свой урожай. У некоторых картошка померзла, а семья Веры была спасена от голода этой так дорого доставшейся ей картошкой. Став матерью, Вера Петровна рассказала эту историю своему сыну, и теперь отовсюду, где бы он ни был, сын присылал ей эти необычные посылки, в которых лежала кем-то выращенная для нее картошка. Кому и как она могла объяснить эту его прихоть? Но сын понимал мать, он никогда не смеялся над ее трепетным отношением к картошке. Просто тепло и благодарно за ее давнее мужество он посылал ей отовсюду то, что напоминало Вере Петровне о ее детстве, пусть невыносимо тяжелом, голодном, сиротском, но все же детстве. Дома, распечатав посылку, Вера Петровна поставила варить в маленькой кастрюле несколько крупных картофелин. Не дождавшись, когда они сварятся, достала одну, разрезала ее на 4 части и со слезами на глазах, поблагодарив Бога, съела четвертушку. Любовь бледных, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».